0: его голос и части, фрагменты рассказов и посвящений самого Андроникова, которые относились к разным поэтам и, конечно, писателям, к которым он обращал свое внимание. Был очень известен, в частности, и его первый раз на эстраде. Такой рассказ, встреча, спектакль одного актера. Давайте услышим фрагмент, как ему пришлось идти на сцену. Первый раз на эстраде. Филармония.
1: Я остался, не зная ни первой фразы, которую я скажу, ни последней. В это время пришел инспектор оркестра и сказал: «Оркестр на местах». Я отвечал. Он сказал: «Ну, у нас новичок, давайте я вас провожу». И взял меня рукой за талию. И я пошел на негнущихся деревянных ногах той дорогою, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Мы дошли до контрабаса. Они стояли вот тут вот, как они и сейчас стоят у Муравинского. И произошло то, чего я никак не ожидал. Инспектор что-то пробормотал, чего я не слышал, и убрал руку. А я так на нее опирался, что чуть не упал. И падая, схватился за плечо контрабасиста, сказал: «Простите меня!» И налетел локтем, физиономию виолончелиста попал. Сказал: «Извините, я нечаянно». Зацепился за скрипичный смычок, стал освобождаться от него, уронил ноты с пюпитра. И по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, которой надо было, мне казалось, не идти, а взлетать на дирижерское возвышение, как это делали некоторые любимые Ленинградом дирижеры, я поплелся, все время зацепляясь, извиняясь, улыбаясь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, то тут меня навестило несчастье нового рода. Выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. Я понимал, что если я левую ногу поставлю на возвышение, то на правом ботинке Антона Шварца улечу в первый ряд. Тогда я применил новую тактику. Я подбил правое колено рукой, согнул, втащил на площадку, втащил другую ногу, выпрямился. И мне что-то сказали из оркестра. Я спросил: «Что?» Мне сказали: «Повернитесь к залу лицом». Я повернулся, я обомлел. Зал филармонии такой же, нет, не такой, как сейчас. Сейчас здесь есть уклон, возвышение, такое возвышение туда идущее. А нет, в ту пору это был абсолютно ровный паркет. Зал, в котором я пересидел за многие годы, на всех стульях, во всех рядах. Но почему-то в тот вечер он уходил не туда, как ему полагалось, а туда. И хоры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не мог понять, что это происходит по той причине, что я приподнят над залом и в первый раз вижу его с новой точки зрения, и что этот уклон совершенно естественен. Да еще эта подставка огромная. Я понял, что я потерял перпендикуляр между собой и залом. И я стал легонько его восстанавливать, и восстанавливал до тех пор, пока не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Вы знаете, в зале еще шумели, еще шныряли по проходам, посылали какие-то приветы друг другу. Не расселись еще. У меня было, как я понимаю теперь, минуты полторы для того, чтобы сообразить конспект вступительного слова. Но я не мог сообразить никакого конспекта, никакого вступительного слова, потому что весь в это время был как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоятся, и дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Салертинского, Я выхватил глазом старуху из последнего ряда, повитую рыжими косами. Мне показалось, что она мне ласково улыбнулась. Решил, что расскажу все именно ей. Я, отворив рот, закричал: «Сегодня мы отыгрываем сезон Ленинграда с ЭКОЙ государственной филармонии». И это эхо так меня глушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я говорю и что я собираюсь сказать. Потому что ко мне стали прилетать какие-то некомплектные обрывки фраз, я совершенно в них стал путаться. Мне стало ужасно скучно и очень тепло. И стоя над залом, и видя зал, и обращаясь к залу, я в то же время вот здесь вот, где-то в воздухе, стал видеть сон. Мне стало сниться, как 3 недели назад я еду на задней площадке трамвайного вагона и читаю журнал «Рабочий и театр», а в нем статья Солертинского за дачу предстоящего сезона филармонии. И эта статья как бы открылась передо мной в воздухе, и, скашиваясь влево, я, как мне думается, очень ловко выкрикивал содержание первого абзаца. И вдруг я сообразил, сейчас будет большое отступление о любимых композиторах Солертинского, которых сегодня не исполняют. Если я начну о них говорить, то при чем же здесь, они когда здесь сегодня Танеев? И хотя я помнил, что будет в третьем абзаце, связи между началом и продолжением без этого отступления не было. А я уже там все сказал, и у меня воображаемая строчка кончилась. Я услышал какой-то странный звук. Подумал, зачем я это сделал?

0: Не будучи профессиональным чтецом, Андроников с необыкновенной легкостью завладевал вниманием телезрителей и слушателей радио. Благодарная аудитория была вообще готова часами слушать его поразительно образные, живые рассказы о литературоведческих изысканиях, которым этот ученый посвятил свою жизнь. Конечно, неудивительно, что среди слушателей рос интерес к научной работе, к литературе вообще, к русскому языку, к чтению книг, художественных произведений, к поэзии. Можно сказать совершенно точно, что Ираклий Андроников был не только мастером художественного рассказа, но и просветителем того времени и тех десятилетий. В свое время Корней Чуковский отзывался о нем более чем хорошо и писал: Андроников, Ираклий Луасарович, он, конечно, волшебник, и вместе с ним, как только входит он куда-либо, вместе с ним, можно сказать, шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отель Юльч Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Торле. Всех этих знаменитых людей во всем их своеобразии, индивидуальных особенностей художественно воссоздает этот чудотворец. Собственно, предлагаю вам услышать голос самого Корнея Чуковского.
1: Если бы я составлял справочник, я раньше всего написал бы, без всяких покушений на эксцентрику, Андроников, Ираклий Луарсабович, колдун, чародей, чудотворец. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники, но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Антокольский, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь, без остатка. Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях, то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело, Андроников продолжал говорить, и пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу, и обнаружил я, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий. Мало того, что он точно передал голос писателя, его тембр, его интонации, колорит его речи, он воспроизвел самую манеру его мышления. В том-то и дело, что, преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки, его жесты, его походку, его голос. Нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления. И силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах.
0: Среди прочих работ я хочу напомнить еще одну. Она называется, это фрагмент, «Горло Шаляпина».
2: Я играл с ней, незнамо, в пьесе Островского «Без вины виноваты». Вы знаете, мне трудно бывало произносить текст моей роли. Я плакал настоящими слезами. великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я провел ее в стенах моего дорогого малого театра. У меня были замечательные учителя. Александр Иванович Южин Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра, дали мне познать радость творчества. У меня были замечательные друзья. Климов Мишка, Михаил Михайлович, Коля Николай Мариусович Радин. Какие это были удивительные актеры. Легкие, умные, какие веселые, талантливые ребята. В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем малом, Леонид Миронович Леонидов в художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и в МХАТе было много друзей. Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров. О, это были и актеры прекрасные, и великие мастера на всякие выдумки. Таланты, неистощимые в шутках. Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих шили один костюм для Ромео. Споет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно. Волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе. У Лени талия была пошире моей. И выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину. Отдавай обратно костюм. Завтра Собинов снова поет Ромео. А потом он встречает меня и начинается. Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера, не могу опереть голос, не набираю дыхания. В антракте вижу портняжничал. Я велел распороть, только тронь теперь. Соскочут? Ничего не соскочит. Не мое дело. Надуй пузо и выходи. В то время, когда у меня работали уши, я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто, потому что в молодые годы мне поручали такие огромные роли, что через 20 минут после начала спектакля я уже шел разгримироваться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. Я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр.

0: Думаю, что охота за рукописями, за рисунками великих людей не была бы так плодотворна, если бы в книгах Андроникова этот азартный охотник не сочетался с настоящим ученым-исследователем, который добывал колоссальную свою эрудицию многолетним, упорным, кропотливым трудом. И, например, надо сказать, что перед тем, как пуститься на поиски утерянных реликвий того же Лермонтова, ведь Андроников просто просидел десятки лет, изучая чуть ли не во всех книгохранилищах Советского Союза ту самую эпоху, жизнь и творчество Лермонтова. Поэтому таким Андроников был во всем. Каждое его выступление на эстраде, оно было продумано, оно было полно каких-то деталей, а это, конечно, огромный, огромный труд.
1: Был в Ленинграде такой замечательнейший музыковед, талантливейший литературовед, образованнейший театровед, многих, я бы сказал, наук и искусств вед, вдохновенный балетоман и балетовед. Языковед, человек, который знал такое количество иностранных языков, что не мог даже сам отчетливо сказать, сколько он их знает. Отвечал как-то обычно с запинкой, что 25 или даже несколько более того. Выяснилось, что он знал 26 языков и 100 диалектов. Свою личную записную книжку вел на старопортугальском языке. Это был человек, наделенный такой феноменальной памятью, такой необычайной, просто гомерической работоспособностью, такими познаниями, что с ним никто не мог сравниться. Он обладал способностью, открыв книгу, не читать страницы, а только схватывать в целом содержание этой страницы, закрыть и произнести текст наизусть. Проделывали множество опытов. Давали ему книги, которые он заведомо не мог читать. Разрезали перед ним номера журналов наизусть. Говорят, был какой-то знаменитый арабский философ в 18 веке, который мог повторить на незнакомом языке 3000 слов подряд. Я думаю, что Иван Иванович Саллертинский мог с ним соревноваться. Я служил в публичной библиотеке, уже потом. И значит, выносил ему часто книги, которые на дом не выдавали. Он на крыльце перелистает их и возвращает, говоря, что очень интересная книга, большое спасибо, что ты мне ее показал. Я говорю, ты можешь взять домой. Нет, нет, зачем? Я уже с ней познакомился. Проверяешь наизусть. Это был необыкновенный человек. Любимыми его играми были викторины, из которых всегда выходил победителем. Никто с ним соревноваться не мог. Любил задать вопрос, например, такого сорта. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212-й странице второго тома полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании «Гослитиздата»? Говорили, Иван Иванович, ну что ты задаешь такие вопросы? Это ты знаешь, что напечатано на 212-й странице второго тома? Но ведь ты же не можешь, скажем, знать, что напечатано на 212-й странице третьего тома. Третьего? Сейчас схожу. Одну минуту. Третьего тома. Давай, вот что там напечатано. Хвала вам, художник! Виват Андрей Петрович, рецензент, как видимо, любил Фоми. А что такое Фоми, Иван Иванович? Фоми – это первая половина слова «фамильярность», но «льярность» идет уже на 213-й.

0: Ираклий Андроников действительно был не просто литературоведом, прозаиком, чтецом. Он обладал потрясающим талантом перевоплощения, умением импровизировать и говорить на одном языке со своим зрителем, слушателем. И общение его с публикой, это можно вспомнить для тех, кто был в залах, кто смотрел телепередачи и может это увидеть вновь благодаря интернету. Его общение с публикой, оно несло настолько позитивный поток энергии, его вот эта улыбка, глаза и желание поделиться без пафоса, без показа того, что я знаю больше, а вы нет. Это был просто позитивный поток энергии. Он делился, и его называли и Маршак, и Раневская, и тот же Чуковский просто кудесником и чародеем. Наверное, он им и был.
1: Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке, и я мертвый, и могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я об этом не знаю, и могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда на расхват. И прежде чем у нас в Малом вывесит репертуар на следующие полмесяца, в Большом ни одного места и не достать. И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный, такой подтянутый старичок, генерал в отставке фон Боль. Я добился приема, рассказал ему о своих затруднениях, и он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств, их императорских величеств». Отпустил их и обращается ко мне постоянного места, господин Остужев: «Я вам не могу предоставить, а разрешаю бывать запросто, за кулисами». Какое счастье! Слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, ученый, писатель, композитор, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре. Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты. И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу, отойду в сторонку. Я понимал, что если даже он заметит меня, он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. О, мир не видел такого гримера. Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на пальцы гримера – это все равно, что надеяться на то, что вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства.
0: Андрониковым им заслушивались. Заслушивались тогда, не пропуская ни одной передачи. И часто сейчас, когда есть возможность при наших современных технологиях, его выступления находят в Ютубе, в сети, аудио, в виде аудиокниг, чтобы послушать настоящую, красивую русскую речь с нужными интонациями, грамотную, осмысленную, чего часто мы лишены. Ну и, конечно, услышать юмор, его пародии литературные, когда очень часто было сложно отличить голос, скажем, Алексея Толстого от голоса того же Ираклия Андроникова, который абсолютно точно воспроизводил голос писателя. И настоящая русская речь — это очень ценно, и читатели и зрители это помнят и откликаются на многих форумах и говорят о книгах Андроникова, что это действительно драгоценность. У кого-то она есть, у кого-то нет. Но остаются воспоминания и остается признательность к тому, что сделал Ираклий Андроников для литературы и для нас, для тех, кто ценит русскую речь и русскую литературу.
1: Сценические создания Качалова поражают бесконечным многообразием, богатством. Тут и трогательный и наивный студент Петя Трофимов, и величественный Юлий Цезарь, смешной и жалкий барон из ночлежки, и скорбный шекспировский Гамлет, трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов, смелый Чацкий, мечтательный Тузенбах, беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Жуан и аскетический Бранд, обличаемый Захар Бардин во «Врагах Горького» и обличитель, ведущий роль от авторов «Воскресений Толстого», император Николай I и партизанский вожак Никита Вершинин. Образы героические и гротескные, лирические и острохарактерные, утверждающие и разоблачающие. Качалов не только читал на эстраде, он играл на эстраде то, чего ему не пришлось сыграть в театре. И тут воплощал уже не одну роль, а давал свои истолкования драматическому замыслу. Вот почему Качалов включал в свои концертные программы отрывки и сцены из пьес Пушкина, Горького, Шекспира, Островского, иной раз и целые акты. И постепенно пришел к созданию театра в одном лице. И подлинным украшением репертуара этого Качаловского театра была сцена из горьковской пьесы «На дне», пьесы, в которой Качалов в 45 лет играл роль барона. Даже и среди качаловских созданий этот образ принадлежит к числу самых сильных, глубоких и острых. И вот в последние годы жизни Качалов стал один исполнять в концертах сцену «Разговор барона и Сатина». И тут еще раз показал необычайную широту своих художественных возможностей.
2: А, да, да, старик лгал, лгал, ну ведь это же из жалости к вам, о, черт вас возьми совсем, есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему, я знаю, я читал, красиво, о, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ну и кто слаб душой, или кто живет чужими соками, вот чем ложь нужна. Нужна, нужна. Одних она поддерживает, а другие прикрываются ею. А кто независим, кто независим, кто не жрет чужого, кто сам себя хозяин, так зачем же тому ложь? Зачем? Ложь — это религия. Ты понимаешь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека.
3: Браво, браво, браво. Хорошо. Прекрасно сказано, прекрасно. Я согласен. Вообще ты знаешь, Сатин, вообще ты говоришь, как хороший человек. Его.
2: Ага. А чего же шулеру иногда не говорить хорошо, если порядочные люди частенько только говорят, как шулера.
3: Хорошо. Браво, браво, браво, браво. Все хорошо.
4: Вы слушаете исполнение Василия Ивановича Качалова, фрагменты пьесы «Горького на дне».
3: Верно. От чего тебя возьми? Ты умеешь рассуждать спокойно. У меня, очевидно, нет характера.
2: Заведи характер, заведи. Вещь полезная, заведи. Я сегодня добрый, сам не знаю почему.
3: Да, ты всегда добрый, когда выпьешь. И не глупый, ох, не глупый, да.
2: Да, когда я пьян, мне тогда все нравится. Понимаешь, нравится чувствовать себя человеком. Что такое человек? Что такое? Это не я, не ты, не она, не они. Человек – это ты. Я, старик, Наполеон, Магомед, одно. Знаешь, это же огромно, это же огромно. В этом все начало, все концы, все в человеке, все для человека. В сущности говоря, ведь существует только человек. А все остальное – это же дело его рук, его мозга, его творения. Человек! Это же огромно! Это же звучит гордо! Надо же уважать человека, уважать! И не жалеть его, не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Давай, барон, давай! Выпьем с тобой за человека.

0: Я думаю, что многие из вас помнят, что истинной страстью Ираклия Андроникова было творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1936 году Андроников опубликовал свою первую статью о Лермонтове. В 1939 вышла книга «Жизнь Лермонтова», и в том же году он был принят в Союз писателей Советского Союза. Через несколько лет он защитил кандидатскую диссертацию на тему разыскания Лермонтова и продолжал писать, публиковать статьи и книги именно об этом поэте. Монография его «Лермонтов в Грузии» в 1837 году была засчитана как докторская диссертация, потом уже в Московском университете. И, конечно, в свои публичные выступления, я думаю, что среди вас есть те, кто были на его встречах, Андроников часто включал истории о жизни Лермонтова на Кавказе, свои научные поиски, о малоизвестных эпизодах его творчества. Ну и, конечно, я думаю, знатоки, уверена, среди вас они есть, помнят так называемую загадку НФИ. Фрагмент предлагаю услышать.
1: Сейчас я расскажу вам историю, которая называется «Загадка НФИ». На мою долю выпала однажды сложная, но необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, был помоложе, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне надлежало выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих юношеских стихотворений, написанных в 1830-м и 1831-м годах. В этих стихотворениях 17-летний Лермонтов обращается к какой-то девушке, но вместо имени в заглавиях выставлены только три таинственные буквы НФИ. А по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку. Любил долго и безнадежно. И она тоже вначале, очевидно, отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим. И вот взволнованный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком. «Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой. Прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих. Но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я. И в час блаженнейший тебя воспоминание встревожит, тебя раскаянье кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном состраданье вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не назвал имени этой девушки. Я знаю одно. В новом издании Лермонтова я должен дать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиски. И вот уже которую ночь перелистываю я томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, сравниваю отдельные строчки, стараюсь отыскать приметы этой таинственной НФИ. Я помню, сорвал я обманом раз цветок, хранивший яд страдания, с невинных уст твоих прощальный час непринужденное лобзание. Надо заметить, думаю, что о прощальном поцелуе говорится здесь почти в тех же выражениях, как и в стихах, обращенных к НФИ. Может быть, и эти стихи обращены к ней? Читаю дальше. Вот еще одно стихотворение, написанное в том же году. Я в силах перенесть мучения глубоких дум, сердечных ран,

0: Время тоже говорится об обмане. Иду дальше. Не ты, но судьба виновата была, что скорбь не изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце положила. Позвольте, нечто подобное мне попадалось уже. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобой.
1: Читаю дальше. Моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Слишком ты любезна, чтоб любить. Она увлечена мгновением. Словом, ясно. Лермонтов посвятил неведомой нам НФИ не 4, а целых 30 стихотворений. Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа. Непонятно только, как звали эту НФИ. Еще менее понятно, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов написал в это время. А летом 1831 года Лермонтов создал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Она вначале тоже любит его, отвечает взаимностью, но потом увлеклась другим. И в этой пьесе, так же, как и в стихах, речь идет об измене, о прощальном поцелуе. В одном месте Арбенин восклицает, обращаясь к Загорскиной: «Раскаяние будет напоминать тебе обо мне». Совсем как в обращении Лермонтова к Н.И. «Тебя раскаяние кольнет». Но вот уже не речи Арбенина, а его стихотворение, когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудит жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Так и кажется, что я эти строчки уже читал где-то. Впрочем, я совершенно спятил. Ведь это же стихотворение Лермонтова «Романск И». Посвящает Наталье Федоровне Загорскиной те самые стихи, которые Лермонтов посвящал НФИ. Да, может быть, это не случайно? Может быть, НФИ тоже звали Натальи Федоровны? Чувствую, что разгадка где-то здесь. Да и думаю, перечитаю все сначала. Лица, изображенные мною, все взяты с природы. Я желал бы, чтобы они были узнаны. Как я раньше не понял этого. Лермонтов изобразил подлинные события живых людей. Хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне выяснить имя этой таинственной НФИ.
2: Сегодня мы вспоминали Ираклия Луосарбовича Андроникова. Жанр, в котором он работал, неповторим, сугубо индивидуален. Повторить его, на мой взгляд, практически невозможно. Те, кто подходит к этому жанру, они, каждый работает в своем направлении, своим голосом, тембром, со своим чувством юмора. Андрониковская же драматургия, расследование, которое происходило на глазах у зрителя, слушателя, она действительно непроизвольно делала нас, всех, кто это видел, соучастниками и придавала рассказам удивительную напряженность и притягательность. И, конечно, просто наслаждение от того, как лилась эта речь, как тепло и интересно, как потрясающе красиво говорил этот человек Ираклий Андроников.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовое, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда возможно известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией Канрека. Итак, что касается следующей песни. Это песня, написанная в 1971 году. Она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Эти слова и стали названием «Killing Me Softly with His Song». В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже 3 премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слышим в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнка Синатры.

Perpetuum Jazilli. Так называется музыкальный хоровой коллектив из Словении, который поет в стиле акапелла и на словенском, и на английском языках. Очень много стилей их интересует музыкальных. В данном случае, конечно же, и джаз. Это заметно в их названии. Perpetuum Jazilli. И они преподносят нам с вами одно из лучших произведений замечательного мастера Пьяццоллы «Либертанго».

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

The Lady in Red, «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекорд.
1: От всей души уже не в первый раз рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями у нее. Вообще очень много именно джазового такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу практически после начала карьеры была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос – канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хулио Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот, я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin'», «Мечтая о Калифорнии», подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе, хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
1: Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Канрека, джаз, прекрасные голоса, и мы слушаем еще и соул, а это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стилях rhythm and blues, soul и gospel. Арита Франклин.
2: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Еще один голос – итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Эллы Фиджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома «Time Out». Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. «Take five».

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому, необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

он прикрыл и назвался Портос. Но пришла из Гаскони печальная весть, и в плаще с королевским крестом мушкетер скачет день, скачет три, скачет шесть, поспешая.

и будто вняв моей мольбе, и в это мне хотелось верить, спустя минуту в нашем сквере.

про чудеса пою. Запах кедра, красная головня. Это ретро, отблеск огня и дня.

я бы новую жизнь им своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий

и дочь его, красавица Сюзанна. В накидке черной, укрывавшей плечи, явилась в трибунал, и, как ни странно, сам Торквемада вышел к ней навстречу.

христианин. Его позор и пытки ожидают, а клеветник прикроется личиной. А после казни, это каждый знает, доносчика одарят десятиной. О, господин мой, в этом нет сомнения,

отец. О, дочь моя, однако ты упряма, сказал монах, ее услышав речи. Отец твой грезит возрождением храма и по субботам зажигает свечи. Ответь сама, уже ли не причина? Утешься же и слез пустых не лей. Ты, может быть, наивна и невинна, но Дон Диего тайный иудей. Его не пожалеют и святые, его двуличье душу разъедает.

без скорби и боязни. Никто тебе не смеет угрожать, но по закону ты должна при казни со мною рядом у костра стоять.

парады. Тревожным утром в солнечной Севилье стояла одесную торквемады. Сюзанна в черной кружевной мантилье произнесла легко слова пустые и улыбнулась раннему лучу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Но ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей?

Для чего тебе нужно в любовь настоящую верить? Все равно на судах не узнаешь о ней ничего. Для чего вспоминать про далекий покинутый берег? Если ты собираешься снова покинуть его,

они проржавеют насквозь. Бесполезно просить эту женщину ждать и дождаться, если с нею прожить суждено тебе все-таки врозь. Для чего тебе город, который увиден впервые, если мимо него в океане проходит твой путь? Как назад и вперед не крутите часы судовые, уходящие минуты обратно уже не вернуть. Все мы смотрим вперед, нам назад посмотреть не пора ли? Где горит за кормой над водою пустынной заря? Ах, как мы легкомысленно в юности путь свой избрали, соблазнившись на ленточки эти и на якоря. Снова чайка кричит и кружится в багровом тумане, снова судно идет за собой, не оставив следа. А земля вечерами мелькает на киноэкране. Нам уже наяву не увидеть ее никогда. Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода не вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяина нет никогда?

Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода и вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяин?

А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на...

или дом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитары, переборы, и слушали их под окном.

Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив я только.

Не дай мне Бог сойти с ума, не дай мне Бог. Когда в окно метет зима, сухой снежок, и мне сулит остаток дней пару потерь. Все только в памяти моей живет теперь. Останови сердечный бой в моей груди, и только мозг усталый мой ты пощади. Помилуй, Господи, меня, не дай мне Бог на край далекий поменять родной порог. И за чертой чужих морей иных любя забыть себя, забыть друзей, забыть тебя. Все отними меня, казня, что есть внутри, и только память у меня не отбери. Тобой дарованной души не тронь пока, уж лучше глаз меня лиши и языка. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог.

0: В Иерусалиме 7 часов. Хаг Самеах. Сегодня воскресенье, 20 сентября 2026 года, 9-й день месяца Тишрей, Тетба Тишрей Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Сообщения, в соответствии с которыми правитель Объединенных Арабских Эмиратов Бин Заяд предупреждал главу правительства Биньямина Нетаньяху о готовящейся резне в канун 7 октября. Высокопоставленный источник в Эмиратах на условиях анонимности заявил, что представители его страны обсуждали со своими коллегами из других стран данный вопрос. Но речь идет о контактах в сфере безопасности, а не о контактах на уровне политических руководителей государств. Об этом он сказал в интервью местной газете на английском языке. Корреспондент Канру и Кейс передает, что обозреватели считают, что это можно истолковать как то, что Бин Заяд не передавал Биньямину Нетаньяху конкретных предупреждений. В секторе Газа был ликвидирован еще один террорист Хамаса, принимавший участие в атаке 7 октября. Пресс-служба Цагаля указала, что этот террорист, Мухаммад Биюк, был уничтожен в минувший четверг в районе Хан-Юнаса в южной части сектора Газа. В ходе военных действий, особенно в последнее время, он занимался подготовкой зарядов со взрывчаткой, которые предполагалось задействовать против военнослужащих Цагаля. Он также занимался восстановлением террористической инфраструктуры Хамаса. Его ликвидация была продиктована и устранением непосредственной угрозы для наших солдат, отмечается в заявлении армейской пресс-службы. Решение президента государства Ицхака Герцога откликнуться на просьбу Элиора Азарии и сократить его судимость. Источники, близкие к окружению Ицхака Герцога, сообщили в интервью корреспонденту Кан Гили Коэн, что президент откликнулся на просьбу Азарии по той причине, что тот выразил в письменном виде сожаление в связи с тем, что застрелил нейтрализованного террориста, лежавшего на земле. По словам этих источников, в Цагале возражали против сокращения судимости главным образом, потому что Азария не выражал раскаяния в содеянном. В заявлении, опубликованном канцелярией президента, обращается внимание на тот факт, что Азария отметил, что он уважает моральные ценности нашей армии. Герцог подчеркнул, что его решение продиктовано и тем, что в эти дни особую важность приобретает вопрос о национальном примирении и о стремлении двигаться вперед. Сообщения в турецких средствах массовой информации о задержании израильских граждан, подозреваемых в мошеннической деятельности. В заявлении, опубликованном МИДом в Иерусалиме, говорится, что данное ведомство предпринимает соответствующие действия, направленные на соблюдение прав израильтян. При этом в МИДе не стали комментировать сведения, касающиеся имен задержанных. Правоохранительные органы Турции арестовали десятки подозреваемых по подозрению в причастности к деятельности мошеннической сети. Несмотря на утверждения официальных представителей Анкары о том, что Иерусалим непосредственно связан с данной сетью, стало известно, что большинство задержанных не являются израильтянами. Большинство из них – это граждане Турции и других стран. Среди этих стран есть и враждебно относящиеся к еврейскому государству. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Ишай Бар-Юсеф и Йоав Загави. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится, возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 35 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 2,8 агуры. Курс евро 3 шекеля 47,6 агуры. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 17:59, Тель-Авив 18:10, Хайфа также 18:10, Бершева 18:20 и Эйлат 18:09. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Хах самех вегмар хатима това. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека программа «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня канун судного дня. Актуальных тем по-прежнему немало, и мы, разумеется, не можем оставить их без внимания. В ближайшие 2 часа поговорим о том, во сколько израильской экономике обойдется день выборов. Его стоимость предварительно оценивают примерно в 4 миллиарда шекелей. Обсудим ситуацию в Ливане и Газе, а также другие события в сфере безопасности. На этой неделе премьер-министр Бенямин Нетаньяху выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, однако, судя по последним данным, не встретится ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с Илоном Маском. Также поговорим о возможной продаже американских F-35 Саудовской Аравии, напряженности вокруг России и Украины, новом соглашении по Гренландии, о масштабной мошеннической сети в Турции, к созданию которой, по данным следствия, причастны израильтяне, ну и о безопасности на дорогах в Йом-Кипур. К заголовкам газет мы перейдем чуть позже, а пока несколько слов о программах, которые можно будет услышать сегодня на волнах Канрека. Итак, программа «Тема дня» продлится до 9 с перерывом на выпуск новостей. С 9:05 до 11 «Доброе утро, Израиль». В программе главная тема сегодняшнего утра – Йом-Кипур, связанные с ним традиции, здоровье, постмолитва, кольник дрей, а также необычные праздники в разных странах и разговор о границе между современным искусством и провокацией. Ведущий Игорь Хариф. В 11:05 открытый микрофон. Вашим собеседником станет раввин Ариэль Левин, в прошлом главный раввин Грузии, сегодня сотрудник Равинатского суда здесь, в Израиле. В канун судного дня поговорим о возможности попросить прощения и простить, подвести личные итоги уходящего года и задуматься о том, что Йом-Кипур значит именно для вас. Ведущий программы Игорь Хариф. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. С 16:05 музыка в канун судного дня. В 17:00 трансляция Канрека завершится и возобновится в понедельник, 21 сентября, после окончания судного дня, выпуском новостей в 20 часов.
1: Канрека мяхелет лехол бейт Исраэль. Гмар хатима това.
0: Заголовки газет, давайте сосредоточимся на них. Фотографии, сделанные у стены плача, на первых полосах сегодняшних газет. Идет Ханут и Исраэль Айом. Слихот, так называемые покаянные молитвы, в разных общинах их читают по-разному, но пик, в общем, молитв был в ночь с четверга на пятницу, и там эти фотографии, по-видимому, и сделаны. Итак, газета «Идиот Хранот». Здесь на первой полосе, на фоне фотографии, сделанной у стены плача, есть некий текст, который на русский можно перевести так: «Открой нам врата, научи нас состраданию и открой наше сердце в час закрытия ворот», наверное, в часть Бешата Нейла, то есть в часть молитвы Нейла. Это фрагмент нового стихотворения поэтессы и автора песен Рахель Шапира. Публикуется здесь на первой полосе газеты «Идиот Хранут» впервые. «Птахлану шар ламадну хемла, подходит лебейну бешота нейла». Да. Спецпроект газеты, освобожденные из плена Илья Коэн и его подруга, выжившая на фестивале Нова, Зив Абуд Коэн, раввин Ишай Энгельман, который получил ранение во время боев в Газе, автор песен «Ноам Битан» и певец «Ноам Битан», который выиграл на Евровидении 2026 второе место, и Рахель Шапира, собственно говоря, поэтесса, которая создала достаточно много текстов, составляющие их золотой фонд еврейской поэзии. Так вот, они здесь на третьей странице газеты «Идиот Хранот» публикуют материалы о том, что для них означает молитва, что для них означают так называемые пьютим, то есть вот эти вот тексты и песнопения. Все это более подробно и весьма эмоционально на третьей странице газеты «Идиот Хранот». Остался один такой заголовок за две недели до начала войны 7 октября. Была сделана фотография трех танкистов из 401-й бригады, которые отдают честь, стоя у могил бойцов бригады, которые пали в войне судного дня, то есть за 50 лет до этого. Двое из них, сержант Итай Саадон, его фотография в центре, и сержант Офер Беркович, его фотография справа, погибли в ходе боев в секторе Газа. Старший сержант Гавриэль, тут только одно имя его публикуется, единственный, который остался в живых. Лицо его, кстати, заретушировано, он продолжает службу в армии обороны Израиля. Еще один заголовок. Президент Герцог зачеркнул записи об уголовном деле в личном деле Элеоры Азарии. Мы слышали в новостях, что все это вызывает неоднозначные отклики, но, в общем, президент Герцог объясняет это тем, что Элеора Азария выразил в личном письме к нему раскаяние, сожаление в своем поступке. Пик просьбы об учебе в довоенных, надвоенных армейских курсах, так называемых махинот, также молодежь отдает год службы перед армией, также большим спросом пользуются боевые части. Более подробно об этой картине Йоси Йошуа на 4-й странице газеты. От войны в Украине к борьбе на избирательных участках на 5-й странице заметка о репатриантах, которые приехали сюда после начала российского вторжения в Украину и, в общем, первый раз проголосуют за все время своего пребывания здесь. На общеизраильских выборах, разумеется. И еще один заголовок. Европа готовится к российскому нападению. Целый ряд публикаций на эту тему, что и как может быть. И вот здесь на 6-й странице также это обсуждается. Эта газета идет «Хранот», а издание «Исраэль Айом» на первой полосе газеты. Фотография, сделанная у стены плача, как вы и говорили, но заголовок связан он совсем другим. Американский эффект. Израиль рассматривает возможность создания дополнительных военных союзов. В израильской оборонной системе разработали новую стратегию укрепления оборонных и экономических связей с Индией и Германией. Причина в том, что президент Трамп не действует на стороне своих союзников в заливе в ходе противостояния с Ираном. После Йом-Кипура премьер-министр Нетаньяху вылетит на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На настоящий момент встреча с президентом Трампом не запланирована. Об этом Лилах Шуваль на первой полосе газеты «Идиот Харонот». Ну и здесь целый ряд публикаций на эту тему со второй по пятую страницу. Давайте, раз уж мы об этом говорим, это, в общем, единственный заголовок, заглянем на внутренние страницы газеты «Исраэль Айом», что, в общем, авторы по этому поводу пишут. Соединенные Штаты нестабильны, по крайней мере, с нынешним президентом. В соответствии с новой стратегией, которая разрабатывается в Израиле, еще две страны могут стать дополнительным подспорьем для Израиля в трудный момент. Это, разумеется, Индия и Китай. Причина изменения тот факт, что администрация Трампа перестала вмешиваться во имя своих союзников в происходящем на Ближнем Востоке в борьбе с так называемой иранской осью. На настоящий момент в системе безопасности также ставит под сомнение вероятность того, что режим в Тегеране рухнет до начала 2027 года. Невмешательство Вашингтона, и здесь еще несколько строчек на эту тему, в разрешение кризиса между Саудовской Аравией и хуситами, это дополнительное доказательство того, что то, что движет американцами, это не идеология, а внутренние интересы. Еще один заголовок. В Израиле полагают, что в ближайшее время нужно уделить восстановлению армии и подготовке к следующему вооруженному противостоянию. Крупная проблема заключается в том, что касса Министерства обороны, системы безопасности пуста. Об этом пишет Ленах Шувалин. Здесь же на соседней газете, на третьей странице, Йоав Лимор публикует материал следующее. Недовольство и такое, так сказать, разочарование в действиях Соединенных Штатов является детской реакцией. Есть другие пути повлиять на изменение политики этой страны. Израиль, пишет Йоав Лимор, умел маневрировать между интересами различными на Ближнем Востоке в течение 80 лет своего существования, координируя или сочетая, скажем так, силу и дипломатию. А с 7 октября Израиль перешел главным образом на пользование молотками, таким образом прибегает Йоав Лимор, а другие возможности были практически отброшены в сторону. Несмотря на то, что Израиль в течение десятков лет своего существования выстраивал стратегические отношения и с другими странами, Южная Африка, Турция, Индия, Сингапур и Эмираты, ни одна из этих стран не является заменой Вашингтону, пишет Йоав Лимор. Ну и, в общем, можно добавить, что список этих стран, с которыми были стратегические отношения, Южная Африка вообще другая, да и Турция, в общем, выглядит совсем-совсем по-другому. О наших турецких проблемах мы поговорим сегодня во втором часе нашей программы, но немного, правда, под другим углом. Что еще на страницах сегодняшних газет? Здесь, кстати, на первой полосе газеты «Исраэль Айом» также фотография Лаура Азари и заголовок о том, что президент Герцог сократил запись о наличии уголовного дела в личном деле Лаура Азари и в том решении, которое президент Герцог принял, а начальник генерального штаба был против этого решения. Так вот, одним из доводов было то, что срок давности истек этого правонарушения. Ну и, как мы слышали, также Лео Розария выразил, в общем, сожаление по поводу своих действий. Осмелится ли Путин? Материал Давида Когана на странице этой же газеты. В Европе готовятся к российским провокациям в ближайшие несколько месяцев. Несмотря на то, что российская армия в Украине топчется на месте, российский диктатор может проверить единство в рядах НАТО. Ну, в общем, возможности есть несколько. Посмотрим, что будет на практике. Газета «Исраэль Айом» об этом пишет. А мы переходим на первую полосу газеты «Арец». И здесь фотография, другая совсем, на другую совсем тему. Материал «Ноа Шпигель» под названием «Статус женщины в Израиле движется назад за последние несколько лет, но направление можно изменить». И здесь фотография на фоне плаката, который еще несколько лет назад казался просто немыслимым в Израиле. Этот часть тротуара предназначена только для мужчин. Комментарии, как говорится, излишни. Еще несколько заголовков на первой полосе газеты. На первой полосе газеты «Арец» «Атарат Недерим», то есть, ну, в общем, аннулирование обетов, наверное, так это можно перевести, то есть обряд освобождения от необдуманных клятв или неких словесных обязательств. А Муссарелли — обряд освобождения от необдуманных клятв или неких словесных обязательств. А Муссарелли пишет следующее. Нетаньяу заявляет, что исполнил свои обязательства привести сокрушительную победу, но большинство израильских граждан полагает, что Израиль не победил ни на одном из фронтов. Вместо того, чтобы выполнить обещание расследовать провал 7 октября, он возбуждает, скажем так, пытается разжечь конспиративные теории. Здесь также на первой половине.

Газеты «Арец» заголовок о том, что президент Герцог откликнулся на просьбу Леора Азари и стер в его деле запись об уголовном преступлении. Опасения относительно действия искусственного интеллекта сформировало редкий для Соединенных Штатов политический консенсус. Трампа, правда, это не волнует. Наталья Шлюмович на 8-й странице газеты. Все боятся связываться с хуситами, но они стремятся к тому, чтобы стать законно признанными лидерами Йемена. Еще один заголовок. Трамп и Дания достигли неких договоренностей относительно присутствия Соединенных Штатов на территории Гренландии. Это, в общем, перепечатка материалов из Reuters и New York Times на странице газеты «Арец». При этом многие комментаторы сходятся в том, и об этом тоже пишет газета, что на практике ситуация не сильно меняется. В общем, не совсем понятно, каких же точно договоренностей достигли лидеры Соединенных Штатов и Дании. Мы более подробно об этом поговорим во втором часе программы «Тема дня». Бюджет вырос, а управление совершенно провалено. В 40% случаев автобусы вовремя не приезжают. Не чудо никакое в том, что процент тех, кто пользуется общественным транспортом, снижается, ну а пробки становятся длиннее. И еще один заголовок. С разрешения Министерства просвещения представители партии Ликуд организуют предвыборные мероприятия в самых разных школах. И об этом Барб Пелик и Леор Детель на 5-й странице газеты. Еще один заголовок. Первый друз в танковых войсках погиб во время войны судного дня в 19 лет. Его самой большой мечтой было стать художником. Офер Адерет, автор газет, который специализируется на весьма-весьма интересных исторических материалах, на 9-й странице газеты. 7.23 в Израиле. Небольшая музыкальная пауза. Затем продолжим.

0: Ишай Рибон на волнах радиостанции Канрека, 7:27 в Израиле. Мы продолжаем программу «Тема дня». Еще несколько заголовков сегодняшних газет, так или иначе, связанных с днем молитвы и покаяния, которое наступит совсем скоро, уже сегодня вечером. Сила слова, сила возвращения. Такой заголовок на 14-й странице газеты идет Хронот. Между, так сказать, отчетом внутренним и приговорами. Вечером в праздник Рош ха-Шана прошлого года и до сегодняшнего... С вечера праздник Рош ха-Шана и до сегодняшнего дня было принято 1176 решений по делам о помиловании, и в 36% этих дел президент-герцог откликнулся на просьбу о помиловании. Собственно говоря, это одна из официальных задач, официальных функций президента. И здесь газета «Идиот Хранут» публикует различные истории, которые связаны с президентским помилованием, сделанным перед судным днем. И здесь целый спектр людей, которым на просьбу которых президент откликнулся по самым разным причинам. Военнослужащий, который оказался на улице, прошел процесс реабилитации при помощи специальной программы. Наказание врачу, который, с одной стороны, был очень врачом, завоевавшим признания, различные грамоты, но у него оказались, как здесь написано, сложные жизненные обстоятельства. В итоге наказание, которое было вынесено, было смягчено до общественных работ. А еще одно помилование касается человека, который потерял своего сына на войне. У него самого была посттравма. Речь идет о трагическом случае в Мадж-эль-Шамс. Там, как мы помним, в результате попадания ракеты Хизбаллы погибло 12 детей. Еще несколько человек получили ранения. Так вот, один из представителей друзской общины, чей племянник погиб в результате этого обстрела, у него выросли долги за нарушения в сфере строительства, и в результате решения прямо попросил президента о помиловании, потому что страдал от посттравмы, и в итоге помилование президент подписал. В общем, целое здесь еще несколько подобных историй, несколько подобных дел. Под помилованием стоит подпись президента, более 30%. Что еще на странице газет сегодняшних? Достаточно важная тема, которая, я думаю, будет обсуждаться в ближайшее время, и разные аспекты этой истории будут только нарастать. «Восстание машин», так, наверное, можно перевести этот заголовок. Компания Oracle продолжает кампанию массовых увольнений после того, как уже сократила 21 тысячу ставок, меньше, чем за год. Ну и опасение заключается в том, что рынок рабочей силы стоит перед глобальными изменениями. Все это касается, к сожалению, не только компании Oracle, но и других. Очень многие вещи можно заменить на данном этапе в том или ином объеме искусственным интеллектом, ну и в компаниях IT-технологии это чувствуется раньше всех. И здесь же, продолжая тему, о которой мы о ней уже говорили, это заголовок на первой полосе газеты «Арец», а здесь более подробно на 8-й странице: в мире и в Соединенных Штатах растет опасение в отношении искусственного интеллекта, но президент Трамп всех успокаивает и предлагает полагаться на его мудрость. Согласно опросам, 70% американцев опасаются AI-технологий, опасаются, точнее говоря, того, что они выйдут из-под контроля. Но президент Трамп относится к, в общем, отрицательно к этим заявлениям и говорит, что борьба с Китаем более важна. Все это на фоне того, что он запрещает некоторым журналистам появляться на пресс-конференциях. Ну, напрямую с искусственным интеллектом это не связано, но в итоге позицию президента был вынужден объяснять вице-президент Ванс. Он заявил о том, что очень странно, странен сам факт, что компании просят о введении регуляций, и все это выглядит, как будто есть какой-то здесь заговор и троянский конь. Надо сказать, что один из кандидатов сенаторов от республиканской партии заявил в Конгрессе, что примерно следующее: нашего ума не хватит для того, чтобы понять, что делает искусственный интеллект, потому что где уж там нам его регулировать, ну, по крайней мере, честно, можно об этом сказать. Что еще на страницах сегодняшних газет? Различные рекомендации того, как пройти пост в Йом-Кипур, и также много пишут о темах, которые мы также будем освещать. Обстановка в Европе накаляется. 6-я страница газеты идет «Хронот». В Британии призывают запасаться продуктами. Германия готовит больницы. А Литва, в общем, страна, которая напрямую граничит с Россией, тренирует свою армию в преддверии возможного российского вторжения. На фоне новой волны мобилизации в России широкомасштабной мобилизации, страны Европы готовятся к обстрелам тех или иных территорий беспилотниками и ракетами, или, может быть, даже к наземной некой операции. Источники в НАТО говорят следующее: мы обязаны быть готовыми ко всему. Вопрос, к чему действительно, кто может быть готовым, об этом мы узнаем в самое ближайшее время. 7:35 в Израиле. Сейчас мы переходим к нашему первому собеседнику. До выборов в Кнессет 26-го созыва остается чуть больше месяца. Они пройдут, как мы знаем, 27 октября. Кстати говоря, призываем всех приходить и голосовать. Но цена у этого дня немалая. По предварительным оценкам, выборы обойдутся израильской экономике примерно в 4 миллиарда шекелей. По оценке Ассоциации промышленников, сам выходной день будет стоить около 2 680 миллионов шекелей. Еще более миллиарда — это расходы на проведение выборов и финансирование партий. Кстати, выборы 2022 года обошлись примерно в 3 миллиарда шекелей. В общем, одна бесспорная экономическая польза от того, что нынешняя каденция продлилась полный срок, все-таки есть. Государству за досрочные выборы платить снова не пришлось. А во всем этом мы говорим с доктором Алексом Кованом, экономическим обозревателем, обозревателем Технологического института в Холоне. Шалом лиха, доктор Алекс Коман, паршан Калькали Бахир, מרצה במכון הטכנולוגי וחולון HIT, שלום לך. אז 4 מיליארד שקל זה סכום גדול. ממה בעצם מורכבת העלות הבחירות? האם באמת נכון להתייחס לכל 4 מיליארדים כהפסד למשק?
1: טוב, תראה, זה ניתוח מאוד מאוד טכני. כל פעם שיש איזה יום שבתון כזה, לוקחים את התוצר של שנה שלמה ומחלקים אותו לימים, ואז באים ואומרים, הנה יש יום שבתון אחד, אז זה כאילו הנזק. אבל מה שאנחנו רואים, שהניתוח הזה הוא לא ניתוח נכון, כי אתה יכול לראות שבארץ, למשל, עובדים יותר ימים מבמדינות אחרות, למשל באירופה. ובכל זאת, בהרבה תחומים, התפוקה יותר נמוכה. זאת אומרת, מה שיודעים כולנו היום, שאתה יכול לעבוד פחות ימים בשבוע והתפוקה יכולה לעלות. ולכן לא צריך להתייחס לזה כאילו שזה הכסף הזה הלך עם המים, אלא שבימים אחרים עושים קצת יותר.
0: אבל כן, לפי הלכת תעדות התעשיינים, יום שבתון לבדו יעלה למשק 2 מיליארד שקל, 2.5 מיליארד, קצת יותר. למה יום אחד שבו משק אינו פועל כרגיל לא כל כך הרבה? או שזה שוב, כפי שאתה אומר, זה ניתוח טכני?
1: זה פשוט חישוב טכני. עכשיו, אני אגיד לך, מה שמתסכל אנשים זה שהם באים ואומרים, רגע, יש יום שבתון, אבל ביום שבתון הזה הרבה אנשים בכלל לא הולכים להצביע. אז למה אני צריך לתת יום חופש למי שסתם מנצל את הזמן הזה ללכת לים?
0: כדי שהם ינוחו וביום אחר יעבדו באיכות יותר טובה.
1: לגמרי, לגמרי. שהם ינוחו יום אחד ואז יהיה להם יום יותר חופש. ואפשר, מקומות אחרים נותנים חצי יום למשל, ואז הם באים ואומרים זה פחות נזק. יש בזה איזה היגיון, אבל מה שמאוד חשוב ביום הבחירות הזה, שכמה שיותר אנשים יצביעו, זה נקודה מאוד חשובה.
0: כן, אני אתאגן ועוד שאלה. ברשותך, на вопрос, как вообще все это складывается, эти 4 миллиарда шекелей, из чего эта стоимость складывается, действительно, все 4 миллиарда можно считать потерей для экономики. Мой собеседник говорит, что это очень технический взгляд на вещи, берется, в общем, общая производительность, делится на число дней в году, и в итоге один день, рабочих дней, в итоге один день не работает, вот такая сумма. Но надо тут помнить одну важную вещь. В Израиле работают больше, чем в развитых странах, производительность труда во многих отраслях гораздо меньше, так что, в общем, вполне понятно, что можно, наверное, один день не работать, а потом придется дать экономике чуть больше. Но что расстраивает во всей этой истории, говорит мой собеседник, по мнению многих руководителей бизнесов, что значительная часть сотрудников просто не идут голосовать. Можно, конечно, смотреть на это и по-другому, им дается выходной, они отдыхают, потом будут работать лучше, но, в общем, с точки зрения избирательно, это немного расстраивает. Ну и вообще, можно посмотреть на другие страны, где-то дают пол рабочих дней. А тут главный аспект, это, конечно, количество людей, которые действительно дойдут до избирательных участков. Бешвали пхиот, альпами своим вештаем, а пхиот он хиот התייקו כמעט במיליארד שקל. מה הגורם המרכזי? לכך אינפלציה, להצחר או משהו אחר?
1: אז למעשה אינפלציה, עלייה של המחירים, ולכן זה יוצא יותר יקר. כאילו על אותם תוצרים אתה משלם יותר כסף. המשכורות לא עלו באופן קונסיסטנטי. זאת אומרת, חלק מהפעולה של סמוטריץ' הייתה שהמשכורות שלנו לא עלו. זה לא שהוא הוריד את המשכורת, אלא הוא העלה את המיסים. לא, כל מיני נקודות זכות והנחה שהיינו מקבלים פעם מהמיסים, סמוטריץ' ביטל אותם. אז המשכורות לא היו...
0: בתפקידו כשר האוצר, הכוונה.
1: כן, כתרומתו כשר האוצר. בגלל הגירעון, אז הוא בעצם פגע לנו במשכורות, אבל המחירים עלו, והייתה לנו תקופה של אינפלציה, שעכשיו אני מקווה שניצא ממנה. אז זה בערך ההסבר.
0: אבל אתה יודע, יש ביום בחירות מקומות שהם פתוחים, חנויות, נכון, מסעדות, ענפי כן, שירות, נכון. אבל אולי יש, אתה יודע, יש תחומים שדווקא מרוויחים יותר ביום כזה.

0: והאוטובוסים לא מגיעים בזמן מכל הדברים, אז יום אחד הם יהיו סגורים. הנזק הוא לא מדאיג אותי בכלל.
1: מה מדאיג אותך?
0: מדאיג אותי שאנשים יבואו להצביע ושיגידו את הדעה שלהם ושתהיה חגיגה של דמוקרטיה.
1: דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר, מרצה במכון הטכנולוגי חולון נשייתי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, ושנה טובה.
0: Что нам это
1: делать? Кольцо. Да. Мой собеседник, еще один вопрос, который мы задали собеседнику. Почему в сравнении с выборами 2022 года нынешняя избирательная кампания стала дороже примерно на 1 миллиард шекелей? Что здесь сыграло главную роль? Инфляция, рост зарплат или собственное увеличение госрасходов на выборы? Мой собеседник говорит, что инфляция, разумеется, сыграла свою роль. Есть еще один аспект, это снижение заработной платы в результате действий министра финансов Смотрича, то есть не то, что он ходил специально всем зарплаты понижал, но некие налоговые льготы были отменены там и сям, сделано это было для того, чтобы заполнить государственную казну, понятно, что есть дефицит бюджета, в итоге в результате этих действий, отмен различных льгот, снизились зарплаты в режиме реального времени во многих сферах, но будем надеяться, что все-таки из этой инфляционной такой ямы мы потихоньку начинаем выбираться. Что же касается того, что в день выборов все-таки не все останавливается, ведь работают магазины, рестораны, сфера услуг, может быть, в каких-то отраслях этот день, наоборот, компенсирует ущерб экономике в целом. Мой собеседник говорит, что, как я уже сказал, подобные подсчеты излишне технические, ведь в Израиле значительная часть экономики основана на работе каких-нибудь государственных министерств, ведомств, общественных структур. Но нельзя сказать, что если, например, Министерство транспорта в день выборов не работает, то деньги, которые тратятся, уходят, что называется, выливаются в море, говорит мой собеседник. Это министерство, которое в обычные дни работает не бог весть как. Мы же видим, какой процент автобусов не приходит вовремя на остановку. Сегодня об этом во всех газетах написано. И, так что здесь ущерба нет. Меня это, в общем, честно говоря, не беспокоит. Меня беспокоит, говорит мой собеседник, чтобы люди все-таки в день выборов приходили на избирательные участки, и у нас был действительно праздник демократии. Это был доктор Алекс Коман, экономический обозреватель, преподаватель технологического колледжа в Холоне, HIT. 7:45 в Израиле. Мы сейчас поговорим о ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире Дэвид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
2: Доброе утро, Алекс.
1: Давайте начнем с происходящего в Ливане. Там двое военнослужащих ЦАРа получили легкие ранения в результате подрыва мины неподалеку от некого инженерного средства. ЦАР нанес несколько ударов в районе Набати по инфраструктуре Хизбаллы. Однако, надо сказать, по предварительным оценкам, этот самый фугас или эта мина, которая подорвалась, была заложена до вступления в силу так называемой перемирия, или это довольно трудно просчитать?
2: Это можно просчитать во многих случаях, но на данный момент можно констатировать, что именно вот та версия, которую вы привели, скорее всего, она верна. В армии на местах знают лучше, иногда можно знать на 100%, что в конкретном случае у меня, наоборот, 100% ответа нету, но, по всей видимости, это старый заряд взрывчатки, вернее, старое взрывное устройство, ну и, соответственно, удар ЦАЛа носил ограниченный характер. С одной стороны, воспользовались поводом нанести Хизбалле какой-то ущерб, с другой стороны, этот удар был очень ограниченным. В его рамках не было попытки точечных ликвидаций, и объекты находились в относительной близости, ну и были относительно рядовыми. Тем не менее, разрушенные строения и так далее — это определенный материальный ущерб и напоминание Хизбалле, что каждым поводом постараются воспользоваться, и, соответственно, это еще и попытка вот такого воздействия в режиме сдерживания.
1: Но в целом, если мы говорим о ситуации,

0: ситуации в Ливане, и я так понимаю, что в глобальном смысле продление переговоров, точнее говоря, новый раунд переговоров пока перенесен, при этом говорилось о том, что после подрыва туннельной сети Аль-Тайр будет некая передислокация войск, она действительно планируется.
1: Передислокация войск минимальная на тактическом уровне произошла. Те силы, которые осаждали подземные комплексы в Аль-Тайр, занимались подготовкой к его подрыву и, по сути, находились иногда вот на самом хребте, они чуть-чуть отошли назад в сторону Бафора, но здесь, который Бафор, это, пожалуй, наиболее высокая точка в том самом Креже, но здесь не было никакой политической составляющей, сугубо тактическая, локальная. А вот какие-то возможные гипотетические отступления уже в более широком плане, это вопрос уже и политический, и военный, и мне очень сложно представить, тут без связи с тем, правильно это или нет, это отдельный разговор, что почему-то в ближайшие недели кому-то придет в голову совершить такое отступление. Даже если вдруг произойдет, что политическое руководство и военное в консенсусе считают, что это было бы верно, никто не станет торопиться с подобного рода шагом, так что, насколько я понимаю, никаких других передислокаций, кроме на уровне буквально 100 метров туда, 100 сюда, не планируется. И не планируется пока передача ливанцам дополнительных вот этих пилотных зон. И, кстати говоря, пока в армии последовательно докладывают, что эксперимент не удался, что ливанские силы не то чтобы не оправдали ожидания, ожиданий от них высоких не было, но что они не действуют тем образом, как теоретически на это надеялись.
0: Я так понимаю, что недавно одна из деревень была как раз передана под контроль Цааля силами ливанской армии. То есть происходит обратный процесс.
1: Ну, это все относительно. Они, естественно, никогда не признают такого шага. Передача, вообще сама по себе передача ливанской земли, хотя бы даже под временный контроль израильским силам, она для них неприемлема на принципиальном уровне. Иногда, однако, тот или иной нажим и те или иные закулисные действия приводят к определенного рода сдвигам, в буквальном смысле сдвигам на местности.
0: Хорошо, давайте поговорим о Газе. Там вчера погибло трое человек, еще несколько получили ранения в результате ударов Цааля в квартале Шейх Радван на севере сектора Газа. Ну и вообще создается ощущение, что там как раз все становится более интенсивно, с каждым днем все больше и больше.
1: Пожалуй, я бы здесь с вами не согласился. Есть некая, скорее я бы сказал, некая рутина, некий уровень интенсивности. Да, в определенный день может быть несколько больше ликвидаций, на одну-две больше может быть ликвидирован более высокопоставленный командир Хамаса. И на прошлой неделе было, фактически, если мы говорим 10 дней назад, оглядываемся, то два комбрига были уничтожены. Это люди буквально в топ-4-6 высшего военного руководства Хамаса. Но в целом есть такое впечатление, что есть некий, я не скажу график, а некий темп ликвидации, который, по всей видимости, нехотя с точки зрения американцев, но с ними согласован. То есть есть некие правила игры, когда Израиль не наносит удары с целью уничтожить, 15 боевиков, а 2 до 4, 2-3 удара в день — это примерный темп в зависимости от конкретных угроз, исходящих от конкретного объекта и разведывательной информации. Видимо, есть определенное понимание, что перегибать палку не стоит, но и ниже определенных рамок тоже не опускается, хотя вчера был день чуть-чуть менее интенсивный.
0: Еще один вопрос. Я вот вижу на страницах различных интернет-изданий, в частности сайта корпорации КАН, фотографии подводной лодки «Дракон», которая на этой неделе доплывет до Израиля. Она отправилась с немецкой судоверфи около 3 недель назад, если я не ошибаюсь. И это, в общем, 6-я израильская подводная лодка в серии «Dolphin AIP». Два слова. Мы, в общем, с вами обсуждали перспективы того, чем будет обладать армия. Но еще раз давайте напомним значение.
1: значение огромное. Подводная лодка – это самая дорогая и конкретно это подводная лодка «Дракон». Тут маленькая поправка. В Израиле на вооружении «Дельфины» двух серий. Первый – это три подводные лодки, еще старые, это не AIP, то есть не с воздухонезависимым двигателем, а две, то есть четвертая и пятая с воздухонезависимым двигателем. И вот эта шестая, она еще и особенная вот среди этих трех, это уже по сути прототип нового проекта «Дакар», который начнет поступать на вооружение где-то в начале 30-х годов. Итого 6 подводных лодок, никогда такого количества не было на вооружении ЦАЛа. 3 из них, можно сказать, новейшие, одна совершенно особенная. Кстати, на данный момент «Дракон» — это самая крупная подводная лодка, построенная на немецких судоверфях после войны. Согласно иностранным источникам, она отличается от своих двух сестер тем, что у нее есть вертикальные пусковые установки. Соответственно, согласно иностранным источникам, такие пусковые установки вертикальные могут быть теоретически использованы для применения неких небольших, адаптированных для такого рода подводных лодок баллистических ракет. Согласно иностранным, опять-таки, источникам, израильские подводные лодки могут носить ядерное оружие, но кроме этого подводные лодки играют огромную роль, во-первых, во всем, что касается разведки вблизи вражеской территории из-за своей собственной скрытности. Тут и они как передаточные устройства, приемные, возможность наблюдать за вражеским берегом, высаживать разведгруппы, принимать их. И подводные лодки — это важнейшее средство, собственно, морской войны, особенно против современных флотов. А мы должны держать в уме и угрозу теоретически со стороны Турции, Египта. И, конечно, подводные лодки, как говорил один профессиональный подводник, это, пожалуй, наилучшее средство и против вражеских подводных лодок, и тем более новых. Так что это важнейший инструмент, оснащенный абсолютно секрет, почти без исключения секретным оборудованием и вооружением, который играет огромную роль и в разного рода разведывательных задачах, и тактических на море, и, как говорят иностранные источники, даже стратегических, что называется, война оружие судного дня.
0: И последняя тема, которую бы мы хотели обсудить, это противостояние между хуситами и Саудовской Аравией. Аэродром в Эр-Рияде подвергся обстрелу со стороны хуситов, оставив в стороне официальное заявление о том, что с успехом были сбиты баллистические ракеты. Создается ощущение, что в Саудовской Аравии не очень понимают, что вообще делать не только в политическом, но и в военном плане с этим продвижением.
1: Говорят, опять-таки, это то есть совершенно не точно, что идет спор в Саудовской Аравии между министром иностранных дел и министром обороны. Последний предлагает некое военное решение, ну хотя бы, чтобы попытаться восстановить статус-кво в Йемене. Первый предпочитает побыстрее примириться с хуситами, хотя это унизительно, но способно, скажем так, отвратить другие проблемы. Какой путь они выберут, пока не очень понятно. Но саудовские планы, главное, что саудовские планы, они опирались на силы, просаудовские силы того самого так называемого законного правительства, провалились изначально. Саудовцы вооружили их, переорганизовали минувшим летом, сделали на них ставку, но подготовили их недостаточно и вооружили не лучшим образом, и мотивировали не лучшим образом. Сегодня уже вторую ночь хуситы, кроме, собственно, боев в самом Йемене, подняли планку. Они атакуют Эр-Рияд, они атакуют широкий спектр провинций целей. Кстати, любопытная деталь. Вчера выяснилось, что не так далеко от Мекки, на военном аэродроме, километров 60 от святого города для мусульман, пострадал, был поврежден итальянский истребитель. То есть это официальное признание итальянского министра обороны. 4 истребителя «Тайфун», самолет дальнего радиолокационного обнаружения и заправщик были направлены на помощь Саудовской Аравии позащищаться от хуситов. И один из этих самолетов приголубили на аэродроме, хотя вроде бы он не уничтожен. Это такая забавная, интересная деталь, потому что на стороне Саудовской Аравии в тайном режиме кое-кто из Европы и, возможно, те самые пакистанцы, члены знаменитого пакта, как-то саудовцам пытаются помочь. Саудовцы интенсивно бомбят хуситов. Хуситы, как я уже сказал, подняли планку. Идут бои. И, кстати говоря, с некоторыми успехами для просаудовских сил на всяких второстепенных участках. Но вот на главном участке, именно прилегающему к Баб-эль-Мандебскому проливу, то есть юго-запад Йемена, ни о каких больших успехах просаудовских сил пока неизвестно. Продолжение следует, и все это имеет очень большое значение и отражается на ценах на нефть, потому что поражен нефтепровод ведущий, причем второй раз ведущий в Красное море. Естественно, и американцы не могут взирать на это равнодушно. Иран крайне заинтересован, и, естественно, не без его участия все это происходит. Это очень важное событие, и я думаю, мы услышим немало нового и любопытного в ближайшие часы дни.
0: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, спасибо, что с нами сегодня побеседовали. Всего доброго и шана това, хатима това.
1: Шана това, хатима това, всего наилучшего.
0: Первый час программы «Тема дня» на этом подходит к концу. Шарон Лернер за пультом, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова, у микрофона я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». 8 выпуск новостей. Сразу после мы вернемся с обсуждением других важных тем сегодняшнего дня.

0: Иерусалиме 8 часов. Хаг Самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Краткий визит главы правительства Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты, который запланирован на эту неделю. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что в своей речи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр намерен разъяснить представителям мирового сообщества, насколько важно расширение мирных соглашений Израиля с другими государствами. В интервью каналу Fox News Данон подчеркнул, что для Нетаньяху очень важно рассказать о достижениях и о тех задачах, которые еще предстоит разрешить. На этой неделе, отметил Данон, мы отмечали 6-ю годовщину подписания соглашений Авраама, и мы ожидаем, что к ним присоединятся и другие страны, сказал посол Израиля в ООН. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Юсеф. Американская администрация опубликовала предупреждение гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Ближневосточном регионе. В заявлении Госдепартамента указывается, что граждане Соединенных Штатов должны проявлять особую осторожность и быть готовыми к возможной отмене авиарейсов. При этом, в частности, упоминается резкий рост напряженности в связи с военными действиями между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами – хуситами. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Представители турецкого руководства указывают, что как в Анкаре, так и в Вашингтоне стремятся к тому, чтобы найти выход из создавшегося кризиса, связанного с введением американских санкций против Турции по следам приобретения Турции российских систем ПВО. Министр иностранных дел Хакан Фейдан заявил, что он очень надеется на возможность разрешения данного кризиса. Корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф передает, что американские санкции остановили реализацию проекта по приобретению Анкарой у Вашингтона боевых самолетов F-35. Новая подводная лодка «Ахи-Дракон» должна пришвартоваться на этой неделе на базе ВМС в Хайфе. Три недели тому назад она вышла из порта в Германии. Это уже шестая подлодка, заказанная Израилем в Германии. Она может непрерывно находиться под водой больший период времени, чем субмарины предыдущего поколения. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что ранее в мировых СМИ были опубликованы сведения о том, что подобные подводные лодки могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Сообщения, в соответствии с которыми правитель Объединенных Арабских Эмиратов Бин Заяд предупреждал главу правительства Бениамина Нетаньяху о готовящейся резне в канун 7 октября. Как мы уже передавали, высокопоставленный источник в Эмиратах на условиях анонимности заявил, что представители его страны обсуждали со своими коллегами из других стран данный вопрос. Но речь идет о контактах в сфере безопасности, а не о контактах на уровне политических руководителей государств. Об этом он сказал в интервью местной газете на английском языке. Корреспондент Канруи Кейс передает, что обозреватели считают, что это можно истолковать как то, что Бен Заяд не передавал Бениамину Нетаньяху конкретных предупреждений. О спорте. Чемпионат страны по футболу. Высшая лига. В центральном матче клуб «Битар Иерушалаем» одержал победу над командой «Апоэль Хайфа» со счетом 2-1. Игра проходила на стадионе «Блумфильд». Корреспондент КАН Лиан Вильдао передает, что команда «Бней Сахнин» в домашней встрече победила «Апоэль Рамадган» со счетом 1-0. «Апоэль Иерушалаем» переиграл команду «Макаби Птахтиква» 4-2. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится. Возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 28, в Бершеве 32, и в Эйлате сегодня днем ожидается 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 17:59, Тель-Авив 18.10, Хайфа также 18.10, Бершева 18.20 и Эйлат 18:09. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9:00. Всего вам доброго. Шалом. Хаг Самеах. Вегмар Хатима Това. Миру Шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Мяхелет лехол бейт Исраэль. Гмар Хатима Това.
2: 8:00.
1: Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Кан-Река. Второй час программы «Тема дня». 48 самолетов F-35 могут быть проданы Соединенными Штатами Саудовской Аравии. Это вызывает опасения в Израиле, но официальных комментариев по этому поводу пока еще нет. Соединенные Штаты заключили новое соглашение по Гренландии. Многие говорят, что оно непонятно и ничего нового не несет, но ситуация в сфере, напряженность в отношениях между странами, по крайней мере, снизилась. Зато растет напряженность в Европе относительно возможных дальнейших шагов России, несмотря на то, что российская армия на украинском фронте топчется на месте. В странах Евросоюза опасаются, что Россия начнет прибегать к провокациям для того, чтобы проверить союз НАТО на прочность. Мошенническая сеть в Турции, около 200 человек задержано, несколько израильтян, но, разумеется, турецкое руководство и турецкая пресса считает, что все это сеть Моссада. Ну и Йом-Кипур начинается сегодня. О безопасности на дорогах в этот день мы поговорим. Все это в течение ближайшего часа, но начнем мы с вот с чего. На этой неделе в Нью-Йорке начинается крупнейшее дипломатическое событие, крупнейшая дипломатическая неделя года, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Туда отправляется премьер-министр Бениамин Нетаньяху. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро, Хатима Това.
0: Хатима Това, Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты очень на короткое время выступить с речью. Будет это, в общем, ближе к концу этой начинающейся недели. И, как сообщается, не встреча с президентом Трампом, не встреча с самим Илоном Маском не планируется.
1: Ну, Илон Маск у нас в последнее время стал таким заменителем всего, как бы, и такой причиной, которую можно объяснить все что угодно. Ну, смотрите, я действительно вчера также увидел это сообщение и вспомнил вот что. В первый раз, это было аж трудно сказать, страшно сказать, 15 лет назад, сентябрь 2009 года, я отправился с Бениамином Нетаньяху вместе как пол журналистов именно туда, в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН. И изначально наша командировка так и была рассчитана. На одну ночь прилетаем, значит, Нетаньяху выступает, и улетаем. В результате мы там задержались на 3 дня, поскольку в последний момент канцелярия премьера смогла договориться о тех или иных встречах. И это абсолютно правильно. А если уж Нетаньяху прилетает в ООН, а быть он там должен, как глава исполнительной власти Израиля, как премьер-министр, то, конечно же, стоит использовать эту возможность для того, чтобы провести встречу. Вопрос, насколько у него получится в этот раз. Но сразу скажу, если в последний момент выяснится, что перед вылетом, что Нетаньяху задержится в Нью-Йорке еще на какое-то время, я, если честно, не удивлюсь, если действительно в календаре появятся какие-то новые встречи. Теперь, о чем мы говорим в данный момент, что действительно у него не получилось пока что договориться ни с Трампом, ни с Илоном Маском. Илон Маск, опять же, давайте со всем уважением к этой фигуре, не тот человек, ради которого Нетаньяху должен задерживаться в Нью-Йорке еще на сутки. У него не получилось договориться с Дональдом Трампом. И на самом деле вообще не факт, что называется, что это для него сейчас будет плохо. Ну, конечно же, Трамп — это другая лига, и это самый дружественный президент, но он настолько непредсказуем в последнее время, что, если честно, не факт, что еще одна фотография Нетаньяху с Трампом сыграет ему в плюс в рамках предвыборных его баталий. Но здесь, конечно же, желательно встретиться с американским президентом, потому что очень многое на кону, и, может быть, более чем это болезненный удар для Нетаньяху, это то, что там же на полях Генассамблеи ООН Трамп планирует провести саммит лидеров стран Персидского залива, которые так или иначе пострадали от Ирана и хуситов. Израиль на самом деле в центре этой истории, но нас уже не в первый раз, впрочем, как вот так вот, знаете, без того, чтобы нас спросить, даже как бы вытесняют за скобки дипломатических процессов, подразумевая, что, ну, если надо и пригорает, то саудиты могут обратиться к Израилю, но когда дело касается открытых площадок, то про Израиль даже не говорят. Это, безусловно, удар под дых, я бы сказал так, Нетаньяху хотел бы там участвовать, но этого не хотят ни арабские лидеры, ни сам Трамп, что для него более болезненный даже момент, чем нежелание арабов.
0: Почему Трамп этого не хочет, на ваш взгляд?
1: Это не первый раз. Это не первый раз, когда Трамп решает за Израиль. Давайте вспомним Шарм
0: эш-Шейх. Это, безусловно, не в первый раз, но тут вроде рашсаудовцы обращаются, и вообще, да, в фоне всей этой непонятной ситуации с хуситами, может
1: быть, Израиль... Я бы разделял саудитов и Трампа. С саудитами абсолютно все понятно. Они будут приходить к Израилю, они уже приходят к Израилю. У нас сотрудничество с ними на самом деле началось еще до заключения Авраамовых соглашений, и это не секрет. Им необходимо делиться, им необходим израильский опыт, они не хотят это делать публично. Это да, в наших интересах. Можно, конечно, обидеться и сказать, ах, вы не хотите с нами там публично нам руки пожимать, ну, когда надо, приходите. Но большая политика и ситуация в сфере безопасности, особенно на Ближнем Востоке, это не работает немного так. Вот, поэтому как бы нежелание саудитов делить общее пространство с Израилем здесь понятно и не должно нас вводить в состояние праведного ужаса. А вот то, что Трамп считает, что он может разрулить ситуацию без Нетаньяху, это вопрос, кто для кого более токсичен. Токсичен ли Трамп для Нетаньяху сегодня? Токсичен ли Нетаньяху для Трампа, который ввязался в эту, с его точки зрения, авантюру и сегодня явно, на самом деле уже по его последним заявлениям можно предположить, что он понимает, что проигрывает выборы в Конгресс, а для него это очень важные промежуточные выборы. Причем он может проиграть, не просто проиграть, а проиграть разгромным счетом, что, в общем, делегитимизирует его как президента в оставшиеся 2 года его каденции. И в данном случае, мне кажется, это то, что на иврите называется «лимазер назаким». Ну, то есть вот есть точно понятно будет ущерб, надо его свести к минимуму. Нетаньяху в данном случае это тот ущерб, с точки зрения Трампа, на мой взгляд, который он бы хотел сейчас устранить. Ну и его, конечно же, такая глубоко персональная, такая вот, скажем так, такой вот стиль его ведения переговоров и решения международных кризисов, когда он позволяет себе решать за другого человека, в данном случае за нас. А отношение патрон... Ну и, собственно, клиент, который как бы дождется, пока другие за него решат.
0: Последний вопрос. Сегодня на странице газеты «Исраэль Айом» есть достаточно занимательная публикация. Звучит она следующим образом. Израиль рассматривает возможность расширения, так сказать, дополнительных союзов. Ситуация взаимоотношений с Соединенными Штатами в аспекте Ирана, стран залива, такая, как вы только что описали, недурно бы расширить отношения с Германией и с Индией, с одной стороны. Об этом пишет Лерах Суваль на странице газеты «Исраэль Айом». И тут же здесь же материал Яули Мура, одного из, в общем, достаточно опытных военных обозревателей. Он говорит, что мы, конечно, Соединенными Штатами разочарованы, но реагировать подобным образом — это какие-то такие детские решения. У нас в свое время были союзы и с Южной Африкой, и с Турцией, как бы нам не хотелось в некоторых союзах вспоминать. И вот что из этого вышло, альтернативы Соединенным Штатам все равно нет.
1: Альтернативы Соединенным Штатам нет. Это данность. Хорошо это или плохо, это данность. Здесь можно очень много говорить, на самом деле, на этот вопрос. В свое время Давид Бен-Гурион разработал так называемую доктрину периферии, понимая, что Израиль находится в окружении арабских стран. Мы пытались заключали договора с государствами, которые находились на периферии арабского мира. Это Турция, например, это Индия, которая так или иначе тоже связана через Пакистан с арабским миром, например, с мусульманским миром. Это даже Эфиопия, которая в общем и целом тоже граничит со странами, которые выходят к тому же самому Бабельмандебскому проливу. Ну, то есть ставка была абсолютно понятна. Сегодня эта доктрина периферии, она никуда не уходила на самом деле. Называется словом диверсификация, когда в той же Европе, например, есть страны, которые позволяют себе критиковать Израиль и разрывать с нами отношения, в том числе и в военной сфере. А есть страны, которые понимают, вот вы заявили в вашем часе тему российско-украинского противостояния, понимают, что вполне возможны провокации против стран НАТО, и кто нам поможет, и кто может сотрудничать с нами, как не Израиль. С Германией вообще любопытно. На заводе Volkswagen сейчас будут производить компоненты для системы «Железный купол».
0: Да, там был хитрый маневр для обхода катарского совладельца.
1: Смотрите, конечно же, надо вести дипломатию и устанавливать связи с наибольшим количеством стран. Чем больше, тем лучше. Здесь мало не бывает, здесь все хорошо. С другой стороны, вставать в позу, в принципе, это вещь такая глупая. Вот, в политике, в дипломатии это совсем как будто бы наивность. Вот, надо понимать, что при том, что мы, давайте так, у нас нет других истребителей, кроме американских. У нас практически нет другого оружия, кроме американского. Хотя бы уже из-за этого аспекта мы обречены, если угодно, на сотрудничество с Америкой. Причем на тех условиях, которые Америка нам будет диктовать, желательно выстраивать диалог. Да, мы понимаем, что клиент, в данном случае Трамп, довольно проблематичный, но это еще не означает, что сейчас нам надо обрывать все связи. Вот, и показывать, кто здесь на Ближнем Востоке хозяин.
0: Это, что называется, мы еще других клиентов не видели, да?
1: Это точно, но в данном случае надо помнить, что выборы проходят, а жизнь продолжается.
0: Журналист Дмитрий Дубов, избиратель по вопросам внешней политики. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Следующая тема – опасения в Европе относительно того, что со стороны России возможна некая эскалация после выборов, которые проходят в этой стране. Об этом пишут и британские СМИ, и президент Франции Макрон собирал глав партии. Об этом, а также о военных аспектах этого вопроса мы говорим с Фимогеном, высшим послом Израиля в России в Украине, что у нас происходит с телефонной связью. Мы сейчас постараемся ее наладить. Так или иначе, НАТО в состоянии повышенной готовности, как пишет сегодня издание «Идиот Хронот», в Великобритании призывают, в Британии, точнее говоря, призывают закупать продукты, в Германии проверяют готовность больниц, а в Литве интенсивно тренируют армию. Цимаген, наш посол Израиля в России и Украине. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Есть ли прямая связь, на ваш взгляд, между ожидаемой повторной широкомасштабной мобилизацией в России и вероятностью тех или иных действий, ну, скажем так, сопредельных с Россией странами, странами-членами НАТО?
2: Ну, я бы рекомендовал не принимать слишком всерьез разные там мобилизации и другие угрозы. Тут речь гораздо более широкого масштаба, и обе стороны в той или иной мере оказывают давление или пугают друг друга. Речь идет о том, что в конце концов эту войну пора кончать, ее кончить. И Россия готова ее кончить, конечно, на своих условиях. Украина тоже готова, но ее никто не спрашивает. А европейцы не хотят дать Путину выйти из этой войны, как говорится, сухим или победителем. И оказывают давление. Путин возвращает давление. Теперь Путин давит на Европу, пугает их там разными там выходками и другими там видами давления. Европейцы реагируют адекватно, но на теоретическом, риторическом, вернее, уровне, ах, ты такое, так мы тебе показываем, но войну никто не собирается начинать, по-моему. У Путина за все эти годы войны существует предупреждение, что есть красная черта, если НАТО ее переступит, это ядерная война. Значит, не вводить никаких натовских войск в Украину и так далее, и так далее. Те, в свою очередь, отвечают, что если Путин начнет там проведет какие-то там наступательные действия против соседних государств, кроме Украины, то это тоже они задействуют пятый пункт НАТО, означает, что все войска государств НАТО.
0: То есть, на ваш взгляд, господин Маген, публикации о том, что в ближайшее время Российская Федерация будет проверять НАТО на прочность путем, может быть, запуска беспилотников или обстрелов тех или иных территорий сопредельных государств, прямо скажем, что речь главным образом идет, да, о определенного рода странах Балтии, вам кажется, это больше риторика, чем чем-то реально?
2: Ну, я уверен, что это риторика не более. Все, конечно, может измениться в последние минуты, но, в принципе, это риторика, это как давление на НАТО, чтобы прекратили задействовать Украину против России. Так они это рассматривают. Но НАТО, соответственно, реагирует на тоже на риторическом уровне, и поэтому, по-моему, сейчас действительно очень такой острый момент, и Путин угрожает, что он теперь сейчас совершит свой призыв, и что-то произойдет, Бог знает, что произойдет, ничего не произойдет, по-моему. А НАТО, в свою очередь, отвечает, что если ты попробуешь еще раз кого-то из нас там...
0: Затронуть,
2: то мы... Что мы? Ответ, да, намекает, что мы задействуем пятый пункт. Об этом идет речь. Пятый пункт никто не задействует, это значит ядерная война, глобальная. О меньшем речи не идет. Со своей стороны тоже россияне говорят, если вы идете войска в Украину или что-то вроде этого, то или отреагируете слишком жестким, скажем, способом, то я отреагирую ядерным вооружением очень просто. Поэтому этого не будет, по-моему. Но сейчас... Не только в НАТО и России, это и на Ближнем Востоке та же игра и так далее. Давят, оказывают давление, пытаются так или иначе набрать очки. Но это не меньше...
0: Смотрите, это вы говорите о странах Евросоюза. Но я вот вижу, Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Украине средств ПВО, боеприпасов почти на 3 миллиарда долларов. Вы считаете, что это не выражение позиции, не возвращение американского участия в противостоянии российско-украинское?
2: Американцы договорились с россиянами. Поэтому американцам можно больше, чем европейцам. И
0: договорились... О чем договорились?
2: Американцами, он готов прекратить эту войну и дает американцам шанс там договориться с европейцами. А у Трампа не получается. Европейцы его не слушают. И не хотят вообще там сотрудничать с американцами в других регионах, например, в нашем тоже. И у них там проблема именно в этой троице. Американцам можно поставлять вооружение. Он хочет, конечно, задобрить теперь европейцев. Он поставляет вооружение, которое Европа не в состоянии поставить Украине. Ну, Россия не слишком это любит и уважает, но она не будет реагировать на американцев, по-моему. Это вот такая игра. Глобальная, между прочим, это составная глобального противостояния, которое идет и Трамп, и другие тоже играют в нем. И мы тоже там. Так что... Иду смотреть на это более глобально, и поэтому это менее, в данном случае, опасно. Вот все.
0: То есть вы считаете, возвращаясь, в общем, к тому, с чего мы начали, все это риторика на земле, скорее всего, ничего не будет?
2: Вряд ли всего ничего не будет. Хотя кто знает, что там происходит, но если судить на нашем теоретическом уровне, да, обозревателей, то, по-моему, ничего не будет. Кроме угроз, да.
0: Цви Маген, бывший посол Израиля в России в Украине, большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Хорошего
2: вам.
0: Дня.
2: Хорошего
0: года. Соединенные Штаты, по-видимому, намерены продать Саудовской Аравии самолеты F-35, называется цифра в 48 самолетов. Это, разумеется, не произойдет завтра, но реальность этой сделки, в общем, весьма и весьма велика. В израильском оборонном ведомстве опасаются того, что будет подрыв качественного превосходства армии обороны Израиля, о том, как вообще все это работает, есть ли Израилю чего опасаться. Об этом мы говорим с генерал-майором запаса Итаном Бен-Элиам, бывшим командующим военно-воздушными силами Израиля. Нет у нас Бен-Элиам, вот сейчас он у нас. Итан Бен-Элиам, фикат хэлявир лешавар, шалом лехав, вокатов.
3: כשאנחנו
0: מדברים על עסקה בארצות הברית לסעודיה, מכרז של כותבים ככה 48 מטוסים F-35, האם יש לנו ממה לחשוש ותוך כמה זמן בכלל העסקאות כאלה מתבצעות?
3: עסקאות כאלה מתבצעות לפחות 4 שנים עד שאנחנו נראה את המטוסים הראשונים שם, גם שיש הזמנות של חילות אוויר אחרים. אגב, המטוס הזה גם נבנה בהשתתפות של כמה מדינות, אפילו מדינה כמו טורקיה הייתה באיזשהו אופן שותפה, אלא שבימים אלה לפחות בינתיים לא מאשרים לרכישה. עכשיו, אני רואה את קודם כל, אם אתה רוצה לתרגם את הקטע הזה, ואז
0: כן, נמשיך. כן, אני בשמחה נתרגם. Мой собеседник говорит о том, что подобные сделки происходят в течение лет, наверное, 4, они выполняются, потому что вообще есть и другие заказчики армии других стран. Из других стран, кстати говоря, самолеты F-35 это в значительной степени международный проект. В его разработке и изготовлении поучаствовало несколько стран. Даже такие страны, как Турция, говорит мой собеседник, в той или иной мере в работе над этим проектом поучаствовала. Кен аз мацкер.
3: הבעיה מבחינת ישראל שאני רואה היא בעיקר המשמעות של המחירה ולאו דווקא הכלי עצמו. אם הייתה רק בעיה של הכלי עצמו, אז אנחנו היינו יודעים להתפרגן כדי להתגבר עליו. הבעיה היא שיש פה שינוי ממש גדול במאזן הכוחות במזרח התיכון. קודם כל, זאת פגיעה מוחלטת, הייתי אומר אנושה, בהבטחה משנות ה-90 שהתחילה בשלטונו של קלינטון, שלישראל תהיה עדיפות טכנולוגית על פני כל המדינות בסביבה. ובאמת ישראל, באמת ארצות הברית עמדה בהבטחה הזאת, תמיד לנו היו כלים שלאחרים לא היו, לנו היו טכנולוגיות שלא היו, לנו סופקו אמצעים שלאחרים לא היו, והעניין הזה לא רק נסדק, אלא התמוטט לחלוטין, והמשמעות של העסקה הזאת היא כמובן תוקעת את המשמר האחרון בהבטחה הזאת, באי קיום ההבטחה הזאת.
0: Кен, мой собеседник говорит, что проблема в том, что эта сделка, это вообще продажа подобного инструмента, не только в том, что есть, так сказать, сам инструмент, если бы вообще речь шла только об этом, то мы могли подготовиться, но дело в том, что это последний, так сказать, гвоздь в крышку гроба предыдущей концепции, в соответствии с которой у Израиля должно быть техническое превосходство над всеми странами региона. Подобное обещание давал в 90-е годы еще американский президент Клинтон. Соединенные Штаты, в общем, это обещание сдерживали, но постепенно все стало сыпаться, и вот подобная сделка нарушает баланс на Ближнем Востоке и, так сказать, что называется, последний гвоздь в крышку гроба старого порядка. חששות על זליגה של טכנולוגיות מסעודיה לסין, החששות האלה מבוססות?
3: החששות האלה הם כמובן במקומן. יש קשר הולך ונעשה יותר ויותר הדוק, ובכל ככל שהקשר עם האמריקאים נחלש באיזשהו אופן, אז הקשר בין הסעודים וגם בין האחרים, אבל בעיקר בין הסעודים לבין מתחזק. אני אבל מאמין שבעניין הזה האמריקאים ישימו פיקוח יוצא דופן, כך שזה לא יעבור אל הסינים. בכלל, היתרון העיקרי של המטוס הזה לא בתמרון שלו וגם לא בטווחים שלו, בזה מטוסים אחרים עולים עליו, כמו למשל F-15, אבל היתרון העיקרי שלו זה ההשתלבות שלו בתוך שדה הקרב עם חילות הים וחילות היבשה. הדברים האלה פחות רלוונטיים לחזית איתנו, אבל הם בהחלט תורמים לחזיתות האחרות שיש לסעודים, כמו למשל מול החוטים בתימן. לכן, כמו שאמרתי, המשמעות היא יותר פוליטית, מדינית, אסטרטגית, וקצת פחות של הכלי עצמו.
0: יש לו מה לעשות עם זה, עם המשמעות הפוליטית?
3: עכשיו זה כבר מאוחר, אני חושב שמה שמתניע את הנשיא הנוכחי זה בעיקר נושאים כלכליים ועסקים. הוא רואה את הכל במשקפיים של הכסף, ומה שנחוץ לו זה הדבר הזה. בזמנו, כשהיחסים עוד היו הרבה יותר חמים בין האמריקאים לסעודים, הם השתיכו לו שהם יקציבו הרבה מאוד כסף לטובת האמריקאים, ואין לו עם מה לעשות את זה. בינתיים הוא לא נותן להם סיוע בהקמת יכולת גרעינית. אז האלטרנטיבה הכי בולטת והכי משמעותית מבחינת הסינים זה מטוסי F-35, ואת זה הוא עושה.
0: טוב, אנחנו כל כך הרבה פעמים התלוננו על כך שבארצות בוושינגטון יש יותר מדי אידיאולוגיה בהחלטות, אז עכשיו קיבלנו נשיא שהכסף מעניין אותי הרבה יותר.
3: כן, כן, אני חושב שהוא קצת, מה שקורה זה, כמו שאמרתי, העדיפות מאוד מאוד גבוהה להיבטים כלכליים, זה פשוט כסף. וההיבט האחר הוא זה שהיריבויות והבריתות במזרח התיכון, הן נעשות דינמיות והן משתנות כל הזמן. זאת אומרת, בלוח זמנים קצר, הוא נמצא ב-FC של צריכה והבעת ועזרה לסינים או לקטרים או, או לטורקים, ופתאום הוא רואה לנגד עיניו שפה מתגבשות בריתות אחרות, וזה לא ברור לו בדיוק למי, איפה לשים את משקל התריכה הגדול יותר. והדברים הדינמיים האלה משבשים קצת את, את האסטרטגיה ואת המדיניות של ארצות הברית כלפי המזרח התיכון. מצד אחד היא רוצה להעניש, מצד אחד היא איתנו נגיד נגד הרוסים, סליחה, נגד האיראנים,
0: כן.
3: ומצד שני אנחנו רואים שכרגע האמריקאים אפילו לא מוכנים לדבר, הנשיא לא מוכן לדבר יותר עם ראש ממשלת ישראל בענייני האיראנים. אז כל העניין הזה הוא דינמי, בתוך כל זה יש את המחירה של המטוסים, וזה השיקול העיקרי פה, ובכל אופן למצוא דרך לעזור לסעודים, והדבר השני כמובן הוא כספי.
0: כן. אלף ומילואים, איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, המון תודה שבאת איתנו בוקר, שנה טובה, חתימה טובה. תודה.
3: חתימה טובה.
0: Несколько последних аспектов мы обсудили с с генерал-майором запаса Итаном Бен-Элияу. Во-первых, опасения относительно утечки американской технологии в Китай. Есть такие опасения после того, как самолеты поступят на службу в Саудовскую Аравию. Есть такие опасения, говорит мой собеседник, они, в общем, есть всегда. Но здесь, я думаю, что Соединенные Штаты установят строгие механизмы контроля, и в значительной степени, я думаю, что эту опасность удастся предотвратить. Что касается вообще самолетов этих F-35, продолжая тему, можно сказать, что есть самолеты лучше них, F-15, например, тот же, это самолет более, более мощный, но при этом, с одной стороны, это оружие будет сочетаться с тем, что есть распоряжение Саудовской Аравии, с другой стороны, мы видим эффективность использования вообще Саудовской Аравии оружия, например, в войне против хуситов, так что тут все не совсем однозначно. Конечно, то, что стоит во главе угла у нынешней американской администрации, это деньги, это экономическая выгода. Саудовская Аравия пообещала инвестировать Соединенным Штатам, американскому президенту, в частности, достаточно большие суммы. При этом есть некая проблема с тем, чтобы предоставить Саудовской Аравии возможность разрабатывать ядерные программы и предоставление, в общем, большой партии высококачественных самолетов. Это своего рода такая компенсация сиюминутная. Проблема, говорит мой собеседник, еще в том, что да, конечно, мы долго жаловались на то, что Соединенные Штаты руководствуются идеологией. Сейчас мы получили президента, которого интересует финансовый аспект в первую очередь. Но еще и проблема в том, что баланс сил на Ближнем Востоке очень сильно меняется. Очень трудно понять, кто против кого, так сказать, консистентным образом. С одной стороны, Соединенные Штаты действительно наш самый важный союз в борьбе против Ирана, сейчас на нынешнем этапе американский президент вообще не готов говорить с премьер-министром Израиля о борьбе с Ираном. Это касается и других аспектов, так что тут довольно сложно маневрировать и Израилю в частности, ну и финансовый аспект тоже он играет здесь в этой сделке одну из самых важных ролей. Это был генерал-майор запаса Итан Бен-Элияу, бывший командующий израильских военно-воздушных сил. 8:30, почти 5 минут в Израиле. Еще одна тема у нас сегодня на повестке дня. После многих месяцев острого спора вокруг Гренландии, Соединенные Штаты, Дания и власти острова объявили о достижении соглашения. Дональд Трамп утверждает, что оно даст Соединенным Штатам постоянный контроль в сфере безопасности, позволит значительно расширить американское военное присутствие на острове. При этом Дания и Гренландия подчеркивают, суверенитет датского королевства сохраняется, как и право гренландцев на самоопределение. сам текст соглашения пока не опубликован, поэтому остается вопрос главный в действительности, что изменилось. Об этом мы говорим с доктором Ниром Левитаном, экспертом по скандинавским странам, председателем Академического колледжа МЭК Израиль и университет Бар-Илан. Доктор Нир Левитан, умхэрим днёт Скандинавию, это Михаил Академик МЭК Израиль, университет Бар-Илан, шалом лиха. קודם כל, בוא נעשה סדר. טראמפ מדבר על שליטה קבועה של ארצות הברית וביטחון גרינלנד, ואילו דנמרק מרגישה שהריבונות שלה נשמרת במלואה. איך שתי העמדות האלה יכולות להתקיים יחד?
4: כן, אז בעיקרון ההסכם שהוא עדיין לא נכתב במלואו, אנחנו רק שומעים הצהרות או ציוצים. ההסכם עצמו גם ייחשף חלקית השבוע בעצרת האום. מה שמנסים אולי להציג כל צד זה שהריבונות מצד דנמרק נשמרת, אבל בסיסים צבאיים שהיו בעבר גם אמריקאים התפתחו מחדש. קצת רקע היסטורי, סוף המלחמה הקרה, אז אמריקאים מוציאים את הקשר מאזור הארקטי, מגרינלנד, סוגרים בסיסים, מתמקדים בזירות אחרות, כולל במזרח התיכון. אבל בשנים האחרונות המתיחות עוד פעם עולה, גם רוסיה מחדשת בסיסים באזור הארקטי, זה גם מוביל לעוד מעורבות אמריקאית, וחשש שגם סין נכנסת לזירה הזאת, ולכן אמריקאים רוצים להחזיר חלק מהבסיסים, להחזיר גם את השליטה, וההסכם הזה אמור לפתור את הבעיה של עליונות אמריקאית צבאית באזור הארקטי, מבלי לפגוע בריבונות של דנמרק, שהיא התעקשה לשמור על ריבונות בגרינלנד, שהיא אוטונומיה עצמאית של דנמרק.
0: אני אתגן ועוד שאלה, вопрос о том, Трамп говорит о постоянном контроле США над безопасностью Гренландии, да, не утверждая, что ее суверенитет полностью сохраняется, как две эти вещи могут одновременно существовать. Мой собеседник подчеркивает, что соглашение пока не опубликовано, оно будет представлено на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, и, с одной стороны, действительно, Гренландия — это автономия в составе Датского королевства, и здесь все по-видимому сохранится. С другой стороны, Соединенные Штаты хотят возобновить свое военное присутствие в этом регионе мира. Напомним, что в конце холодной войны американские базы были свернуты, но сейчас ситуация геополитически меняется. Россия возобновляет в этом регионе свое военное присутствие. Американский президент также заинтересован в том, чтобы возобновить присутствие американских военных баз. כלומר, מה שהיה במסגרת הסכם מ-1951, אם אנחנו מדברים על היסטוריה, אז ארצות הברית מקבלת אפשרות נרחבת להציף כוחות ולהתקים מתקנים צבאיים מחדש.
4: כן, זה גם נכון. עכשיו, 2004 היה עוד איזה שוק של הסכם שנתן קצת יותר מקום גם לגרינלנד להיות שותפה להחלטות ביטחוניות. לאמריקאים יש גם תוכנית לפרוט שם ולהרחיב את הטילים שאמורים להטריע וגם לירט, הם קוראים לזה כיפת הזהב שלהם, אז הם גם חלק מהמערך הזה של יירוט טילים בליסטיים, לכן הם צריכים את הבסיסים האלו בגרינלנד, וגם יש כנראה קשרים שקשורים לפריסת כוחות, הם דיללו נורא הרבה מאוד את הכוחות בשנים האחרונות, עכשיו הם רוצים להחזיר את זה לכנראה אלפים או עשרות אלפים בתקופות זמן שונות של חיילים שיוכלו לנוע שם, ובעיקר ההסכם הזה אמור למנוע או לתת וטו אמריקאי לכל נוכחות זרה, שלא אמריקאית, אלא אם כן זה בהסכם של דנמרק, גרינלנד וארצות הברית.
0: עוד לפני כמה חודשים טראמפ דיבר על רכישת גרינלנד, הוא אף לא שלל שימוש בכוח. עכשיו סוגיית העברת הריבונות לארצות הברית כלל אינו חלק מההסכם. עד כמה חמור היה משבר בוושינגטון לקופנהגן, ואם ההסכם הנוכחי זה באמת סיום של המתיחות?
4: כן, זה באמת שאלה מעניינת. אני חושב שזה לא סיום עדיין המשבר, כי אנחנו צריכים לראות גם את ההסכם, או מה שזה יכלול, גם כל צד יהיה לו את הפרשנות שלו, יכול להיות שיהיו עוד סוגיות שיעלו בהמשך. דנמרק גם עשתה כמה צעדים מהכיוון שלה, מכיוון הריבונות, שרק אנשים עם אזרחות דנית יכולים לעסוק בפעילות שהיא כלכלית, לצורך העניין, קניית שטחים או נכסים באי, אז זה עדיין יכול להיות בלב מחלוקת עתידית. המשבר היה כן חמור, בדנמרק אפילו היה דיווחים שהיו מוכנים לתרחיש שבו אמריקאים מנחיתים בכוח איזשהו כוח קומנדו צבאי, והדנים הצטרכו לפעול לא בצורה ישירה נגדו, אבל כן להפעיל כוחות צבא לשבש פעילות השתלטות עוינת, נקרא לזה. אז היה מתיחות והיה חשש גדול, כמו באמת חשבו בנאטו שזה יכול להביא לסוף הברית הצבאית אם אמריקאים ייקחו בכוח. כן. אז לפחות מה שההסכם הזה עשה, תוך כדי מסע ומתן מאוד אינטנסיבי, חשאי, הוא ניסה לענות על הסוגיות ליבה, אבל זה עדיין לא אומר שהמשבר לגמרי תם, יהיה עוד סוגיות שיעלו בוודאי, והיישום שלו יש לו דרך ארוכה, כי יש לו הרבה סעיפים שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם.
0: כן, שאלה אחרונה, בגרינלנד יש תושבים, עד כמה שידוע לי. יש להם זכות בעתיד להכריז על עצמאות מדניה, אם זה יקרה, איך זה ישפיע על הבסיסים הצבאיים של ארצות הברית וכל המערכת הזאת?
4: כן, אז במערכת היחסים בדנמרק לגרינלנד באמת זה היום זו אוטונומיה שהיא אפשרות במשאל עם לצאת דרך עצמאות מלאה. דנמרק כמובן רוצה שזה יעשה תחת הסכמה ולא בצורה של משבר או פרישה. אבל בסעיף שאנחנו מבינים, אחד מהסעיפים זה אומר שגם במידה וגרינלנד יוצאת באמת כמו שאתה אומר בדרך עצמאית במשאל עם או בדרך אחרת, יש להם היום ממשלה מקומית בנוק, הם יוכלו לעשות את זה, אבל הם היו מחויבים גם להסכם שהם חתומים עליו גם כצד נוסף,

0: אמרת, הוא לא עדיין פורסם במלואו. דוקטור ניל לויטן, מומחה למדיניות סקנדינביות, מכללה אקדמית קמטיק ישראל, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
1: Да, гмахатима
0: това. Мы продолжили беседовать о взаимоотношениях Соединенных Штатов, Дании и Гренландии. Здесь есть еще несколько моментов. Если было соглашение 51 года, там были достаточно широкие возможности размещать войска и военные объекты в Гренландии. В 2004 году было некие изменения, которые дали возможность больше гренландцам действовать более самостоятельно, ну и вообще американское военное присутствие на острове было сокращено. Сейчас американцы настроены достаточно серьезно на то, чтобы разместить там войска, и вполне возможно, что присутствие американских военных будет исчисляться не только тысячами, но и десятками тысяч, некоторый период времени. Несколько месяцев назад Трамп, как мы знаем, говорил сначала о покупке Гренландии, а потом о военном вмешательстве. Сейчас вот договор, насколько можно сказать, что кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Данией пройден. Я не знаю, говорит мой собеседник, можно ли сказать, что кризис завершился. Он был очень глубоким, потому что говорилось о том, что вообще на пике кризиса, что американцы высадят десант, а Дания будет противодействовать. Это не путем прямого столкновения, а путем того, что будет мешать различным, так сказать, поставкам и обеспечению жизни этого американского десанта. Говорилось о том, о разрыве отношений по линии НАТО. Ну, вот сейчас есть примирение, некий договор, но я не думаю, что вообще пламя сбито окончательно, говорит мой собеседник. Что же касается жителей Гренландии, там есть жители, у них есть, у Гренландии есть автономия, и есть некое право заявить о выходе из состава датского королевства, может быть, путем референдума, может быть, каким-то другим путем, но, по-видимому, все это не касается присутствия американских военных баз, даже если в будущем Гренландия примет решение о том, что она выйдет из состава Дании, то присутствие американских военных баз может быть сохранено, но, опять же, как это детализировано, надо смотреть, надо изучать соглашение, оно, как мы уже сказали, будет обнародовано на этой неделе в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Это был доктор Нир Левитан, эксперт по скандинавским странам, преподаватель Академического колледжа МакИзраэль и Бар-Илланского университета. И еще одна тема, которую мы хотели обсудить, это криминальный скандал с участием израильтян. В Турции была раскрыта международная сеть по отмыванию капитала, криптовалютчики там присутствуют. Там главные фигуранты этого дела, более 200 граждан разных стран было задержано, в основном граждане Турции, но есть и граждане Израиля. О том, что это за граждане, как вообще выглядит взаимодействие между правоохранительными органами Турции и израильскими, и что кому грозит, по крайней мере, с той информацией, которая известна, об этом мы беседуем с адвокатом Зеева Фарбером, специалистом по международным отношениям. Адвокат Фарбер, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: 9 граждан Израиля, я так понимаю, согласно публикациям, причастны к работе этой криминальной сети. Причем, согласно другим публикациям, это по большей части граждане Турции, у которых есть также и израильское гражданство. Оставив в стране политические высказывания турецкого президента, по крайней мере, на этом этапе нашего разговора, есть достаточно сдержанные реакции израильского МИДа о том, что, в общем, мы знаем, что есть какие-то израильтяне, у которых есть проблемы с криминалом в Турции, мы это попробуем решить. Как вообще выглядят эти механизмы сейчас в целом и в взаимоотношениях с Турцией в частности?
2: Ну, судя по всему, это была операция турецких правоохранительных органов, не связанных с Израилем.
0: Но так удачно получилось, что в кавычках или без кавычек, да, что там замешаны и израильтяне.
2: Да, вот это, кстати...

0: Не про, ну, во-первых, замешанные, если мы говорим о 9 из 290, которые были арестованы, то участие их не так велико, но турецкие министры это четко подчеркивали во всех, и полиция во всех своих публикациях о том, что там были израильтяне, и то есть есть некие такое, некое желание со стороны Турции, проследует отчет видно, как-то привлечь внимание к израильскому следу и сделать его более явным. Реакция израильской стороны, она нормальная, то есть они израильская сторона сообщила, что она изучает ситуацию и возможности консульской поддержки и так далее. То есть на данном этапе, как оно видно, израильское посольство, израильское консульство, оно оказывает некую помощь этим арестованным израильтянам, если они попросят ее в том, чтобы, скажем, найти адвокатов и так далее, и так далее. Ну и проследит за тем, чтобы не было, и, так сказать, чтобы все это преследование носило антиизраильский характер, то есть чтобы оно было индифферентно к гражданству этих людей.
1: Но при этом, я так понимаю, что если у части подозреваемых есть и турецкое, и израильское гражданство, в данном случае израильское гражданство это такой, не знаю, политикам какой-то моральный фон, да, потому что судить их будут как граждан Турции.
0: Да-да. Их будут судить как преступников, вне зависимости от их гражданства. Вопрос только, насколько мы можем полагаться на судебную систему Турции, потому что она будет, что она не предвзята к наличию еще израильского гражданства у некоторых подозреваемых. Вот здесь я совсем не уверен. И вот это израильское консульство, израильское посольство должны будут проследить и как-то, ну, по крайней мере, проследить и дать об этом информацию, если это будет не так, а дальше уже будет работа по дипломатическим каналам, если что-то будет обнаружено.
1: Есть ли какое-то взаимодействие между Израилем и Турцией на уровне полиции?
0: Вообще говоря, нет прямой конвенции между Израилем и Турцией, но мы входим в разные международные организации и в рамках них сотрудничаем. Ну, не говоря уже о Интерполе, но также, например, даже если мы говорим про аресты, Турция арестовала не всех, кого она подозревает. Некоторые эти израильтяне не находились тогда в Турции. Или она может требовать их выдачи, в том числе у Израиля, если они будут в Израиле, на основании того, что и Турция, и Израиль являются членами Европейской конвенции по выдаче преступников. И в рамках этой конвенции существует возможность, что Турция подаст просьбу о выдаче того или иного подозреваемого, и Израиль должен будет рассмотреть эту просьбу. То есть такой вариант тоже есть.
1: То есть возможен вариант, при котором гражданина Израиля выдадут Турции для проведения там каких-то следственных действий, уголовного расследования?
0: Для проведения суда, если будут предоставлены достаточно жесткие и однозначные доказательства его виновности. И, как правило, и кроме того, Израиль обуславливает выдачу в таких случаях преступников второй стороне для проведения суда, но потом для отбытия наказания они должны будут возвращены в Израиль. То есть теоретически такая ситуация возможна, но...
1: Были прецеденты такие за последние годы?
0: Последние годы я не помню, но в принципе были. Именно с Турцией вы имеете в виду?
1: Именно с Турцией, да. Ввиду деликатности, мягко говоря, отношений.
0: С Турцией я не припоминаю таких ситуаций. Ага. Возможно, они были. Мне кажется, я не хочу говорить, что их вообще не было, но, по крайней мере, я их не знаю. Может быть, какой-то очень давний случай был, но я не помню его.
1: Адвокат израильский может сейчас приехать в Турцию, представлять интересы того или иного израильского задержанного?
0: Смотрите, по идее, он может поехать. Вопрос, представлять или нет, он должен иметь, как правило, адвокат должен иметь местную юридическую лицензию от государства. Это, во-первых, он должен иметь лицензию от Турции или турецкой адвокатской коллегии. И кроме того, процесс будет происходить на турецком языке, согласно турецкому праву. И этот адвокат должен, по идее, знать турецкий язык и турецкое право, иначе он будет там просто как мебель. И так что я не думаю, что есть смысл именно, чтобы израильский адвокат представлял их. Но самый лучший вариант в таких случаях – это найти турецкого адвоката хорошего, который бы их представлял, профессионала. Это самый лучший вариант, как правило, такого рода ситуации.
1: Будем следить за ходом дела. Адвокат Зев Фармер, специалист по международному праву. Вам спасибо, Акбар Хатиматова.
0: Хатиматова.
1: И последняя тема нашей программы. Поговорим о дне Йом-Кипур и израильских дорогах. Считается, что Йом-Кипур самый тихий день города. Машин почти нет, на улицах велосипедисты, дети и подростки. Именно поэтому возникает такое ощущение, что дороги безопасны в этот день. Но на самом деле все не совсем так. Согласно статистике, за последние 10 лет в канун и в сам Йом-Кипур в дорожных авариях пострадали 1959 человек, причем 17 человек погибли. Только в прошлом году пострадали 204 человека, двое было погибших, 13 были ранены тяжело. Особенно опасными считаются часы перед началом поста и сразу после его окончания. У нас в эфире адвокат Юрий Бранд, специалист по транспортному праву. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Действительно, дороги Йом-Кипур можно считать более безопасными только потому, что автомобиль на них значительно меньше. Где основная опасность возникает в связи с этим?
2: Вы знаете, нам всем нужно помнить, всем водителям, а также всем пешеходам, а также всем родителям, что Йом-Кипур не отменяет правила дорожного движения. Да, дороги почти пустые, но не совсем. То есть люди, да, которые придерживаются, это понятно, они не будут ездить, но существует очень много движения транспорта безопасности. Есть и автомобили, которые везут людей в больницы, которые плохо себя чувствуют. Поэтому все пешеходы, находящиеся на дороге, а также родители, которые выпускают своих детей, должны помнить, что дороги более свободные, но они не пустые. Движение существует. И также самоводители, которым нужно срочно куда-то поехать, отвезти кого-то в больницу, либо по каким-то другим причинам, водители машин безопасности, полиция, скорая помощь, пожарные, должны понимать, что на дорогах есть велосипедисты, на дорогах есть пешеходы, и, к сожалению, движение, да, существует в Йом-Кипур. И если все это будут понимать, соответственно, мы придем немножко к другой статистике, а не к той статистике, которую вы только что представили. Да, действительно, очень много пострадавших в этот день.
1: Масса детей и подростков на велосипедах и самокатах, и многие ездят по трассам, в том числе и отчасти по межгородским трассам, с определенной уверенностью в том, что, в общем, так вот положено.
2: А на самом деле так не положено. В Израиле нет закона, который отменяет движение и, как я говорил, правила дорожного движения в Йом-Кипур. Движение существует. Просто есть какие-то устои, по которым люди верующие, люди придерживающиеся не ездят в этот день. Но абсолютно это не все. Это не полный запрет. В этом и вся проблема. То есть нужно знать, что полного запрета не существует как законодательством, так и по другим правилам. И всем нужно как-то себя обезопасить.
1: То есть, если происходит на скоростной трассе авария между с участием автомобиля и велосипедиста, который, по идее, на скоростной трассе... Его там не должно быть. То как вообще все это рассматривается?
2: Смотрите, будет рассматриваться в эксперты дорожных аварий от полиции Израиля, будут проверять, имел ли этот водитель возможность предотвратить эту аварию, и вовремя ли он среагировал для того, чтобы предотвратить эту аварию. Если они придут к выводу, что у него была возможность вовремя затормозить, вовремя среагировать, не двигаться с более меньшей скоростью, потому что нужно знать, что есть там велосипедисты, соответственно, его дело будет представлено к суду. Если он не вовремя отреагировал и не вовремя обезопасил всех окружающих. То есть Йом-Кипур, опять-таки, не отменяет правила дорожного движения.
1: А что происходит, если велосипедист или человек на электросамокате, например, сталкивается с пешеходом или другим велосипедистом? Что здесь? То, как это, смотрите, так сказать?
2: Велосипед является транспортным средством. Велосипед, на него действуют все правила дорожного движения. Велосипед, который движется по тротуару и сбивает пешехода, соответственно, это, он нарушает правила дорожного движения. Тротуар, он для пешеходов. И велосипед, который движется по дороге и сбивает пешехода, идущего по дороге в Йом-Кипур, опять-таки будут проверять, имел ли он возможность предотвратить эту аварию. Вовремя ли он среагировал на этого пешехода. Если пешеход идет по дороге медленным шагом, не знаю, спиной к движению, лицом к движению, и транспортное средство, не только велосипед, любое другое, его сбивает, и, соответственно, в конечном итоге будет подано против него обвинительное заключение в том случае, если эксперт придет к выводу, что этот велосипедист, либо этот автомобиль мог вовремя снизить скорость, мог вовремя остановиться, но он этого не сделал. Соответственно, против него будет подано обвинительное заключение, и он будет судим в транспортном суде.
1: Что касается времени перед началом поста или сразу после его окончания, действительно ли это самый, так сказать, опасный момент?
2: Да, к сожалению, да. Дело в том, что все спешат до начала поста для того, чтобы успеть, и все спешат после окончания поста для того, чтобы быстрее поесть или приехать к своим родственникам. И в этом вся проблема. То есть именно до и именно после самое большое количество этих дорожных аварий. Все спешат, все невнимательны, и это в итоге приводит к дорожным авариям. Так что мой совет — просто не спеши. И мой совет действительно родителям, выпуская детей на улицы, предупредить их, что дороги не полностью пустые, что не полностью отсутствует движение. Движение существует, и нужно себя обезопасить, и нужно быть более осторожным как пешеходом, так и водителем.
1: Адвокат Юрий Бранд, специалист по транспортному праву. Большое спасибо и за эти рекомендации. И в целом, Гмар Хатиматова, всего доброго.
2: Гмар Хатиматова, Цомкаль.
1: Цомкаль, программа «Тема дня» подходит к своему логическому завершению. За пультом Шарль Лернер, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова, микрофоном был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРек, Гмар Хатиматова и Шанатова. Всем в 9 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль» проведет ее сегодня Игорь Хариф.

0: В Иерусалиме 9 часов. Хаг Самеах, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. В преддверии поста Йом-Кипур силы Цахаля приведены в состояние повышенной боевой готовности. Высокопоставленный армейский источник заявил в интервью корпорации Кан, что в этом году уровень боеготовности выше, чем в предыдущем, как вдоль линии границ, так и внутри городов по всей стране. В армии готовятся к любым возможным сценариям развития событий. К подразделениям Цахаля в случае необходимости может присоединиться и полиция. Этот же источник указал, что несмотря на отсутствие конкретных предупреждений, в армии не исключают того, что могут произойти некие неожиданные события. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что в состояние повышенной готовности приведены не только сухопутные силы, но и наши ВВС и ВМС. Министр и член военно-политического кабинета от партии Ликуд Зеэв Элькин заявил в интервью корпорации КАН, что ситуация в сфере безопасности в канун Йом-Кипура в этом году значительно лучше, чем была 3 года назад. При этом он отметил, что иранская атомная и ракетная программы получили сокрушительный удар. И не менее мощный удар получила и проиранская шиитская группировка «Хизбалла». Кроме того, Элькин отметил, что Цахаль контролирует более 60% территории сектора Газа, и это залог безопасности населенных пунктов, прилегающих к сектору. «Мы прервали сообщения между Хамасом и Египтом, и теперь Хамас не может беспрепятственно пополнять свои оружейные арсеналы путем контрабанды из Египта. Сегодня мы контролируем ось Филадельфия и Рафиах, а у Хамаса остается не более 40% территории Газы», подчеркнул Зеэв Элькин в том же интервью. В канун праздника Йом-Кипур Адар Эль-Ад бен Арош, потерявшая в ходе войны мужа Даниэля, заявила, что он всем своим сердцем стремился к устранению раскола в нашем народе и сближению позиций израильтян. В интервью корпорации КАН она указала, что входит в объединение людей, продвигающих инициативы, связанные с национальным примирением. Это объединение, подчеркнула она, возникло вскоре после трагедии 7 октября. В него входят члены семей, потерявшие своих близких. «Мы стремимся к тому, — отметила она, — чтобы максимально сократить разрыв в наших позициях. Мы стремимся к расширению диалога между всеми членами нашего общества. Я считаю, что политики должны взять на себя подлинную ответственность, особенно касательно допускаемых ими высказываний», — заявила она. На этой неделе исполняется 40 лет с момента пленения израильского штурмана Рона Арада. Полковник запаса Авихай Хохмон в интервью корпорации КАН рассказал о некоторых деталях операции, в которой он участвовал тогда. В той операции был эвакуирован пилот Ишай Авирам, находившийся вместе с Роном Арадом. Хохмон, в частности, сказал, что ему никогда не забыть крики о помощи Ишая Авирама. Как мы передавали, новая подводная лодка «Ахи-Дракон» должна пришвартоваться на этой неделе на базе ВМС в Хайфе. 3 недели тому назад она вышла из порта в Германии. Это уже 6-я подлодка, заказанная Израилем в Германии. Она может непрерывно находиться под водой больший период времени, чем субмарины предыдущего поколения. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что ранее в мировых СМИ были опубликованы сведения о том, что подобные подводные лодки могут нести ракеты с ядерными боеголовками. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится. Возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 2,8 агоры. Курс евро 3 шекеля 47,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Хаг Самеах. Вегмар. Хатима Това. Мирушалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас.

0: Иван Река. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем гмар хатима това. В студии звукооператор Моше Мошкович, редактор Саша Коган, продюсеры Елена Черкасова, Мила Сталинский, Игорь Харив. А в эфире программа радио Кан Река «Бокер Тов Исраэль». Сегодня 20 сентября 2026 года. И традиционно начинаю я с обращения к коллеге, старшему редактору, ведущему Кан Река Олегу Клоцу. Приветствую. Олег, немножко поговорим о главных темах этого утра.
2: Доброе утро, разумеется, поговорим.
1: Начнем с безопасности Ливан, Газа и то, что сейчас прибавилось и, наверное, активно обсуждается, противостояние хуситов и саудитов.
2: В Ливане двое военнослужащих получили вчера легкие ранения в результате подрыва мины возле, как сообщается, некоего инженерного средства. В армии, правда, говорят, что, по всей видимости, эта мина или этот фугас, устройство было заложено до наступления так называемого перемирия, то есть военным на местах в этом смысле виднее, и, в общем, они довольно часто могут это определить с высокой степенью точности. Конечно, был нанесен удар по объектам инфраструктуры Хизбаллы неподалеку от Набатей, что называется, в ответ, но пока все там продолжается на медленном огне. После того, как были подорваны туннели горного хребта Алитаир, происходила некая небольшая тактическая передислокация Цааля в сторону крепости Бафор, но говорить о том, что значительные силы Цааля, которые там присутствуют, будут в ближайшее время выведены с территории Ливана, пока преждевременно. Ливанская армия свою часть сделки, что называется, по разоружению Хизбаллы и какого-то эффективного контроля за тем, откуда армия выходит, не выполняет. Переговоры, видимо, будут где-то в начале октября новый этап переговоров, но вот на местности пока вот так, как это все происходит. Что же касается Газы, то там есть некий такой, ну, скажем так, уровень ликвидации боевиков Хамаса, но при этом тоже нельзя сказать, что есть там какие-то активные действия. Мораторий на ликвидацию боевиков не возобновляется, если есть такая возможность, то он происходит, есть также попытки Хамаса восстановиться, попытки как-то не контролировать, но, по крайней мере, проводить какой-то сбор информации относительно размещения израильских аванпостов, но, в общем, там тоже все достаточно... То есть там нет никаких драматических и новых событий.
1: Слава Богу.
2: Да, можно и так сказать. Что же касается хуситов и Саудовской Аравии, там в самой Саудовской Аравии есть большие разногласия, по-видимому, в руководстве между наследным принцем и министром иностранных дел и министром обороны. Как вообще надо действовать. Министр иностранных дел предлагает, что называется, помириться, потому что лучше не будет. Министр обороны говорит, что...
1: Подозревает что-то другое.
2: Да? Да, подозревает что-то другое и говорит, что обстрел вообще правительственного... Обстрел аэропорта в столице не может оставаться без ответа. С другой стороны, эффективность, ну, скажем так, неких маневров, которые выполняет саудовская армия, главным образом, который выполняет ее, так сказать, прокси на территории Йемена, под сомнением. Они их тренировали и вооружали, но, видимо, недостаточно. Сами, как мы помним, саудовцы с хуситами воевали тоже без особых каких-то успехов. Ситуация действительно непростая. Конечно, каждая сторона, ну, по крайней мере, саудовцы могут рапортовать о том, что сбито такое-то количество беспилотников и ракет, но лучше от этого не становится.
1: Жизнь в Саудовской Аравии не становится.
2: Жизнь в Саудовской Аравии не становится при этом, по-видимому, американская администрация. С одной стороны, они в дни Генеральной Ассамблеи ООН проведут мини-конференцию по решению наших, так сказать, окрестных проблем. А с другой стороны, ввязываться в очередное военное противостояние с хуситами в Вашингтоне совершенно не хотят. Именно, наверное, с этим связано тот факт, что Саудовская Аравия обращается к Израилю за некую, так сказать, разведывательную и логистическую помощь. Израиль, кстати, на эту конференцию не позвали, что, в общем, отдельный неприятный факт. И раз уж мы об этом говорим, то на этой неделе начинается заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Премьер-министр Нетаньяху вылетит для того, чтобы произнести речь. Он, безусловно, должен там присутствовать. При этом пока, согласно расписанию, встреча с Трампом не запланирована. Более того, даже встреча с Илоном Маском не запланирована. Почему-то это обычно на одном дыхании так производится. Хотя, конечно, два разных человека с разными, так сказать, весом и устремлениями, скажем так.
1: Если уже заговорили о Саудовской Аравии и США, то, наверное, в тему будет вопрос по сделке по F-35. Между США и Саудовской Аравией, и вопрос, так сказать, или, точнее, опасения Израиля о том, что качественное превосходство армии обороны Израиля каким-то образом будет нарушено.
2: В 90-е годы президент Клинтон, которого у нас принято по-разному вспоминать, пообещал Израилю, что у Израиля всегда будет качественное превосходство над своими соседями в вооружении. И надо сказать, что до недавнего времени это обещание, в общем, американцами выполнялось, но жизнь меняется не только в этом, не только в других, но и в этом аспекте. Сделка крупнейшая, видимо, по продаже Саудовской Аравии самолетов F-35 в размере, по-моему, 48 единиц, может быть реализована не завтра, это, в общем, занимает время, потому что перед этим другие заказчики должны
1: этот самолет... Жизнь кончается не завтра, как пьется.
2: Да, жизнь кончается не завтра, и самолеты тоже будут получены не завтра, пройдет 4-5 лет. Это, кстати, такой международный проект, разные страны участвуют в изготовлении этого самолета, но здесь главное, тут возникает парадокс. В Израиле очень любили жаловаться на то, что очень часто американская администрация руководствуется идеологией в своих решениях. Вот мы получили президента, который руководствуется
1: финансовыми
2: интересами во многом. И нам тоже это почему-то выясняется, что это не всегда хорошо. Да, президент Трамп руководствуется финансовыми интересами. Кроме того, здесь карта союзов на Ближнем Востоке меняется очень быстро. Сегодня мы воюем против Ирана вместе. То есть вчера мы воевали вместе против Ирана. А сегодня американский президент не очень хочет слушать израильского премьера. Опять по иранской теме. Важно, действительно, сам факт продажи не в том смысле, что продают дорогостоящие качественные летающие железяки. С этим как-то, в общем, мы можем справиться, а в том, что действительно к мнению Израиля в этих вопросах прислушиваются все меньше и меньше, и этот качественный баланс, он действительно меняется. Не то, что, в общем, все прям совсем плохо, но динамика такая, так сказать, тревожащая в этом аспекте. А все остальное, так сказать, технические параметры, это все так, да, есть опасность того, что технологии могут утечь в Китай, но здесь, так сказать, американцы, я думаю, все-таки об этом позаботятся, будет какой-то механизм контроля, но да, в Израиле высказывают определенные опасения.
1: Как говорится, все познается в сравнении. Считали, что, значит, идеология это нехорошо, но деньги оказались не лучше. Ну, собственно говоря, больше не успеем просто поговорить, и я благодарю старшего редактора и ведущего Канрека Олега Клоца. Спасибо, Гмар Хатиматова.
2: Спасибо, Гмар Хатиматова. Всего доброго.
1: Счастливо. Дальше грустная тема, ну, как говорится, когда, как не сегодня. И израильтяне отказываются от лечения, поскольку оно стало слишком дорогим или его слишком долго ждать. Свежий опрос института Брукдейл. 42% опрошенных за последний год отказались хотя бы от одной необходимой медицинской услуги или лекарства. Среди людей с низкими доходами эта цифра еще выше, достигает 56%. Среди причин стоимость очереди, доступность, а вернее, я бы сказал, недоступность специалистов. И с нами на линии профессор Леонид Эйдельман, заведующий отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президент Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Ну, поскольку я как бы тоже внутри процента отказывающихся от лекарств, хотя меня и не опрашивали, но, как говорится, готов от имени их спросить, что-то возможно сделать для улучшения ситуации и насколько быстро она изменится. Я тут же подверстаю еще один очень важный вопрос. Странно, когда тебе говорят о необходимости обратиться к специалисту, например, в феврале, а он сможет принять в июле. Это же тоже, в общем, тянет на абсурд.
3: Совершенно правильно вы говорите. Поднимаете очень важную тему. К сожалению, сейчас в преддверии выборов никто об этом не говорит. Не говорят о том, что проблема с медициной ухудшается каждый день. Врачей все меньше становится, население стареет, очереди удлиняются. И то, что доступность медицинской помощи – это самая большая проблема в Израиле. В Израиле хорошая медицина, но все менее и менее доступная. Вы правильно приводите пример. Конкретно я сегодня знаю случаи, когда больные на исследования, например, гастроскопии, сегодня в сентябре ждут очереди на апрель. И это происходит каждый день, и этих людей просто мы не слышим. Мы не слышим людей, которые меньше зарабатывают, мы не слышим людей, которые действительно страдают болезнями, потому что их голос очень слабый. И то, что вы сегодня поднимаете эту тему, вы делаете большое дело для здоровья людей, и надо об этом говорить каждый день. Люди думают, что здоровье – это так, сегодня есть и завтра будет. Сегодня есть, завтра не будет, если не будет достаточной медицинской помощи.
1: Да, в общем, есть и другой способ, на мой взгляд, так вынимать лишние деньги из кармана. Вот часто приходишь в аптеку, например, да, тебе говорят, вы знаете, за это лекарство придется платить полную цену, полную стоимость, да, а за его заменитель со скидкой от больничной кассы. Но мне не хочется проверять действие заменителя, я хочу принять то, что мне выписано.
3: Нет, заменители, как правило, они также действуют. Речь не идет о том, чтобы действительно было бы совершенно другое лекарство. Но вы правильно говорите, что, например, сегодня, когда все время медицина развивается и появляются новые лекарства, и пытаются сэкономить на этом, потому что новые лекарства все более дорогие, то тогда действительно иногда лекарства, которые не точно такие же. Эта речь касается сегодняшних, например, лекарств, которые действуют на иммунную систему и так далее. Так там могут быть проблемы. Мы пока не знаем о конкретных случаях, когда принесен вред, но людей это пугает, вы правильно говорите. И сегодня, когда лекарства все более дорогие, эта проблема все более насущная.
1: Еще один момент. Опять же, парадоксально складывается ситуация. И чем врач лучше, это пока все нормально, к нему тем больше людей записываются. Дальше, чем больше людей записывается, тем, я не знаю, от этого ли зависит, но я был совсем недавно в поликлинике, где меня прям удивляет вот эти вот вещи. 5 минут на человека отводится. Значит, да. То есть врач начинает отставать от графика просто на первом же посетителе, потому что за 5 минут невозможно ничего сделать. За 5 минут можно провести карточку, которую посетитель принес, и сказать, как жизнь. Вот. А дальше нужно померить давление, нужно сделать какие-то совсем элементарные процедуры, а если случай сложный, а если есть действительно болезни, проблемы, ну как так? Мы же закладываем фальсификацию какую-то изначально. Нельзя за 5 и даже за 10 минут посмотреть человека как следует.
3: Вся проблема заключается в том, что все политические деятели верят в то, что медицина в Израиле очень хорошая и что не нужно вкладывать в медицину. В тот момент, когда Министерство здравоохранения не планировало в течение многих лет то, что будет катастрофа с количеством врачей. Это, кстати, катастрофа должна была быть в начале 90-х годов. Она была отложена, потому что приехали врачи из бывшего Советского Союза. Тогда в Израиле было где-то 13 тысяч врачей. Приехало 10 тысяч врачей из Большой Алии. И сегодня они уходят на пенсию. И все это не запланировано, не вкладываются деньги. Поэтому не хватает врачей. Если не хватает врачей и большие очереди, как вы правильно говорите, сокращается время на каждого больного. Но проблема заключается в том, что привыкают к тому, что времени нет, и все равно нельзя все сделать. И поэтому уровень при этом осмотре может снижаться. Это вы совершенно правильно говорите.
1: Вопрос, который, я не знаю, я задаю его, но со скепсисом задаю. А что вообще сегодня можно сделать, при том, что так много запущено, так много, в общем, к сожалению, накопилось проблем? Как выгребать из этого? Что нужно делать в первую очередь?
3: В первую очередь надо понять, что здравоохранение – это не дождь, который идет в середине января, с которым ничего нельзя сделать, или наоборот, нельзя его вызвать. Здравоохранение – это система управляемая. Если бы Министерство здравоохранения знало, как с этим заниматься на профессиональном уровне, все это можно было бы постепенно исправить. Надо очень много изменять, но надо это изменять запрограммированно, и можно это сделать, если люди поймут, что здоровье наше в наших руках. Для этого государство должно на первое место поставить здравоохранение, здоровье людей.
1: Ну, это, мне кажется, абсолютно вы правы, потому что ценнее? Ведь когда ты заболеваешь, тогда ты и понимаешь, как ты не ценил этого.
3: Вот именно, тогда уже голос тебя не слышит. В том-то и проблема, что здоровые люди думают, что их здоровье все время будет с ними, и они не поднимают свой голос. А когда человек заболевает, его голос уже слабый, и никто его не слышит, и никто не старается ему помочь на уровне государственном.
1: Да, это мне, и я абсолютно, как бы, опять же, с тем же скепсисом, я понимаю, что люди, нами всеми руководящие, если они заболевают, они получают достаточно быстро, достаточно квалифицированное обслуживание, полагая, что очевидно, или всем остальным не нужно, или для всех остальных все будет так же прекрасно, если, ну, так вот, как бы.
3: Они на меня сердятся, когда я это говорю. Вы совершенно правильно говорите. Когда я это говорю членам Кнессета, они очень на меня сердятся. Они получают в первую очередь медицинское обслуживание совсем не так, как простые люди. И поэтому они не понимают, насколько простые люди сегодня трудно им добраться до настоящего лечения, добраться до врача, ждать приходится очень много, тратят на это массу нервов и здоровья.
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, что если бы хотя бы почаще, я не знаю, с проверочным лимизитом или как-то еще, эти люди сверху спускались бы иногда к нам, в нашу грешную жизнь, они бы узнали гораздо больше, чем знают сейчас или в чем убеждены сейчас. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что остается только верить в лучшее, как в песенке из мультфильма. Каждому в лучшее верится, потому что у меня печальные ощущения, но тем не менее, ну, мы же не можем не верить в то, что как-то все изменится к лучшему. Я понимаю, что доказательств этого у нас нет, больше того, мы даже в глубине души понимаем, что это не совсем так, но тем не менее.
3: Надо при каждой возможности говорить, что здоровье – это главное. Главное – здоровье. Надо вкладывать в здоровье, и государство должно над этим работать.
1: Я на 200% подписываюсь под вашими замечательными словами. Большое спасибо Леониду Эйдельману, заведующему отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, экс-президенту Всемирной и Всеизраильской медицинских ассоциаций Гмар Хатиматова.
3: Марха Тиматова.
1: парадокс Йом-Кипура. Самый тихий день года оказывается одним из самых напряженных для МАДА, то есть службы скорой помощи Маген Давид Адом. С нами на связи сейчас старший инструктор школы парамедиков МАДА Эди Вершиловский. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Ну, во-первых, давайте поговорим о причинах этого, на первый взгляд, парадоксального явления. Я читал, что за вот 24 или 25 часов эти медики оказывают помощь просто нескольким тысячам граждан. Причины есть. Вы хотите, чтобы я их озвучил, или вы лучше озвучите как профессионал сами?
4: Это верно. Во-первых, надо понимать, что большинство медицинских организаций, как Купат-Холим, больничных касс, они закрыты в Йом-Кипур. И иногда появляется такой феномен, который мы называем, что люди тянут свои проблемы в праздник и потом чувствуют себя плохо уже, когда нет обычных сервисов. И тогда им приходится обращаться к нашим услугам.
1: Угу. Ну, смотрите, я понимаю, что есть огромное число вполне себе осознаваемых причин, по которым происходит всплеск, скажем, травматизма на дорогах, пик родов, потому что, может быть, прогулки или долгие стояния в синагоге, так сказать, как-то провоцируют это. Опасные часы, естественно, и последствия сухого поста, опасные часы до и после него, ну и препятствия передвижения машин скорой помощи. Это все список причин, по которым, в общем, этот день оказывается очень тяжелым днем для Маген Давид Адом.
4: Да, совершенно верно. Если мы возьмем, например, рожениц, да. Большинство рожениц обычно приезжают в больницу со своей семьей на машине или на такси, но в Йом-Кипур это невозможно сделать на машине. Поэтому большинство рожениц едут в Йом-Кипур на скорой помощи. И также вы верно заметили, что на дорогах мы привыкли думать про Йом-Кипур как день без машины и пустые дороги, но на дорогах есть много велосипедистов, много спортсменов, много детей с роликами, и статистически очень повышается уровень травматизма, да.
1: Ну и потом сам по себе пост, если он очень рьяно соблюдается, может быть, не все по медицинским показателям должны это делать, и, может быть, сухой пост – это вообще только для относительно таких здоровых людей. Это тоже, наверное, накладывает свой отпечаток, и какие-то обмороки случаются, какие-то, да, вот вещи, которые, опять же, врачи призваны исправлять.
4: Да, пост – это стресс для организма. Большинство людей переносят его неплохо, с маленьким дискомфортом. Кто переносит его не очень хорошо, это люди с хроническими заболеваниями. Диабетики, люди с астмой, люди с давлением. Люди, которые и так были обезвожены до поста, и погода сейчас, мы все видим, она жаркая. И поэтому люди приходят к какому-то пику дискомфорта, и действительно их состояние ухудшается.
1: А скажите, Эдди, это не напрямую, конечно, вам вопрос, но знаете ли вы, обращаются ли, скажем, пожилые люди религиозные, так сказать, к врачам накануне, потому что, ну, ведь они, наверное, должны понимать, что часто, особенно пожилые люди, уже обрастают комплектом хронических заболеваний, и что для них такое голодание, как бы оно ни диктовалось, как бы, обстоятельствами, оно может оказаться травматичным, тяжелым. Есть ли обращение к врачам?
4: Ну, мы в Маген Давид Адом рекомендуем до поста обратиться к своему семейному врачу и получить от него список рекомендаций. Как я уже сказал, большинство людей переносят пост, в принципе, неплохо. Но да, есть такие люди, которые должны посоветоваться с врачом и получить от него разрешение или не разрешение. И что мы еще рекомендуем, это если уже человек решил постить, и он идет в синагогу, и, как вы сказали, продолжительное стояние на ногах, мы советуем зарядить телефон, взять все равно телефон с собой, даже если вы не собираетесь им пользоваться, чтобы при случае можно было позвонить на 101 к нам, если что-то именно случается, как, допустим, обморок, что очень часто случается в синагогах.
1: Поскольку мы перешли к разделу рекомендаций, собственно, которым все равно планировал перейти, конечно, mm-hmm. еще ваши рекомендации, допустим, детям, родителям, дети поедут на дорогах, да, они будут очень часто на электротранспорте или на велосипедах, что-то нужно дать им с собой, что-то нужно, какое-то напутствие от родителей, сами родители, идущие гулять, что должны сделать? Просто несколько практических рекомендаций от человека, который, очень много лет с этим сталкивается.
4: Ну, во-первых, как я уже сказал, даже если вы не хотите пользоваться телефоном и не планируете им пользоваться, зарядите его и киньте его в сумку. В любом случае, он может быть востребован. И очень часто люди звонят и говорят: «Ой, как хорошо, что я все-таки взял телефон». Во-вторых, дети выезжают на дорогу, нет проблем, пускай берут свои велосипеды, это для них своего рода праздник. Я скажу из своего опыта, я тоже выхожу с детьми на улицу. Мы уже проверили, что у нас есть каска для каждого ребенка. Да, не всегда они хотят их одевать. Проверьте, что каска все равно есть, что она подходит под размер головы. Щитки, если у них есть на колени.
1: На колени, на локти.
4: Да. Что их, можно сказать, транспортное средство в порядке. Что оно не разваливается, что у него нет никаких острых концов. Смотрите за детьми. Если дети не очень большие, идите с ними. Превратите это в семейное событие. И если уже что-то случается, не дай бог, если что-то случается, ребенок падает, во-первых, оградите его от всех, кто пытается ему помочь, и только если кто-то квалифицированный может помочь, допускайте его. Звоните в скорую помощь, номер 101, и берите в счет, что иногда нам занимает еще больше времени доехать до вас, потому что есть очень много людей на дороге, так что могут появиться первыми мотоциклисты скорой помощи.
1: Но они активно работают в этот день, как я понимаю.
4: Да, мы все в этот день, можно сказать, на вызове. 39 тысяч наших сотрудников, все ходят сегодня с включенными телефонами. И мы надеемся работать как можно меньше, но мы знаем, что наша помощь может понадобиться.
1: Эдди, еще вопрос. Вы говорили о маленьких детях, с которыми нужно очень часто быть родителем. Подростки, которые как раз хотели бы попутешествовать сами, может быть, им нужно брать какой-то пластырь, какой-то что-то забрасывать в сумку вроде йода или каких-то вещей, которые могут понадобится при падении, например, там, когда можно самостоятельно какие-то легкие травмы как-то остановить?
4: Да, действительно, к счастью, большинство травм, они очень легкие, так что марля, йод, чистая вода, пластыри, длинный пластырь может очень понадобиться. В любом случае, если случается травма, я бы посоветовал подростку все равно сообщить родителям, чтобы хотя бы посоветоваться, обойдется ли это пластырем, или, может быть, нужно что-то больше, как швы, или что-то в этом роде.
1: Большое вам спасибо. Старший инспектор школы, инструктор, прошу прощения, школы парамедиков МАДА Эдди Вершиловский. Поменьше работы вам в Йом-Кипур, вам всем. И Гмар Хатиматова.
4: Всем легкого и полезного поста.
1: Мы идем дальше. Йом-Кипур – день уникальный. Один из вообще уникальных дней нашей страны, где многие праздники свойственны только ей, или не назовем, естественно, Йом-Кипур праздником, или дни, скажем так. Но в связи с этим, мне кажется, интересным поговорить о других особых днях, отмечаемых в различных странах. Поэтому с нами сейчас гид по европейским странам. Я не буду перечислять, потому что половину стран нужно будет включить в список. Марина Озерова. Марина, я вас приветствую.
5: Доброе утро.
1: Ну что, ну у меня к вам крайне простой вопрос. Расскажите, пожалуйста, об уникальных днях, отмечаемых в некоторых других странах. Понятно, что можно рассказывать до утра, тем более вы это можете делать бесконечно. Ну так, ужмемся.
5: Да, ну просто вы застали меня сейчас в Нидерландах. Вот я в Роттердаме сейчас. Поэтому давайте начнем с Нидерландов, которые мы называем Голландией, часто переключая главную провинцию Голландии на имя ее на всю страну. Вот у них праздник. Ну, мы говорим короля. Это день рождения короля. Вот это демократическая страна, до сих пор монархическая, парламент, монархия, все уживается очень красиво. И вот сейчас прекрасный король Вильгельм Александр, который летчик и продолжает работу летчика. И вот его день рождения по традиции – это день страны. Но ему предшествовало три женщины. Вот его мама, бабушка и прабабушка были королевами. Поэтому это был день королевы. И каждый раз он смещается на день рождения. Вот сейчас, 30 апреля, прошел этот день короля. Поскольку это династия Уранских, то главный цвет, конечно, оранжевый. Все в это время оранжевого цвета. Все выходят в оранжевой одежде. Каналы переполнены лодками, катерами, где праздники, музыка. Все, везде это играет, на мостах, на спонтанные концерты. И достаточно парадоксальная традиция в этот день блошиные рынки. Как бы государство разрешает вам в этот день продавать вещи, которые вам не нужны уже, но они в хорошем состоянии. Голландцы очень практичный народ. И вот есть один день, когда вы не открываете свое дело, вы не платите налоги, но вы имеете право продавать. И выходят люди на блошиные рынки и продают, и покупают. Самое интересное, что дети, им это превращают в игру, но дети расстилают ковры, кладут на них игрушки, которые им уже не нужны, музыкальные инструменты, книги, одежда, что-нибудь. Денежки, которые получают, это уже карманные денежки. И вот так гуляет вся страна, Нидерланды, оранжевого цвета, с музыкой, с продажей, с криками. Да, вот как раз попасть в путешествие в такой день очень сложно, потому что вы не сможете никакую программу выполнить, никакой автобус нигде не пройдет, и вам тоже будет протиснуться очень трудно.
1: Так.
5: Вот это Нидерланды, где я сейчас, да. Ну, а вот наше путешествие началось, вот это, где сейчас я нахожусь в Роттердаме, но началось оно у нас в Швейцарии, в Цюрихе. И как раз у швейцарцев ведь совершенно особая структура, федеральная структура построения государства. Угу. И надо сказать, что вдруг в XIX веке они хватились, что у них нет никакого национального дня, что у них нет какого-то дня своей страны. И тогда они вспомнили о самых важных событиях, которые сформировали сегодняшнюю Швейцарию. Это 1291 год, на минуточку, когда на озере, Люцернском озере, на лугу около озера Рютли, луг, там собираются представители трех кантонов: Ури, Швиц, отсюда название страны, и Унтервальден, дают клятву друг другу, закрепляют ее письменным документом с печатями о том, что они, если нападает какой-то враг на один кантон, второй включается в защиту, и они все вместе и защищают себя, и обороняют себя, и развиваются. Это были три первых кантона, которые создали этот союз. Сегодня их 26. И вот в конце XIX века подумали, а вот же наше главное событие, с которого мы начинали, поскольку было зафиксировано, что это было в начале августа, то вот с тех пор, с 1891 года, как раз это было 600-летие этого дня, и вот 1 августа с тех пор объявлено национальным днем, когда гуляет вся Швейцария, причем каждый кантон гуляет по-своему. Везде свои традиции, везде какие-то свои обычаи. Это и симфонические концерты, которые очень любят швейцарцы. И есть кантоны, где идут огромные шествия людей с колоколами. Это как бы увеличенный колокол коровы, поскольку это главный звук Швейцарии. Вот они шествуют по городу. Или это какие-то выступления артистов и какие-то литературные чтения. Везде это по-разному в каждом кантоне, но это очень-очень большой день для Швейцарии.
1: Вот. Да. Давайте мы, если можно, да, двинем прямо, я не знаю, поперек на промки. Давайте в Англию зайдем. Давайте зайдем туда, где празднуют литературные дни.
5: Это у нас в Ирландии.
1: Да.
5: Да, Ирландия настолько литературная страна, что ну все пропитано именно литературой. Это у них это. Все это идет. И до сегодняшнего дня Дублин включен в список ЮНЕСКО как самый литературный город. Так что это действительно так. И вот мы говорим с вами о том, что в Цюрихе был написан роман, поскольку автор жил в это время в изгнании, Джеймс Джойс. Он пишет роман «Улисс». Это роман, ну, в котором там 800-900 страниц. И вот такой колоссальный роман — это развитие одного дня от раннего утра до сумерек. Герой Леопольд Блюм идет по Дублину. Он идет, останавливается, беседует, заходит в паб, заходит в лавку, покупает, идет дальше, опять встреча. Вот можно себе представить, один день вот так разворачивается на огромных страницах, прорваться через них не так-то легко, потому что там идет литературная стилизация, есть какие-то вещи, которые надо понять. Но тем не менее, вот этот роман постепенно становится ведущим романом вообще Ирландии. И Джеймс Джойс вообще говорил, если в один день какой-то Дублин сгорит, то его можно будет быстро восстановить по моему роману, настолько там все обозначено.
1: Ну, кажется, мне кажется, вот он бы хотел, чтобы Дублин сгорел. У меня иногда просыпались такие мысли.
5: Ну, да, да, бывает. Ну вот, и возникает традиция в конце 20 века, в 90-е годы 20 века, ведь этот день, это 16 июня 1904 года. И вот с тех пор, с 90-х 20 века, каждое 16 июня в Дублине собирается огромное общество, причем все должны быть одеты в костюмы того времени. Это соломенные шляпки, это у мужчин бабочки, это подтяжки и прочие атрибуты одежды. Обязательно, вы представьте себе, колоссальные массы гуляют по городу именно в такой одежде. В руках держат этот тяжелый том «Улисса», не телефон, книгу, и идут

0: традиции, они параллельно устраивают свой праздник. Так что вот литература в воздухе...
1: Я хочу сказать, что это же выходной в Ирландии.
0: Да, выходной
1: вот
0: в Ирландии.
1: Ведь в чем вся
0: выходной. Да, ну, кстати, в Швейцарии сначала был не выходной день, о котором мы с вами говорили, но в Швейцарии все на референдуме решается. И они выставили на референдум, как вы думаете, сделать на 1 августа рабочим днем или нерабочим? Ну, все-таки проголосовали нерабочие, и не так давно. Так что у нас и день Блумсдей тоже нерабочий день, поэтому можно погулять, выпить сколько мы хотим, а самое главное — читать, читать, читать. Да.
1: Господи, какой удивительный, какой литературный праздник.
0: Да, да, давайте отправимся.
1: Вы знаете, да, я, мне что-то подмывает сказать, что сейчас с нами наш корреспондент в Роттердаме на прямой связи.
0: О,
1: в прямом эфире, да?
0: Да.
1: Вам предстоит сейчас какая-то экскурсия?
0: Да-да, я еду в Дельфт сейчас, город Вермеера, очаровательный город, вот уезжаем сейчас туда, да.
1: Значит, прекрасные вам экскурсии. Вермеер, это, знаете, тоже такое, такая радость для души.
0: Да.
1: Вот.
0: Да,
1: спасибо огромное вам. Очень интересно, очень познавательно.
0: Большое спасибо.
1: Марина Озерова, гид по европейским странам. Гмархатиматова. В общем, Мариночка.
0: Гмархатиматова.
1: Прекрасного вам
0: спасибо.
1: Дня.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Спасибо
1: Счастливо.
0: Большое.
1: Счастливо.
0: До свидания. Всего доброго. Пока.
1: Вот какие у нас есть замечательные корреспонденты и какие есть разные праздники. Это, безусловно, только малая талика тех удивительных дней, которые живут и существуют по всему миру. Мне кажется, это было очень интересно, очень познавательно, очень здорово. Меня вообще всегда умилял этот день Блумсдей, который, в общем, говорит о том, что же такое невероятно литературоцентричная Ирландия. Ну и как без этого? Сейчас у нас продолжается отдохновение для сердца. Это уголок иврита, иврит для души от Гали Городецкой. В студии были звукооператор Моше Мошкович, редактор Саша Коган, продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинский, Игорь Хариф. Мы встретимся с вами на втором часе.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, для начала напоминаю вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Пожалуйста, присылайте в письменном виде свои вопросы. А сегодня я бы хотела продолжить с вами разбирать слова, связанные с Йом-Кипур. В частности, слова, связанные с двумя молитвами «Коль Нидрей» и «Видуй». Мы говорили уже в прошлый раз о том, почему молитва называется «Коль Нидрей», то есть «Все наши обеты». Потому что это молитва на арамейском языке, а не на иврите, поэтому не «коль ганедарим», а «коль нидрей». И мы говорили о том, что «недер» – это обет, поэтому мы говорим «блин, недер» – не обещаю, но постараюсь. И слово «надир» – редкий из того же корня. Теперь, какие еще слова у нас здесь есть? «Эсрей». Да, алиф самых рейш, корень, обозначающий запрет. Мы знаем слово асур, запрещено. Но с другой стороны, у нас есть еще другое слово асур, обозначающее пленник. Матир асурим, да, мы говорим, освобождающий пленников. Тоже есть такое благословение. И вот, этот корень еще используется в современном иврите, допустим, в слове «асир», то есть заключенный. Маасар – это тюремное заключение. И как запрет, ле эсор аль мишу, запрещать, обратите, пожалуйста, внимание, что этот глагол...

0: требуют предлога аль. Они осерет алеха ля асот эдзе. Или асур леха ля асот эдзе, если это не запрещаю, а просто запрещено. Далее, следующее слово в этой молитве швуэй. Швуа – это клятва, корень шин бет айн. Здесь, конечно, возникает резонный вопрос, а никак ли это не связано с цифрой 7, шева. Формально корень тот же, но на самом деле нет, потому что и шинов в иврите было 3, и айнов было тоже 3, которые по-разному звучали, одинаково писались. Поэтому это просто амонимичные корни. Мы с этим явлением уже не раз встречались. Итак, лехишава – это поклясться, биньян нифаль, в настоящем и в прошедшем времени нижба. Да, клянусь тебе, нижбалиха. Или если в женском роде, они нижбаатлиха. Есть такое выражение лишава эмуним, то есть клясться в верности. Город Бер-Шева, естественно, тоже связан с этим, колодец клятвы. Ну, известная история о пастухах Авраама и Лота. Теперь, следующее слово – это харамей. Херем переводится как заклятие. Ну, отсюда вот заклятый враг, хотя, в общем, как раз в выражении заклятый враг употребляется предыдущий корень. Мы говорим о евмушба. Вот. А херем в современном иврите – это бойкот. Мы знаем, например, да, «Ла сот херем аля елед». Сейчас это очень большая проблема, очень много об этом говорят. Дай бог, чтобы уже и делали что-то, не только говорили. Херем, этот корень еще обозначает отобрать что-то. Легахрим. Легахрим, например, амураги хрима ме атальмид это телефон башиур. Да, то есть она отобрала, потом она ему вернет после урока. Теперь, но если мы говорим просто отобрать, не имея права, то это легзоль, это слово у нас будет чуть дальше, когда мы будем говорить о молитве ведуй. Теперь, кунамей. Кунамей – это в Мишне, это очень интересный такой момент, кунам – это искажение слова корбан. Эвфемизм. Зачем, собственно, это делали, не очень понятно, но речь идет о клятве, которая приносится в момент жертвоприношения. Не просто поклялся, а в тот момент, когда он барашка сжигал на алтаре. Вот. Причем, в общем, непонятно, потому что текст молитвы этой датируется от 6 до 11 века нашей эры, то есть первая версия в 6 веке, вернее, вру, нашей эры. А потом, да, дорабатывался до 11 века нашей эры, когда уже полностью канонизировали текст. А храма в этот момент уже давным-давно нет. Но, тем не менее, вот это слово они употребили. Далее, кинуэй. Что такое кинуй? Кинуй – это вообще-то прозвище. Мы говорим, допустим, леханот – это Мишу, кого-то прозвать, кого-то назвать, да, там, дать человеку прозвище. Еще кинуй в грамматике – это присоединенный суффикс или иногда неприсоединенный. Да? Например, вот эти вот притяжательные слова «шели», «шельха», «шелё» – это кинуй киньян, то есть притяжательная частица. Но обычно кинуй – это именно прозвище, а кинуэй – это клятвы, данные косвенно, эвфемизмами. Или, вот тут еще интересно, мудрецы говорят, либо если человек заикался и неправильно произнес слова клятвы, то это тоже кинуй, потому что это недословное название, недословный текст клятвы, но такие клятвы тоже мы просим Бога освободить от них, если они были даны, а мы их не сделали, не выполнили. Или если эта клятва дана эвфемизмом или на сленге, или на диалекте. Вот это вот вообще забавно. То есть мудрецы вот об этом думали. Теперь, следующее слово еще в этой начале молитвы – это кинусей. Кинус вообще происходит от… Да, слово кнас – это штраф. Корень куф нун самых. Но забавно, что это вообще не еврейский корень, а корень этот восходит к латыни. ко слову «кенсус». Что такое «кенсус» на латыни? Это оценка стоимости или оценка налога, который человек должен заплатить. А через язык мудрецов, лишён хазаль, это превратилось в слово «кнас», который «штраф», и в глагол «ликнос» – «штрафовать». И вот такие слова, которые, клятвы, которые были даны под угрозой какого-либо штрафа, они тоже, или какого-либо наказания, они тоже должны быть отменены. Здесь важный момент. Когда мы говорим о том, что мы просим Бога освободить от клятв, то мы имеем в виду, что от клятв, данных ему. То есть не клятвы данному человеку. Тут Бог нас не может от этого освободить. Но если эта клятва, скажем, я пообещал не есть сладкого, я пообещал бросить курить, я пообещал начать заниматься спортом. То есть такие клятвы, которые не влияют на кого-то другого и не ущемляют прав кого-то другого. Вот это то, что касается начала молитвы «Коль Нидрей». Мы не будем ее разбирать полностью. Я хочу начать рассказывать вам про несколько интересных слов из молитвы «Ведуй», то есть «покаяние». И когда-нибудь после Йом-Кипура будет Суккот, мы будем говорить о Суккоте и о его словах. А потом, если вам интересно, я продолжу рассказывать просто о словах, потому что здесь просто кладезь прекрасные есть корни. Так вот, молитва «Ведуй» происходит от глагола «легит водот», то есть признаться, сознаться. Мы говорим «легодот» тоже есть. «Легодот башма» – это тот же корень, да, то есть признать свою вину. С другой стороны, у глагола «легодот» есть еще выражение «легодот лемишу» – быть признательным кому-то. «Ани модалиха», «ани моделиха». Слово «тода» – это тоже слово из этого корня «юд далит гей». То есть «тав» в слове «тода» – это приставка. Теперь, когда мы говорим о глаголе «легит водот», мы видим, что это «биньян гит паэль», то есть «сознаться». И вот молитва «Ведуй» – это публичное признание грехов, и читается она не только в Йом-Кипур, в отличие от «Коль Нидрей». И интересно, что есть два варианта этой молитвы – «Ведуй» и «Ведуй Катан». «Ведуй Катан» – он читается в алфавитном порядке. То есть на каждую букву алфавита был найден грех, который… за который мы просим прощения, в котором мы раскаиваемся. Например, первое на букву «Алев» – «Ашамну», то есть мы были виноваты. «Ашем» – это «виноват», и здесь интересный корень вообще, потому что если мы его поставим в «Леха Ашим», в «Гефиль», то мы получим глагол «Леха Ашим», то есть обвинять кого-то. А если мы его поставим в «Ниф Альф» – «пассив», то мы получим слово «обвиняемый» – «не эшам». Потом из того же самого корня у нас есть выражение «рикшот ашам» или «рикшот ашма», то есть чувство вины. Смехут вот такой, поэтому не «регашот», а «рикшот». «Рикшот ашам» или «рикшот ашма». Потом у нас есть выражение «зот лё ашматы», «я не виноват», «это не моя вина». Или «зо ашматы», если это моя вина, и мы ее признаем. И еще есть хорошее выражение «Леафнот эцба маашима кляпей мишу». «Леафнот эцба маашима», то есть направить, да, «леафнот». Мы знаем слово «гафная», направление там на рентген, допустим. «Леафнот эцба маашима», обвиняющий палец, «кляпей» по направлению «к», да, то есть показывать на кого-то пальцем и говорить «вот он виноват» или «ты виноват». Это «легафнот эцба маашима». И употребляется это выражение обычно в случаях, когда мы говорим, что лучше бы ты на себя посмотрел. И вот на сегодня мы на этом остановимся. После Суккота я вам расскажу еще о разных интересных корнях, связанных с молитвой «Ведуй». А сейчас я вам только напомню номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. 050 7-3-7-8-1-2-7. Я повторю. 0-5-0-7-3-7-8-1-2-7. Гмарха тима това. Спасибо за внимание. Всего хорошего.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: В Иерусалиме 10 часов. Хаг Самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Корреспондент корпорации Кан Гили Коэн передает, что сотрудники канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху пытались организовать встречу премьер-министра с президентом Дональдом Трампом в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Соединенных Штатов планирует встретиться, в частности, со своим турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом, а также с целым рядом других мировых лидеров. Корреспондент Кан добавляет, что была снята с повестки дня предполагавшаяся встреча в Техасе Биньямина Нетаньяху с руководителями предприятий, работающих в сфере высоких технологий, хай-тек. Глава правительства вылетает в Нью-Йорк в среду, где выступит с речью на Генассамблее ООН. Почти 3 года прошло со дня трагедии 7 октября. Следственная комиссия в связи с теми событиями пока так и не создана. Наталья Ахсароти, чей сын Кешет был убит на вечеринке «Нова», заявила в интервью корпорации «Кан», что она опасается, что и предстоящие выборы не приведут к тому, что правда о том нападении всплывет наружу. Она, в частности, обратилась к тем, кто принимают решения в Иерусалиме, и сказала: «Надо проявить мужество и предстать перед теми, кто тогда пострадали. И речь идет не только о ближайших родных той 1200 погибших. Речь идет об их родственниках, друзьях и знакомых. А это огромное количество людей. Без этого у нас нет ощущения, что мы живем в своей собственной стране. При этом хочу отметить, что другой страны у нас нет». «Нет», — сказала она. Как мы передавали, в канун праздника Йом-Кипур Адар-эль-Ад Бен-Арош, потерявшая в ходе войны мужа Даниэля, заявила, что он всем своим сердцем стремился к устранению раскола в нашем народе и к сближению позиций израильтян. В интервью корпорации «Кан» она указала, что входит в объединение людей, продвигающих инициативы, связанные с национальным примирением. Это объединение, подчеркнула она, возникло вскоре после трагедии 7 октября. В него входят члены семей, потерявшие своих близких. «Мы стремимся к тому, — отметила она, — чтобы максимально сократить разрыв в наших позициях. Мы стремимся к расширению диалога между всеми членами нашего общества. Я считаю, что политики должны взять на себя подлинную ответственность, особенно касательно допускаемых ими высказываний», — заявила она. В преддверии поста Йом-Кипур силы Цахаля приведены в состояние повышенной боевой готовности. Высокопоставленный армейский источник заявил в интервью корпорации «Кан», что в этом году уровень боеготовности выше, чем в предыдущем, как вдоль линии границ, так и внутри городов по всей стране. В армии готовятся к любым возможным сценариям развития событий. К подразделениям Цахаля в случае необходимости может присоединиться и полиция. Этот же источник указал, что, несмотря на отсутствие конкретных предупреждений, в армии не исключают того, что могут произойти некие неожиданные события. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что в состояние повышенной готовности приведены не только сухопутные силы, но и наши ВВС и ВМС. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится. Возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 29 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 2,8 агуры, курс евро 3 шекеля 47,6 агуры. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 17:59, Тель-Авив 18:10, Хайфа 18:10, Бершева 18:20 и Эйлат 18:09. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, хаг самеах, вегмар хатима това, мирушалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Река. Здесь и сейчас.
1: Еще раз приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Моше Мошкович, редактор Саша Коган, продюсеры Елена Черкасова, Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире второй час программы «Бокер Тов Исраэль» на радио Кан Река. Итак, сегодня эрев Йом-Кипур, и встречаем мы его в непростое и для страны, и для мира время, и многие в непростом душевном состоянии. Йом-Кипур в условиях психотравмы. На линии с нами семейный и парный психотерапевт Натали Ваксман. Рад слышать вас, Натали.
2: Доброе утро, Игорь.
1: Физическое здоровье оставим врачам. А вот о душевном давайте поговорим. Можно ли держать пост в условиях психотравмы? И как облегчить, как смягчить внутреннюю атмосферу этого дня, непростую, и так, в принципе, и задумано, как бы, да, для находящихся в подавленном депрессивном состоянии? Я понимаю, что это вообще отдельная и всегда существующая тема, но мы не часто бывали, мне кажется, в таком психологически трудном состоянии, как в последнее время.
2: Совершенно верно. И с одной стороны, сам факт травмы недавней или давней, факт депрессии или какого-то другого тяжелого эмоционального состояния автоматически не означает, что человеку, который хочет соблюдать Йом-Кипур, человеку, для которого это важно, это не означает, что человеку нельзя поститься, нельзя соблюдать Йом-Кипур. Но любое психическое заболевание или состояние в Галахе рассматривается как настоящее заболевание. И если пост как-то может ухудшить состояние, создать дополнительный риск для человека, то, конечно, сохранение здоровья и жизни в приоритете. И в некоторых ситуациях действительно стоит проконсультироваться с врачом, и иногда с раввином. Есть препараты медицинские, которые ни в коем случае нельзя прекращать даже на один день. Есть препараты, которые требуют пищи и еды для того, чтобы их принимать. Есть состояние, когда недостаток сна, он часто бывает у людей, которые соблюдают Йом-Кипур в этот день, он также нежелателен. И разные другие триггеры, например, много людей в синагоге, или наоборот, какие-то часы одиночества, или необходимость читать молитвы, которые связаны со смертью, с утратой, с просьбой о прощении. Все это может ухудшить состояние психологическое, эмоциональное человека, и очень важно тут быть чувствительным и проконсультироваться. Я понимаю, что осталось до наступления Йом-Кипура всего несколько часов, и очень надеюсь, что каждый, кто понимает, что для него это действительно важный вопрос, уже проконсультировался с лечащим врачом, с человеком, который является религиозным авторитетом для него. И вместе с тем это очень важно. И сейчас, сегодня работают и линии психической помощи больничных касс, и РАН, и Наталь, и Ирис, и многие другие волонтерские организации, куда можно еще сегодня позвонить и посоветоваться по поводу конкретной ситуации. Потому что действительно то, что люди, соблюдающие пост, проходят в эти полтора дня, сегодняшний вечер и завтра, это ситуация, которая может ухудшить состояние, даже если нет конкретного диагноза, но человек понимает, что у него повышенная тревожность, что у него какое-то депрессивное состояние, что у него мысли тяжелые, состояние его нестабильно. И, может быть, стоит задать себе некоторые вопросы про собственное состояние, что сейчас, что с тревогой, с подавленностью, с раздражительностью, нет ли каких-то навязчивых воспоминаний. И подумать о том, что в этот Йом-Кипур может стать для вас триггером. Как на вас обычно действует голод, жажда, недостаток сна? Есть ли лекарства, которые вы сейчас принимаете и которые важно принимать? Может быть, они требуют воды, еды? И если вот, например, сегодня или завтра ваше состояние ухудшится, то по каким признакам вы сможете это заметить? На этот вопрос важно ответить себе сейчас и понимать, что можно делать, если ситуация начнет ухудшаться. И есть ли рядом человек, и кто этот человек, который знает о нынешнем состоянии и сможет быть рядом, или, может быть, с ним можно связаться, и он знает, что такая ситуация возможна, что вы с ним свяжетесь. И такой вот еще вопрос, потому что ведь Йом-Кипур — это много смыслов для каждого человека в этом дне, это разные смыслы. И вопрос, как мог бы выглядеть Йом-Кипур, который, с одной стороны, сохраняет для вас его смысл, но при этом не требует каких-то опасных для вас в этом состоянии ограничений.
1: Я хотел бы еще на один момент обратить внимание. Я имею в виду вопрос такой. Человек хочет, например, соблюдать. Он верит в это. Но, с другой стороны, близкие, домашние знают, что он находится не в лучшей форме. Он вернулся, так-то, допустим, мы понимаем все, так сказать, сопутствующие обстоятельства. Да, он и без того он тревожен, он не спит, как бы, но тем не менее он хочет этот день отметить. А понятно, что он будет размышлять в этот день о тех же самых вещах, которые его могут триггерить. Понятно, что он никуда от своих мыслей не денется. Я бы обратил внимание на то, что домашние должны были бы в этом случае как-то на него воздействовать.
2: Ну, к сожалению, не всегда мы можем воздействовать на наших близких. Понятно, что можно разговаривать, что можно проявлять внимание, но не всегда это влияние у нас есть на других. Обычно его нет. И стоит подумать, кто мог бы быть для этого человека достаточным авторитетом. Может быть, это врач, может быть, это психиатр, может быть, это семейный врач, может быть, это кто-то другой из ближайшего окружения. Может быть, если причина соблюдения поста религиозная, может быть, кто-то, кто является для этого человека авторитетом религиозным. Но и самое главное быть очень внимательными, чуткими и стараться быть рядом с одной стороны, с другой стороны не давить на человека, потому что иногда такое давление вызывает наоборот желание еще больше соблюдать то, что, может быть, не стоило бы соблюдать. Но нахождение близких рядом — это действительно очень-очень важно.
1: То есть, если попытаться как бы суммировать, да, практические рекомендации, свести их к такому практическому минимуму, то, наверное, это, во-первых, если сам человек знает о себе что-то такое, что может его волновать перед грядущим Йом-Кипуром, то следует обратиться к авторитетному для него человеку в области религии или к врачу. И домашние тоже должны, в принципе, каким-то образом влиять на него. Может быть, тоже через посредство раввина или врача. В общем, мне кажется, что просто все должны быть, и сам человек к себе по возможности, и его близкие максимально внимательны друг к другу. И, в общем, понимать, каким последствиям может прийти, может привести какой-то неверный шаг. То есть просто внимание, чуткость, забота. Так я понимаю?
2: Совершенно верно. И бережное отношение к себе и к своему здоровью, к своей жизни. Это очень большая ценность, в том числе и с точки зрения религии. Поэтому это важно помнить, этого важно придерживаться, этой ценности. И даже нерелигиозные люди, которые, может быть, и не планируют соблюдать Йом-Кипур, все-таки это время, оно другое. Трудно себя чем-то отвлечь, люди проводят больше времени в одиночестве, люди больше времени проводят в своих мыслях. Поэтому я считаю, что стоит быть внимательным и бережным к себе и к близким, даже если человек не соблюдает все правила Йом-Кипура. И в эти дни, ну, наверное, и в другие дни, потому что время такое непростое, и многие люди очень чувствительны.
1: Ну что же, спасибо вам огромное. Натали Ваксман, семейный и парный психотерапевт, была с нами. Гмар Хатима Това, Натали.
2: Гмар Хатима Това.
1: Давайте попробуем пока, вот возможно сейчас, например, немножко отвлечься от того внутреннего серьеза, от той внутренней сосредоточенности, которая, наверное, будет свойственна многим из нас уже с сегодняшнего вечера, и расскажем вот о такой истории, поговорим о ней. История, на самом деле, достаточно примечательная. Значит, датский художник Йенс Ханинг получил от музея 500 000 крон, чтобы создать произведение с настоящими банкнотами. Вместо этого он оставил себе деньги, прислал 2 пустых холста и назвал работу «Бери деньги и беги». Остроумно, кстати. Музей выставил ее, а потом также остроумно подал на автора иск в суд. Документальный фильм об этой, по-моему, это совершенно чудесная история, открывает фестиваль фильмов об искусстве EPOS в Тель-Авивском музее. Вопрос, может ли нарушение договора само стать произведением искусства, и кто вообще решает, что сегодня является искусством. Об этом дизайнер, основатель проекта «Дизайн-планер» Мария Боярова. Приветствую вас.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Ну, я думаю, что в данном случае можно вполне назвать нарушение договора произведением искусства, так как это было сделано. А вот, так сказать, является ли это, я не знаю, насколько это является, точнее говоря, произведением искусства, прокомментируйте, как человек, опять же, относящийся к сфере искусства, случившийся казус, хотя мне кажется, что прецеденты-то в том или ином виде всегда были, потому что Микеланджело или кто-то другой рисовал, папа или какой-то под каким-то номером принимал или не принимал, спорили, скандалили, хотя, конечно, так прямо, чтобы стырить бабло, наверное, все-таки не было.
3: Ну, конечно, ваш разговор, ваш вопрос очень интересный, потому что уже 100 лет этому прецеденту как минимум, потому что 100 лет назад, в 1926 году, искусство уже было на скамье подсудимых. Когда Бранкузи, французский художник, ввозил свою скульптуру, которая называлась «Птица в пространстве», в Америку, и таможенник сказал, ну это же не птица, у нее нет ни крыльев, ни клюва, это просто кусок металла. Платите 40% пошлины. Художник подал в суд, и суд выиграл. И это дело стало трибуной как бы для современных художников, которые декларировали, что искусство является то, что мы хотим изобразить. Это не предметное искусство, и суд это признал. И даже в постановлении суда было написано, мы должны признать, что существует новая школа, независимо от того, нравится нам она или нет. ну, с тех пор прошло уже 100 лет, и теперь искусство жеста тоже стало официальным статусом. К чему вот и апеллировал Ханинг.
1: Ханинг, конечно, молодец. Вот. Но я хочу, может быть, тогда подойти к некой более общей проблеме, чтобы мы поговорили, отталкиваясь от вот этой истории, вот о чем. Когда-то об этом довольно интересно писал Михаил Веллер, и я с ним, в принципе, в главном согласен. То есть contemporary art сделала возможным, начиная с писсуара Дюшана, создание одной только идеи как произведения искусства. Ну, то есть ты поди нарисуй, как Тициан или как Рембрандт, и это мало кто может. А вот, допустим, принести на выставку унитаз, просто Дюшан был первым, поэтому молодец. Я аплодирую абсолютно честно любой классной идее. Но из сочетания идея плюс мастерство вторая составляющая уходит, и мне без нее как-то неуютно. А вам?
3: Ну, дело в том, что в каждом из нас живет учительница младших классов, которая говорит, что, и во мне тоже, что это неправильно, что это двойка, ты неправильно себя ведешь, выйди из класса, вызовем родителей. И именно и в данном случае не только мы смотрим на художника, но и художник смотрит на нас. И эту учительницу он видит. И поэтому он говорит, давайте отодвинем ее и дадим место трикстеру, дадим место какому-то клоуну и хулигану, вот этому двоечнику, который, может быть, в будущем станет великим ученым. И если посмотреть на это с этой стороны, то это просто прекрасная игра, в которую мы можем играть, ну, не задумываясь о том, насколько это высоко.
1: Да, но я все-таки от художника, и опять я так и в этом плане согласен с Веллером, я жду, что он не просто придумает грандиозную штуку, а что он при этом выполнит ее на таком уровне, на котором я, простой, так сказать, человек, который и рисовать толком не умеет, на котором я никогда этого сделать не смогу. Просто соорудить идею очень хорошо. Но не кажется ли вам, что этого мало? То есть вот как бы идея, которая пришла в голову Микеланджело, еще и воплощена таким образом, что больше никто не мог бы ее воплотить. Идея, которая пришла в голову Ханингу, ну, как бы сказать, она интересна. Ханингу респект. Но как бы, в принципе, и вы, и я, и еще многие люди могли бы прислать 2 пустых холста, тем более, если можно прикарманить деньги.
3: Ну, вы совершенно точно выразили основной аргумент, потому что основной аргумент звучит «и я так могу», и вообще каждый ребенок так может. Но на самом деле и черный квадрат каждый может нарисовать, и деньги стырить, а даже это вообще приятно. Но почему это входит в искусство? Потому что это высказывание, это не просто украл деньги и убежал. Он сделал это публично, это произведение выставили в музее, и он поднимает вопрос о том, что он же такой анархист, этот художник, он борется за социальную справедливость, и он говорит, все так делайте, пожалуйста, вот, это можно сделать. Если вам мало платят, берите деньги и убегайте. Это был его политический жест, и он как бы, поскольку это было выставлено в музее, то есть институция признала его художником. Потом она попросила деньги назад, но только те, которые он не использовал.
1: А, кстати, история рассказывает о том, вернулись ли деньги после суда.
3: А вот это тоже очень интересная история. Суд постановил, что он должен вернуть только те деньги, которые не использовал в картине. Но 75 тысяч долларов, которые он получил за работу, он может оставить себе. А на что художник сказал, но подал апелляцию, сказал, что музей заработал гораздо больше денег вот на этой акции, на этом жесте и на этом хайпе, чем дал мне в виде купюр. И чем закончилась эта история, я не знаю, но, во всяком случае, вот такой диалог между художником и капиталистической системой, не побоюсь этого слова, он всегда очень актуален, и, ну, он имеет право на существование. И, может быть, мы могли бы эти две картины принести пустые, но всю эту как бы систему, весь этот диалог осуществить, это такое особое искусство и очень элегантно даже вот эта полемика с музеем. Что музей говорит, да, вот за работу возьми, а это отдай. Он говорит, да нет, вы больше заработали. Мне кажется, это очень занятно. Нет, и такой очень характерный диалог.
1: Мария, то, что это очень занятно, и что я прихожу от этого в восторг, это я присоединяюсь к вам. Я хочу просто сказать, что все это есть прекрасная игра ума. Но мастерства, которое я должен был бы увидеть у художника, я не увидел. Я увидел только его креативность, его изобретательность по части воровства и оправдания его оного. Я вижу оригинального человека, я вижу талантливого человека, но в той области, где я бы мог восхититься, допустим, если бы он на этих двух холстах написал бы какие-то совершенно прекрасные вещи, вот этого я не увидел.
3: Но это и есть индивидуальный подход. Собственно, искусство расширяется, выходит за рамки классического искусства, и этот, как бы, это надо принимать. При этом это совершенно не обесценивает классиков, но дает возможность в какую-то щель заглянуть и увидеть что-то другое. И является ли это искусством или нет, ну, иногда это даже решает суд. И, например, известен прецедент, когда художнику Моррису, но его покупатель не заплатил вовремя за картину, и он пошел и нотариально заверил, что эта картина не является произведением искусства. Все, это ничто, это не произведение искусства. После чего покупатель купил и этот нотариальный документ, и потом заплатил за оба и выставлял это в музее.
1: То есть это вот хорошая такая история, да. Вот. Но вопрос мой, допустим, вам. Лично вы, если бы у вас была такая возможность, предпочли бы купить какого-нибудь... В голове сейчас голландцы Вермеера Дельфского, которым касались на первом часе, картину, например. Или же два холста от Ханнинга с надписью «Бери деньги и беги». Что бы вы приобрели как покупатель, чтобы оно грело вам сердце, душу, когда вы будете на это смотреть?
3: Ну, это такой вопрос очень личный, и я вам дам личный ответ. Я бы ничего не покупала, потому что я считаю, что искусство существует в моменте, и если я могу видеть картину в музее, мне этого момента достаточно, чтобы оставить ее в себе, в своем сердце, мне не нужно смотреть на нее каждый день. И это же касается и произведения Ханнинга, она тоже как какие-то струны у меня затрагивает, этого достаточно.
1: Мария, вы хитро обошли расставленную ловушку. Я вам аплодирую, да, прекрасный ответ. Тогда я задам вам еще один вопрос. Смотрите, значит, мы, кажется, доходим почти до предела. Я понимаю, сам себя опровергаю, конечно, после чего-то все равно что-то еще будет. Но мы доходим до предела. То есть мы продаем, мы выставляем ничто. Даже не пресловутый банан, который все-таки был бананом в тот момент, когда висел на стенке или где. А, например, Бэнкси, уничтожающего работу свою же в Шрёдере, или Ханнинг, который просто спер деньги.
3: А что вы дальше? Знаете,
1: да.
3: Вы знаете, мне кажется, этот прекрасный диалог продолжается, потому что после того, как Бэнкси уничтожил свою работу, пол работы, все это наблюдали, а она была продана за 1 000 000 с чем-то фунтов, через 3 года вот этот остаток, наполовину изрезанная работа, была продана за 18,5 миллионов фунтов. То есть рынок это переварил, придал этому новую ценность и воспользовался. И мне кажется, это такая игра, вот как бы кто кого. Потому что многие художники, они как бы борются с рынком, но пока рынок их побеждает.
1: Ну, то есть, последний вопрос задаю вам сейчас. Вы полагаете, что игра практически бесконечна, пока есть мы, человеки и рынок, который регулирует какие-то взаимоотношения между нами, человеками-художниками, и человеками-коллекционерами, и человеками-зрителями, до тех пор будут изобретаться новые формы?
3: Да, совершенно, совершенно верно. Все как в политэкономии.
1: Я получил огромное удовольствие от самой этой истории и, естественно, от разговора с вами. Спасибо большое дизайнеру, основателю проекта «Дизайнер-фланер» Марии Бояровой. Гмар Хатиматова.
3: Спасибо, Гмар Хатиматова.
1: Вот такая история, которая, мне кажется, немножко нас отвлекла и заставила, если хотите, подумать о вечном. Потому что мы не знаем, в какой форме мы встретим искусство в следующий раз и до каких изощренностей эта форма дойдет. Ну что ж, как говорится, читайте новости и будете узнавать. И мы продолжаем готовиться к наступающему Йом-Кипуру. Странный, возможно, для людей абсолютно светских, но актуальный, полагаю, для людей религиозных вопрос одежда в Йом-Кипур. За ответом обращаемся к основателю еврейского дизайнерского дома, дизайнеру лакшери «Иудайка», человеку, принесшему мир высокой моды в иудаизм, Дэвиду Ройтману. Здравствуйте, Дэвид.
4: Добрый день, доброе утро, я бы даже сказал.
1: Доброе утро. Какая одежда подобает этому дню? Вы много сталкиваетесь, как я понимаю, с людьми, которые этот день проводят особенным образом. Как вы ответите на такой вопрос?
4: Этот вопрос нужно разделить, наверное, на две части. Есть вещи, касающиеся законов, которым следуют соблюдающие евреи, и эти законы описывают, что можно и что нельзя одевать и использовать в судный день, то есть Йом-Кипур. И есть вторая часть ответа на этот вопрос, касающаяся традиций. Давайте начнем, наверное, с него. Угу. Наверное, наши радиослушатели зачастую видят в судный день людей в белых одеяниях. И действительно, это является традицией во многих общинах, не во всех, но во многих. И есть у того несколько источников. Поскольку на самом деле судный день – это день, формально день суда, когда подписывается и ставится печать под приговором каждого еврея на следующий год, есть разные способы, как это принято в еврейской традиции, обойти, так сказать, сложности. Ну, для того, чтобы не вызывать гнев или снискать милость перед судом, например, облачается в белый цвет, потому что он символизирует тахрихин. Тахрихин — это одежда, в которой хоронят человека, то есть отправляют в последний путь. И вот такой акт повиновения и скромности одевает белые одежды в судный день, как бы должен способствовать смягчению приговора. Одна из традиций, касающаяся белой одежды, связана с тем, что таким образом мы уподобаемся ангелам и также стремимся к какому-то благосклонному решению на свой счет. Тут же и вопрос скромности. Не принято носить дорогие, шикарные белые одежды для того, чтобы не привлекать слишком такое яркое, явное внимание судей. Вот. Это то, что касается традиции белого цвета, и вы можете наблюдать не только в Израиле, но и за его пределами массы евреев в судный день, постящихся, молящихся, облаченных в белые одежды. А что касается законов, то здесь речь в первую очередь о кожаных одеждах. Это и кожаная обувь, и кожаный ремень, и другие элементы из кожи. В первую очередь, конечно, речь идет о обуви. На самом деле запрет носить кожу именно касается обуви, но приняты и другие элементы одежды, стараться кожаные в судный день не одевать и не использовать. Ну вот вкратце, наверное, так разделив ответ на ваш вопрос на две части, я уложился.
1: Да, спасибо. Подождите, еще есть вопросы.
4: Нет проблем.
1: Кожаная, вообще это имеет под собой какую-то жесткую, так сказать, причину? Вот, по поводу неношения кожаных изделий.
4: Именно кожа. Это связано с тем, что тфилин, который мы не одеваем в судный день, у него и футляры из кожи, и сами ремешки. Есть разные интерпретации, но вот в сухом остатке это выглядит примерно так.
1: Поскольку кипы — это отдельная история, ибо они ваша визитная карточка, в общем, прежде всего, как подбирать кипы для такого дня?
4: О, прекрасно. Для людей, которые обращают внимание на сочетание цветов и цветовую гамму, если они одеваются в белую одежду, то, конечно же, подобает одеть белую кипу. Таких есть у нас, как говорят в Одессе, и найти сегодня белую кипу, конечно, несложно. И наш дизайнерский дом выпускает белые и светлые кипы не из кожи, а из разных видов ткани, от конопли до флока, и бархата. Так что кипа, на мой взгляд, не может являться менее важным элементом одежды, чем носки или рубашка. Поэтому, на мой взгляд, если вы уже подбираете одежду, по каким-то критериям и цветовой гамме, то необходимо отдать должное уважение и головному убору, который называется кипа.
5: Если не белый цвет, то какой-то есть, допустим, цвет, который в обычный день, например, не носится, когда что-то внутреннее или внешне соответствует настроению и назначению такого дня, как Йом-Кипур?
4: Вы знаете, я бы не сказал. Я бы не сказал, что кроме белого цвета есть какие-то явные такие традиции. Обычно, например, в ортодоксальных еврейских общинах это выглядит следующим образом. Одевают традиционные черные брюки, черный сюртук или капоту, или как бы вы это ни назовете в разных общинах, и поверх одевают белый китл, тот самый халат белый, который напоминает тахрихин, то есть ту одежду, в которой хоронят евреи. Это вот то, с чего мы начали наше повествование относительно одежды в Йом-Кипур. То есть не меняют общий стиль или порядок одежды, а добавляют вот этот белый халат, китл, и таким образом решают все проблемы одним махом. И белый цвет, и традиционная одежда на Йом-Кипур. Единственное, что, конечно же, обувь меняют на тапочки, кроссовки, все что угодно, лишь бы там не было кожаных элементов.
5: Может быть, выйдя чуть-чуть за рамки сегодняшнего разговора, я не могу не задать вопрос. В какой момент родилась идея вашего бренда? Потому что момент вспышки, креэйшена для меня самый удивительный и прекрасный из всего, что с нами в жизни случается. Неважно, кого осеняет эта вспышка, это строчка поэтическая, это формула математическая, или это блистательная бизнес-идея, которая посетила вас. В какой момент? Как это вот случилось?
4: Вы знаете, изначально этот проект не имел ничего общего с бизнесом и являлся, как часто бывает в жизни, реакцией на несоответствие. Да? То есть у меня был диссонанс от того, что я, живя в Нью-Йорке и обедая в ресторане «Эссекс» на Уолл-стрит, который был тогда единственным кошерным рестораном в Нижнем Манхэттене, ежедневно наблюдал богатых людей, которые работают на Уолл-стрит, приезжают в этот ресторан на шикарных автомобилях с водителями, у них прекрасные костюмы, дорогие часы, запонки и прически. Явно они были утром у парикмахера или парикмахер был у них. И вот все в них было идеально, кроме сморщенной тряпки на голове, которую они назвали кипой. И вот этот диссонанс и неуважение к еврейскому такому самому яркому и традиционному проявлению принадлежности к народу, вот этот диссонанс меня прям вот изнутри меня прям коробил. И я пообещал себе, что когда-нибудь я сделаю этот мир лучше. И когда я занялся бизнесом, одним из моих первых проектов был именно вот проект, связанный с еврейским главным убором сермолка, я рисовал, публиковал, и в какой-то момент ко мне пришли люди и сказали, надо шить. Я говорю, послушайте, ну вы представляете, мы все это пошьем, а потом никто не купит. Это же большие риски. На что они мне сказали, давай так, финансовые риски наши, ты главное дело сделай, ты пошей. Я создал производство, поскольку негде было разместить такие заказы, все, что я пытался шить в других мастерских, выглядело так ужасно, что я сам был не готов это одеть, не то что продать. Вот. И вы знаете, сначала люди смеялись, но потом это, знаете, как с ручной мацой, с машинной мацой. Сначала ее восприняли как что-то чуждое и неподобающее, но сегодня большая часть еврейского мира ест квадратную машинную мацу. Вот так, наверное, и с моими кипами. Сначала это вызывало смех, а сегодня это признак уважения к еврейским традициям. Не столько статуса, а именно то, о чем я мечтал. Проявление уважения к своим традициям. Не может быть, что носки ты покупаешь брендовые, и их видно всего лишь долю секунды, когда ты выходишь из машины или там скрещиваешь ноги на кресле, а кипа, которую видно весь день всем, включая тебя в зеркале, ты вот выбираешь сморщенную тряпку дешевле, чем носки. Такого диссонанса быть не может и не должно. И с этим я и борюсь, собственно говоря.
5: То есть вы убрали этот диссонанс, а дальше оно уже развивалось какой-то по своим законам, в общем, дело, которое...
4: Я бы сказал, что развивается оно против каких-либо законов, потому что логического объяснения у меня нет, разве что кроме того, что Всевышний надувает ветер в эти паруса, и вот этот корабль идет вперед, потому что логика подсказывает, что евреи не любят тратить лишние деньги, а я стал продавать кипы по $150, когда мои конкуренты продавали за 2. Ну, бизнес-схема так себе. Поэтому я говорю, что с бизнесом это изначально не имело ничего общего. А затем уже мои клиенты, которые стали постоянными, стали просить, чтобы я расширил линейку, и они могли себе позволить покупать эксклюзивную юдаику не только в виде головных уборов, но и футляров для мезузы, сумки для талита. Ну и сегодня я делаю все, включая дизайн синагог, мебель синагогальную и так далее и тому подобное. Но это, опять же, изначально было вообще не про бизнес.
5: Громадное спасибо Дэвиду Ройтману, основателю еврейского дизайнерского дома, дизайнеру лакшери «Удайка» Гмар Хатиматова.
4: Гмар Хатиматова, легкого и, главное, нужного поста, чтобы этот пост мы прожили и продумали, и пережили так, чтобы все это обернулось для нас и для нашего народа с пользой.
5: Спасибо. Том Каль. Спасибо. И вам спасибо.
4: Хорошо.
5: Мы идем дальше. Мы идем дальше. Мы как пытаемся охватить самые разные грани того дня, который вот наступает. И мы, я думаю, что, предусматривая много чего, должны предусмотреть и музыкальную, так сказать, часть, молитвенную музыкальную часть. История Кол Нидрей. С нами педагог по вокалу, доктор педагогики Мария Тавровская. Приветствую.
6: Приветствую.
5: Ну что, итак, рассказ, лекция, пояснение, уточнение.
6: Коль Нидрей – это очень древняя молитва, вот, которая была записана именно как музыка только в XIX веке. И есть очень узнаваемый европейский мотив. Год записи 1888, когда это все превратилась в произведение, которое и поются словами, и виолончель исполняет знаменитый Миша Майский вместе с Мартой Агрерих. Я пересмотрела, когда готовилась к сегодняшнему короткому обзору, я пересмотрела все версии на YouTube, и могу сказать, что от массовой культуры американский фильм есть такой, называется «Певец джаза», который повествует о том, что молодой человек, сын кантора, сбежал в Йом-Кипур от него делать карьеру джазового певца. И в тот момент, когда отец умирает в Йом-Кипур, он встает петь вместо него молитву «Коль Нидрей» и так возвращает себя и свою собственную идентичность. Сама молитва... Ее текст – это фактически юридический договор. Я не знаю, в какой еще культуре можно так с таким чувством распевать юридическое соглашение, что все клятвы и все молитвы и все обязательства, которые были даны ранее, они больше не действительны. Но почему же мы видим в этом такое трагическое

0: обстоятельств, которые ведут к тому, чтобы разрушать эту жизнь, да, не созидать ее, а разрушать. И вот от этих обязательств человек сам себя освободить не может, но в великие дни покаяния можно освободиться от всего этого для того, чтобы принять те обязательства, которые способствуют жизни. И вот, ну, я долго думала, о чем же все-таки, о чем же это музыкальное произведение, почему нам так трагично, потому что обесценивание обязательств говорит о том, что мы можем, ну, стать более, скажем, жизнеспособными, более здоровыми, более успешными только тогда, когда мы в состоянии изменить свое мнение и не делать тех ошибок, которые мы сделали раньше, по незнанию или по, ну, по любой другой причине, по которой мы эти обязательства давали. Кстати, эта молитва была часто использована антисемитами с упреками в том, что евреи не исполняют своих обязательств, и имеют возможность от них избавиться. И тогда было выпущено уточнение, что это те обязательства, которые мы даем перед Всевышним, и больше ничего. Я рассказала о том, что у нас есть в массовой культуре, да, вот Коль Мидрей, а есть еще совсем другая сторона в элитарной культуре. Есть такой композитор, его зовут Арнольд Шонберг, композитор очень сложной политональной музыки, который тоже использовал этот мотив в сложнейшем произведении с хором, солистами, вокалистами, оркестром. И вообще само произведение можно тоже послушать на YouTube, оно невероятно сложное. Там специально дается возможность слушать его с нотами. То есть можно смотреть на нотки, ну, кто понимает. А кто не понимает, ну, хотя бы тоже можно немножко посмотреть. И вот есть вещи, которые нам, например, в консерватории не рассказывали, когда я училась. В консерватории нам никто не говорил, что Шонберг, оказывается, был евреем. Причем евреем, который совершил тшуву в момент, когда начались гонения на евреев в гитлеровской Германии. То есть это был вот такой шаг, ну вы понимаете, да, что значит в тоталитарной культуре совершить шаг, который совершенно противоположен политике партии, скажем так.
1: Ну, теперь мы хорошо это понимаем вообще. Уже много лет спустя после Шонберга и Германии, да.
0: Да. И мы продолжаем какие-то моменты такие переживать и понимаем, что это действительно связано с моментами жизни и смерти, вот эти вот обязательства, от которых мы избавляемся, это то, что прибавляет нам жизни, уводит на шаг дальше. Да, что мы говорим Богу смерти? Не сегодня. Вот нам нужно сказать, не сегодня такой замечательной, сильной музыкальной молитвой.
1: Угу. Я еще хотел спросить, вот да. Ты уже говорила о Шонберге, я хотел бы спросить о другом композиторе, который тоже ранжировал, что ли, Коль Недре, это я имею в виду Бруха, который да. был не евреем вовсе, а протестантом, хотя родился в католической семье, но вот что-то заставило его каким-то образом приложить руку к созданию такой версии, скажем так, Коль Недре. И она по запарке и ошибке запрещалась, опять же, в гитлеровской Германии, хотя, повторяю, он ни разу не был евреем. Вот. Что ты думаешь, как музыковед, как человек, который знает и оценивает о этом вкладе, так сказать, в развитие версии Коль Недре?
0: Смотри, я смотрела версии, которые... в основном, это вот эта версия Брука, она считается классической. Угу. Вот она и была оркестрована в 1888 году, и она именно вот... Почему она классическая? Потому что она написана в эпоху романтизма. Она вот оркестрована, как положено, всем симфоническим составом. Она есть в версии, ее можно петь вокально, ее можно играть на виолончели. Вот. И эта версия считается основной. И самое главное, что вот тот мотив, который там записан, да, начало, самое главное, это Коль Недре, оно такое яркое, что оно может быть так называемым лейтмотивом. То есть повторяющимся коротким мотивом, который легко узнается. А само произведение, конечно, оно не достаточно сложное с точки зрения ритма, и с точки зрения того, что там очень много таких вот моментов, которые не музыка решает, а слова, да, то есть мы идем за словами. Это всегда более сложная музыкальная форма, где-то между речитативом и

0: собственно, музыкой. И сложно запомнить ее непрофессионалу, эту мелодию от начала до конца. Но начало получилось такое яркое, что оно прямо вот врезается в сердце. И поэтому именно эта версия стала самой популярной всех, которые мы слышим.
1: Скажи, а вот может ли это навести на мысль, что в какой-то момент кто-то еще захочет создать свою аранжировку «Колни Дрей», и так же, как это делал, допустим, Шонберг, или так это делал Брук, значит, да, тоже выступит со своим вариантом переложения. Пока молитва существует, она существует, и дай бог, чтобы она существовала.
0: Мы надеемся, да, всем евреям.
1: Сильно надеемся, да, потому что, да, все правильно. Так вот, поскольку у нас впереди, я надеюсь, какое-то время, да, какое существование, расстилается перед нами, ты же не исключаешь, наверное, возможности еще попыток еще взяться за переложение такое, за адаптацию, может быть, за аранжировку «Колни Дрей».
0: Смотри, время эпохи романтизма прошло. Точно такая же классическая версия, как была в конце 19 века, у нас больше не возникнет. Mm-hmm. Но в 1980 году вышла другая экранизация фильма «Певец из джаза», хотя по сюжету в данном случае сын Кантера ушел не в джаз, а в рок. И поэтому существуют еще роковые обработки и еще обработки, связанные, ну, несколько ансамблей панковых и вот таких, знаешь, модерновых, тоже взялись за обработку «Колни Дрей». И я уверена, что те музыкальные стили, которые были созданы и в 20 веке, а в 21-м, кстати, мы не знаем никаких новых музыкальных стилей, все они максимум 20 век. Вот. Но все, что возникает, это возникает, когда происходит какое-то переосмысление. То есть новое поколение приходит со своим музыкальным языком, им нужно снова вернуться к тому же самому ответу, который был дан изначально. То есть, когда такая потребность возникает, возникают и новые аранжировки, и новые авторы.
1: То есть, как бы, все равно придет время, надеюсь я, что нового переосмысления, потому что мы движемся во времени, меняются стили, меняются жанры, меняется подход, значит, нас ожидают, возможно, новые переложения, думаю.
0: Я бы хотела, чтобы мы все-таки, когда говорим о трагических событиях, чтобы мы больше вспоминали старое, вот честно я скажу тебе. Потому что, да, мы готовы пересматривать свою жизнь, да, мы готовы в какой-то момент все менять, но если это наступает благодаря кризису, то думаю, что, может быть, лучше было бы поменять несколько заранее. Ну или, по крайней мере, заранее обрести свободу выбора исполнять свои обязательства или нет, для того, чтобы это не привело к грани жизни и смерти. Нам бы хотелось ровного и прекрасного существования без каких-то... каких бы то ни было потрясений.
1: Ну, это, безусловно, благое пожелание, но ты же видишь, что нам бы хотелось, а реальность очень часто диктует нам свое желание, к сожалению. Вот. Я не знаю, мне было бы, например, интересно, издавались ли какие-то альбомы, какие-то диски с разными переложениями «Колни Дрей».
0: Да. Очень много вариантов есть на YouTube, вплоть до того, что есть, например, женщина Кантер, которая поет. И она поет очень интересно с точки зрения вокальной техники. Я прям залипла на несколько минут, внутренне разбирая, что она делает. То есть вариантов много, и они все... То есть, ну, в принципе, даже если два музыканта исполнят одно и то же классическое произведение, мы найдем два разных варианта. Но вот совсем вот такое, например, в техно или что-то такое, связанное с компьютерной обработкой, я еще никогда не видела. Живое исполнение, то есть многоголосное, одноголосное, с оркестром, без оркестра, с добавлением драматического рока. Да, эти варианты есть, их много. Но вот качественного скачка по сравнению с произведением конца 19 века только у Шонберга в его элитарной музыке. Остальное это какие-то, ну, мысли на тему, но не новая мысль.
1: Ну что, огромное спасибо Марии Тавровской, педагогу по вокалу, доктору педагогики. Во всяком случае, мне кажется, ты рассказал много, ну, для кого-то нового, для кого-то, может быть, нет, но много очень важного, я так скажу. Как профанный неофит, спасибо. Я очень многое подчеркнул.
0: Надеюсь, что было интересно послушать, потому что это... Ну, это не только для тела, это для души пища, я считаю так.
1: Я бы сказал так, не надейся, а будь уверена, что это действительно было важно, интересно и необходимо. Гмар Хатиматова.
0: Гмар Хатиматова, амин.
1: Мы, кстати, сегодня послушаем Call Me Dre в исполнении Дуду Фишера, но прежде я хочу сказать, что здесь... Нынешний выпуск программы «Бокер Тов Исраэль» подходит к завершению. В студии были звукооператор Моше Мошкович, редактор Саша Коган, продюсеры Елена Черкасова, Мила Сталинский, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Мне хотелось бы, чтобы... Ну, как бы проведение этого дня сопровождалось мыслями, ощущениями своими у каждого, чтобы каждый из нас озадачился, задумался над тем, как мы живем, что будет с нами, что можно сделать, чтобы эта жизнь оказалась лучше. Итак, как можно более спокойного дня нам всем. Гмар Хатиматова. Цом Каль. Пока.

0: В Иерусалиме 11 часов. Хаг Самеах, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Только что ливанские источники сообщили, что Цагаль открыл артиллерийский огонь по району Бейт-Яхнун в Южном Ливане. Прозвучали также несколько взрывов в западной части буферной зоны безопасности. Об этом сообщает корреспондент Кан Гай Маян. Борьба с хранением незаконного оружия в арабском секторе Израиля. В Негеве в конце минувшей недели полиция задержала 8 подозреваемых в хранении такого оружия и военного снаряжения. 7 из них были задержаны во время полицейского рейда в одном из бедуинских населенных пунктов. 8-й был арестован по подозрению в причастности к инциденту со стрельбой. При обыске у него был обнаружен пистолет. Об этом сообщает корреспондент Кан Асаф Пузайлов. Бывший главный раввин Израиля Давид Лау заявил в интервью корпорации Кан, что после трагедии 7 октября израильское общество вернулось к тем разногласиям и противоречиям, что наблюдались и прежде. Однако общая платформа у израильтян в действительности гораздо шире и глубже, чем многие думают. На самом деле народ Израиля стремится к достижению взаимопонимания между самыми разными слоями своего населения. Я очень надеюсь на то, что после проведения парламентских выборов, вне зависимости от их результатов, мы сможем самым существенным образом снизить наши собственные разногласия. И я верю в то, что и лидеры различных политических партий смогут научиться проявлению уважения по отношению друг к другу, отметил раввин Давид Лау. Возле Стены Плача в Иерусалиме около 150 тысяч человек приняли минувшей ночью участие в центральной молитве «Слихот» в преддверии поста и праздника Йом-Кипур. Среди молящихся были и 4 выживших в плену Хамаса израильских заложников – Элия Коэн, Ром Брославский, Элькана Бухбут и Охед Бен Ами. Кроме того, там же была и подруга Элии Коэна Зив, которая тоже спаслась из хамасовского плена. По данным фонда «Наследие Стены Плача», в общей сложности за месяц Элуль около 2 миллионов человек провели молитвы в этом месте. Почти 3 года прошло со дня трагедии 7 октября. Следственная комиссия в связи с теми событиями пока так и не создана. Как мы передавали, Наталья Ксароти, чей сын Кешет был убит на вечеринке Нува, заявила в интервью корпорации Кан, что она опасается, что и предстоящие выборы не приведут к тому, что правда о том нападении всплывет наружу. Она, в частности, обратилась к тем, кто принимают решения в Иерусалиме, и сказала: «Надо проявить мужество и предстать перед теми, кто тогда пострадали. Речь идет не только о ближайших родных той 1200 погибших. Речь идет об их родственниках, друзьях и знакомых. А это огромное количество людей. Без этого у нас нет ощущения, что мы живем в своей собственной стране. При этом хочу отметить, что другой страны у нас нет», — сказала она. Корреспондент корпорации Кан Гили Коэн передает, что сотрудники канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху пытались организовать встречу премьер-министра с президентом Дональдом Трампом в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Соединенных Штатов планирует встретиться, в частности, со своим турецким коллегой Раджипом Таипом Эрдоганом, а также с целым рядом других мировых лидеров. Корреспондент Кан добавляет, что была снята с повестки дня предполагавшаяся встреча в Техасе Биньямина Нетаньяху с руководителями предприятий, работающих в сфере высоких технологий, хай-тек. Глава правительства вылетает в Нью-Йорк в среду, где выступит с речью на Генассамблее ООН. И о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится. Возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, хаг самеах, вегмар хатима това, миру шалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире программа «Открытый микрофон», в рамках которой сегодня говорим с уважаемым гостем, раввином Арелем Левиным, в прошлом главным раввином Грузии, нынче сотрудником Равинатского суда. Наш телефон 072-280-1003. Я повторяю, 072-280-1003. Можно также присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Я хочу сказать, что, ну, в общем, мы ожидаем вопросов, потому что все те, может быть, тонкости, о которых хотелось бы спросить, о которых хотелось бы узнать, я думаю, что интересует достаточно многих. Поэтому, пожалуйста, либо по телефону, либо можно написать нам. Сейчас у нас есть некая пауза. Мы связываемся с равом Арелем Левиным. Надеюсь, что в течение ближайших минут как бы он будет с нами. И мы сможем разговаривать с ним и задавать ему те вопросы, которые мы хотели бы задать, которые вы хотели бы задать тоже. Так, может быть, сейчас... Давайте как послушаем какую-то композицию, и потом мы уже начнем разговор с равом Арелем Левиным.

0: Итак, уважаемые радиослушатели, ну что ж, эфир прямой, бывает всяко. Наконец, вот замечательным образом мы связались с раввином Ариэлем Левиным. Здравствуйте, рав Ариэль.
1: Здравствуйте.
0: Ну что же, я вас приветствую, и пока наши слушатели собираются звонить, писать, и я предполагаю возможные вопросы, конечно, пока это происходит, пока они готовятся, я бы попросил вас произнести, какое-то вступительное слово о возникновении и традициях особого уникального дня, накануне которого мы находимся, то есть Йом-Кипур, о том, как вы воспринимаете этот день, о тех смыслах и значениях, которые в этом дне заключены. Пожалуйста, рав Ариэль, микрофон ваш, будем вас слушать.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Да.
1: Говорят, что один еврей не верил евреям. И он как-то подошел к одному, и он решил выяснить, сколько евреев молитв в день. Он подошел к одному еврею и спросил, сколько у вас молитв? Он ответил ему 3. Он подошел к другому еврею, спросил, сколько у вас молитв? Он сказал 4. Подошел к третьему еврею, спросил, сколько у вас молитв? Он сказал 5. Тогда он подошел к раввину и говорит, что вы там такое? Даже не можете мне сказать точно, сколько у вас молитв. Раввин ему объяснил, все в порядке. Первый еврей, к которому он подошел, он приходит в синагогу каждый день. У него 3 молитвы. Второй еврей, к которому он подошел, он приходит в синагогу в шаббас, в субботу. У него 4 молитвы. А третий еврей, к которому ты подошел, он приходит в синагогу раз в год в Йом-Кипур, у него 5 молитв. Йом-Кипур действительно день, в котором у евреев есть 5 молитв. Это день, который возник в Торе. Это день, когда Моше Рабейну просил у Бога Всевышнего о прощении за грех Золотого Тельца, и Бог простил. Тогда Моисей спустился с горы Синай и объявил евреям, что Всевышний простил еврейский народ. С тех пор этот день прощения грехов. В этот день прощаются все грехи еврейского народа. Этот день является 10-м днем так называемых Асара Имей Тшува, 10 дней раскаяния от Рожа Шана. И если Рожа Шана записывается каждому человеку приговор, то в Йом-Кипур приговор подписывается и ставится печать на весь год.
0: Так.
1: Поэтому этот день особенный. Угу. И начинается он с того, что утром он начался. Сегодня, в принципе, с того, что каждый еврей делает копару. То есть берет определенную сумму денег и вертит ее над головой. И говорит, что эти деньги пойдут на сдаку, а я зайду на жизнь хорошую, добрую и долгую. И эти деньги будут копара, искупления, они будут вместо меня. Если он делает на себя и на родственников, он говорит... Эти деньги пойдут вместо нас. Значит, вечером у нас молитва, которую все, наверное, слышали, «Коль Нидрей». Это снятие всех обетов. Обет является большим грехом. Если нарушение обета является большим грехом, поэтому вечером снимаются все обеты. Вообще в Йом-Кипур есть 5 запретов. Кроме шабатных запретов, есть запрет на ношение кожной обуви, и запрет на интимные отношения с женой. Есть запрет на то, чтобы маслами, значит, мазать себя.
0: Да, алло.
1: Да-да. Есть запрет, чтобы купаться, и запрет надевать кожную обувь.
0: Да. Хорошо. Рав Ариэль, можно сейчас, у нас есть вопросы, мы будем время от времени прерывать разговор вопросами наших слушателей, на которые вы ответите, хорошо?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста, кто у нас на линии?
2: Вы, наверное, я.
0: Вы точно, назовите себя и задавайте вопрос уважаемому раву.
2: Олег, с севера, и вопрос таков. Есть ли возможность отменить гиюр, если человек, прошедший микве и рвинатский суд, и суд присвоил ему еврейство, и потом отменяют этот гиюр? Есть ли такая возможность?
1: Я не слышал о такой возможности. Хотя это относится, вопрос не относится к Йом-Кипуру.
0: Ну, все равно.
1: Но, в принципе,
0: да.
1: Гиюр не отменяется.
2: А вот у меня есть такой случай, что отменили гиюр.
1: Кому?
2: У меня жена проходила гиюр. Все прошедшее миквы, прошедшее равинатский суд, было присвоено ей еврейство. И потом рав обратился вроде из-за того, что мы переехали в светский кибуц, и он обратился в равинатский суд, и равинатский суд отменил гиюр ей. Она училась целый год.
1: Я первый раз слышу о таком случае. Но вы знаете, что я думаю, что вы можете обратиться в Равинатский суд о восстановлении гиюра.
2: Ну, вы знаете, это было уже, мне кажется, 30 лет назад.
0: Ну, как бы...
1: Ну, никогда не поздно.
2: Ну, хорошо. Ну,
0: но в принципе, да. Хорошо, Олег, спасибо вам и Гмар Хатиматова.
1: Гмар Хатиматова. Вам и вашей жене.
0: Мы продолжаем. Пока что мы слушаем вас внимательно. Вы рассказали, Рафаэль, о запретах, которые существуют, дополнительных запретах, которые существуют в этот день.
1: Кроме шаббатных запретов.
0: Да, то кроме шаббатных.
1: Да.
0: Как еще себя... Рель, вот как Рафаэль, как от себя настроить на этот день? Я понимаю, что часть его пройдет в молитвах, но человек остается и наедине с самим собой. Он должен определенным образом думать, чувствовать, что человек должен привнести от себя в этот день.
1: Я думаю, что это день раскаяния. Человек должен вспомнить свои грехи и раскаяться перед Всевышним. Причем, если он обидел другого человека, то он должен просить у него прощения. Если он другого человека не вернул долг, он должен ему вернуть долг. Ну, в Йом-Кипур нельзя возвращать долги, но должен вернуть после Йом-Кипур, решить, что он возвратит ему долг. Если это грехи между человеком и Богом, например, человек нарушил шаббат, допустим, соблюдающий шаббат еврей, то он должен раскаяться в том, что он нарушил шаббат. Если он говорил про кого-то плохо, лашон ара, он должен раскаяться в том, что он говорил про кого-то плохо. Это день раскаяния. И обидно упускать такой день, день, который Всевышний прощает грехи, особенно он близок к нам в этот день, Всевышний.
0: Окей, спасибо большое. Звонок у нас. Кто на линии сейчас?
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, да.
3: Это, наверное, я, Юнахай, меня
0: да.
3: Звать. А, пожалуйста. Там голос какой-то.
0: Нет, все, пожалуйста, вы можете говорить, вы можете задавать вопрос уважаемому раву, да.
3: У меня такой вопрос. Я человек, ну, я не скажу, чтобы я какой-то там супер-пупер. Ну, я признаю Всевышнего по мере возможности, соблюдаю шаббат по мере возможности. Соблюдаю кашрут, по мере возможности тфилит, талит, это тоже Барух Ашем. Вот. Ну, у меня есть знакомые среди религиозных, и несколько дней назад у меня есть знакомый, тоже он религиозный, и он говорит, ой, мне сегодня некогда это, с тобой разговаривать, это. Мне надо чуть-чуть поспать и идти на слихот. Это. Мы сейчас в ожидании, что вот придет Машиах. Я говорю, о каком Машиахе ты говоришь? Машиах придет, насколько я понимаю, я знаю, что придет Машиах. Но Машиах, насколько я понимаю, как следовало из высказывания моего отца, в двух вариантах. Либо евреи подымутся, либо евреи опустятся. Если подымется, это мирным путем придет. Весь мир признает Всевышнего. Если опустится, не дай Бог, будет война Гоу-Магоу.
0: А в чем вопрос?
3: К мирному пути мы, народ, не идет. Это, все кричат «Ницахон Мухлад», и это. Вот вопрос в том, что можем ли мы уничтожить... Да, арабы, говорят, хотят уничтожить-то. Сможем ли мы арабов 1,5 миллиарда уничтожить? Это и среди других народов тоже полно антисемитов, которые тоже не очень...
0: Вопрос, пожалуйста, вопрос формулируйте.
3: Вопрос вот к как, может, я ошибаюсь, может быть, придет каким-то другим образом Машиах, и вот в ближайшее время ожидать. Я считаю, что мы не готовы. Как вот мнение Рава. Да, понятно. Мы ждем, но готовы ли мы к этому или нет?
0: Все понятно. Рав Ариэль, пожалуйста.
1: Я думаю, что он придет и скажет, мы готовы или нет. Значит, смотрите, мы верим в приход Машиаха, что он может прийти каждый день. И, в принципе, он может прийти каждый день. Значит, есть окончательная дата прихода Машиаха, 6000 год. Сейчас 5787 год. Значит, осталось ждать не так долго. Но, в принципе, он может прийти в любой день. Действительно, в Талмуде есть слова раввина о том, что если мы удостоимся, он придет раньше, если мы не удостоимся, он придет, но он придет в свое время. Значит, достойны мы или нет, мы не знаем. Значит, победить этого полтора миллиарда арабов не нужно. Он придет в любом случае. Так что ждем.
0: Угу.
3: Да, но дело в том, что наше руководство и большинство народа ждет не Цахон Мухлад, не ждет Шалом. Как я слышал, что самое главное имя Всевышнего – это Шалом. Мы говорим Шалом Алейхем, мы говорим Шаббат Шалом. И в разных других ипостасях главное имя Всевышнего – это Шалом, мир, не война, не хэт 3, хэт 4, хэт 5, хэт 10, или там Меркава и все такое прочее. Где, да, я понятно, что это, но где стремление нашего правительства и нашего народа к миру?
1: Наш народ стремится к миру. Но что делать? Царь Давид еще говорил, я стремлюсь к миру, они стремятся к войне. Мы стремимся к войне, мы защищаемся.
3: Да, мы защищаемся, но Цель провозглашают, не идут, сделали Иерусалим, сделали идолом, что вот, насколько я понимаю, что я слышал несколько раз от палестинцев, это, что говорили, что давайте сделаем государство, пол Иерусалима отдать. Да, я понимаю, что Иерусалим это святой город, но мы жили в Ташкенте, я жил, например, другие жили в других городах, некоторые оставались. Здесь все время были в Израиле. И без Иерусалима как-то мы не потеряли веру во Всевышнего и не потеряли связь с ним. А вот отдать Иерусалим, пол Иерусалима, ну даже если весь Иерусалим, мы отдали Шхем, мы отдали Хеврон, не менее святые города.
1: Мы же не получили взамен этого мир.
3: Да, не получили, правильно. Но сделали мы мирный договор с Египтом. И сделали в этом договоре, что мы отдаем всю территорию им, все до последнего метра квадратного.
0: Знаете, я думаю, там, что это у нас слишком затягивается сейчас этот разговор.
3: Там, в этом договоре, да, одну секунду, в этом договоре сказано, если они что-то делают не так, мы имеем право на завоевать. Почему мы не можем сделать договор с палестинцами, дать им пол Иерусалима, и там записать, если вы делаете оружие, если вы стремитесь нас уничтожить, то мы уничтожим ваше государство и захватим снова Иерусалим.
0: Спасибо. Я думаю, что это слишком сложный вопрос для того, чтобы как-то решать его в программе. Ну, поэтому давайте мы ограничимся теми вопросами практическими, на которые можно дать ответ. Здесь у нас размышления, на которые не хватит и часа, и суток. Спасибо большое за вопрос. И мы продолжаем. У нас есть следующий звонок. Пожалуйста.
4: Это я, наверное.
0: Это совершенно точно вы, да? Пожалуйста, скажите, как вас зовут?
4: Да, доброе утро, меня зовут Таня. У меня один вопрос. Я живу в Араке. Арак? Дати религиозные оккупировали этот город. Жить, скажу вам откровенно, невозможно в течение года. Вопрос. Неужели один день, который есть Йом-Слихот, он может что-то решить? Я, например, со своей стороны никому не прощаю ни одной минуты, ни одного слова, даже минус эфес. Они лёмит стаэр дзэ мишпаха шуешляну. Кама от лёмит аберет лёзэр. Ле-Озер в течение года. У меня только вот этот вопрос. Неужели один день этот может, если она будет молиться головой об стенку, она думает, что ей что-то простят?
0: Вопрос это понятен. Понятен. Пожалуйста, Рафаэль.
4: У меня ужас. Я в ужасе.
1: Я понимаю ваши чувства. Значит, я думаю, что у нас есть проблема без Израиля отношения религиозного и нерелигиозного населения. Я думаю, что если обе эти группы пойдут друг другу на уступки, то в итоге можно жить мирно.
4: Это вам так кажется? Это просто слова. Бавир, воздух. Что значит был уступки? Когда ты подходишь и говоришь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Лёзер. Ну, Лёзер.
1: Что вы просите?
4: В течение года.
0: Да, ну, хорошо. Что, каковы...
4: Я просто даже к этому и веду, что неужели один день, что они будут биться головой об стенку и просить слиха, это поможет?
0: Хорошо, вопрос сформулирован, Рафаэль.
4: Вопрос он не сформулирован совершенно, он сформулирован для воздуха.
0: Нет, но вот вы сказали, чему поможет, так сказать, вот этот
4: так
0: один
4: поможет
0: день?
4: Поможет или не поможет, он сказал, но я так и не усекла этот момент.
1: Но... Я думаю, что если я будут понимаю, раскаиваться по-настоящему, то поможет.
4: По-настоящему. А что значит по-настоящему? И что значит
1: по-настоящему? По-настоящему осознавая свой
4: тест. Потому что вы ответить не можете. Вот и все.
0: Давайте мы сейчас не будем агрессивным тоном разговаривать. Спасибо вам большое. Как бы и Гмар Хатима Това. Я понимаю, что...
1: Гмар Хатима Това.
0: Да, я понимаю, что... Многим сложно сдержаться, но вот как раз именно сегодня хотелось бы, чтобы ввиду подходящего праздника мы бы были более мирно настроены. Хорошо, если звонки сейчас мы узнаем... Нет, пока нет. Тогда скажите, как вы проводите этот день? И как проводит этот день, допустим, люди вам близкие?
1: Я провожу этот день в основном в синагоге.
0: Так.
1: Значит, у меня есть много молитв. Есть всего 2 часа перерыв в течение дня, на который я немножко отдыхаю. И потом я продолжаю молитвы.
0: То есть этот день проходит в молитвах?
1: Да.
0: И их не только 5, их, наверное, гораздо больше.
1: Их 5, но они длинные.
0: Но они длинные. Вы должны закончить их все? Так сказать, вот в течение дня, допустим, вот эти 5 от первого до последнего слова.
1: Да.
0: Угу. Близкие ваши тоже проводят этот день в синагоге?
1: Значит, женщины меньше. Женщины не обязаны, в принципе, ходить даже в синагогу. Но на молитву принято у женщин ходить все-таки.
0: Угу.
1: Ну, не на все.
0: Хорошо. Это исключает каким-то образом общение между близкими людьми внутри, допустим, семьи, внутри какого-то сообщества на бытовые темы, на темы, которые, в общем, не связаны с Йом-Кипуром?
1: Нет, не исключает, конечно.
0: Угу. То есть вы можете в перерывах между молитвами разговаривать о том, что вас волнует, о том, что вы бы хотели услышать какой-то ответ. Я так понимаю, все правильно?
1: Конечно.
0: Угу. Каковы еще ваши обязательства в Йом-Кипур, кроме того, что вы находитесь в синагоге, и вы должны вот эти все 5 долгих молитв произнести?
1: Ну, во-первых, эти обязательства, они очень серьезные. В молитвах есть шува, раскаяние в своих грехах. Я раскаиваюсь в своих грехах, которые я совершил, которых я не помню, помню, чтобы Всевышний простил меня и мой народ. Это основная сущность Йом-Кипура.
0: Угу. То есть я понимаю раскаяние в тех поступках, проступках, например, которые совершает каждый. Ну, наверное, каждый что-то совершает, да? Может быть, обещания, которые еще не выполнены, может быть, еще какие-то вещи. Но все-таки, когда вы просите прощения за все, чего вы не знаете, за грехи невольные, оно настолько ли искреннее, если я просто говорю, простите меня за то, что я нагрешил, но я не ассоциирую эту фразу с какими-то конкретными моими прегрешениями. Тогда это фигура речи ведь просто. Может быть, есть смысл говорить о тех вещах, которые я знаю, где я провинился. И вот так, за это я прошу прощения.
1: Безусловно, я говорю о всех возможных грехах. Есть перечень грехов в молитвах, но я добавляю свои грехи, если я знаю какие-то еще дополнительные грехи, которые у меня есть.
0: Могут ли у раввина быть грехи?
1: Да, конечно. Безгрешных людей нет.
0: Безгрешных людей нет, да, это правда. Но до какой степени, кстати сказать, я хочу вот такой вопрос задать. Мы знаем, что в религии христианской есть исповедь.
1: Да.
0: Да, с ее таинством. То есть, как бы, ну, теоретически говоря, да, человек приходит и говорит, значит, а другой человек, который облечен властью, выслушивает, отпускает грехи или не отпускает грехи, может быть, но в любом случае тайна исповеди существует, и он не может об этом никому рассказать. Что происходит в иудаизме? Вот в тот момент,
1: когда кто-то хочет... посредника между человеком и Богом. Раввин не отпускает, не может никому отпускать его грехи. То есть каждый из нас, он исповедуется перед Богом. Только Бог может отпускать грехи. Это отличие христианства от иудаизма. Что у нас раввин не отпускает грехи никакому человеку, не имеет права.
0: Это стержневое такое отличие, потому что, насколько я знаю, ведь в протестантизме там тоже нет такого института, вот такого. Там скорее пасторы выполняют уже больше технические какие-то функции. Или все равно они наделены правом отпускать грехи?
1: Вы имеете в виду евангелистов?
0: Евангелистов, я не знаю, кальвинистов, условно говоря, так сказать, пуритан.
1: Смотрите, я не хорошо знаю христианскую религию, но, в принципе, я знаю, что евангелистская религия, она ближе к иудаизму стоит. Mm-hmm. Если пастор там не может отпускать грехи, то это, прежде всего, связано с тем, что это стоит ближе к иудаизму.
0: Mm-hmm. То есть раввин не является посредником. Раввин является помощником, толкователем, разъяснителем, но не посредником.
1: Нет, не посредником.
0: Рафаэль, вы...
1: Более того, у раввина, извините, нету никаких других заповедей, которые были бы, которых бы не было у евреев обычных. Скажем, у христиан есть, допустим, обет безбрачия с определенного момента, у католиков. Раввин не имеет права не жениться.
0: Угу. То есть раввин гораздо больше приближен, так сказать, к, я не знаю, как правильно сказать, пастве.
1: Народу.
0: К народу, давайте так скажем, да.
1: Да, он часть народа.
0: Он часть народа. Но на нем лежит большая ответственность.
1: Да, потому что люди смотрят на него. Если он будет вести себя неприлично, некрасиво, он будет ругаться, он будет говорить неприятно с людьми, то скажут, что за это раввин такой. Или скажут наоборот, что раз ему можно, то и мне можно. Поэтому раввин должен быть личным примером.
0: Если раввин высокомерен, если он, так сказать, ведет себя, как вы сейчас говорите, неподобающе, что происходит? На него можно пожаловаться? Или как бы все останется таким же, и просто люди будут общаться с ним, но с гораздо меньшим теплом, гораздо меньшим желанием?
1: Зависит от того, что он сделал. Если он кого-то оскорбил, на него можно пожаловаться в раввинский суд.
0: Раввинский суд разбирает такие дела, да, как оскорбление, допустим, раввином кого-то другого.
1: Да.
0: Хорошо. Сейчас я еще раз поинтересуюсь. У продюсера нет у нас пока звонков или есть возможность? Да, есть вот звонок. Сейчас мы переведем слушателя к нам. Алло, пожалуйста. Да, алло.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Добрый день.
0: Да,
5: меня зовут Медея.
0: Медея, пожалуйста.
5: Пожалуйста, Рав Ариэль. Это звонок с прошлого. Я с Грузии, Медея Хухашвили. Я как-то ходила я ходила к вашей супруге, у нас был, была эмуна. Я хочу вас помнить, да, такое? Это было
6: да,
5: много
6: помню,
5: лет
6: конечно.
5: Назад. Да, дай Бог вам здоровья. Вы такие спасибо. Светлые были. У меня на всю жизнь это осталось. Я вас очень благодарна. И хочу пожелать вам и вашей семье, вашим девочкам прекрасным. Кмархат и матова, чтобы у вас
6: спасибо,
5: было
6: все хорошо.
5: Спасибо, это действительно
6: звонок из прошлого, потому что у меня появились и мальчики тоже.
5: Мальчики тоже, да? Дай Бог им здоровья. Но тогда были девочки.
6: Да.
5: Мы вас всех очень уважали. И это такие светлые дни были в моей жизни. Я уже сколько лет здесь, а это я помню. Помню и
6: спасибо
5: буду
6: вам большое. Вам тоже счастливого Нового года.
5: Кмархат и матова. Я медея Хухашвили. Джамлета, двоюродная сестра. Мы там ходили.
6: Спасибо большое.
0: Медея, спасибо вам за этот теплый, прекрасный звонок. Кмархат и матова. С праздниками вас, чтобы все было хорошо. Так, у нас есть следующий звонок. Пожалуйста. Алло. Алло.
7: Вы меня слышите?
0: Да, сейчас мы вас слышим. Назовите только, как вас зовут, пожалуйста, скажите. И задавайте
7: меня
0: вопрос.
7: Меня зовут Лея.
0: Да, Лея.
7: У меня вот такой вопрос. Вот по нашей Торе, Тора говорит о том, что первый сын Авраама... был обижен. Его прогнали вместе с его мамой. С этих... И как последствия всех событий, которые изложены в Торе, у нас идет давняя обида одного народа на другой народ. И мы воюем, и у нас теракты, и проливается кровь, и мы... никак не приходим к какому-то замирению, прощению. Ведь оба сына пришли, когда умер Авраам, они его вместе хоронили. То есть можно было как-то налаживать дальше отношения. Но мы стоим перед бесконечной обидой и бесконечной войне. И у нас раздор и по поводу храмовой горы, и по поводу Иерусалима, и по поводу пещеры Махпела. У нас везде идет спор, и это гораздо важнее, чем то, что вот мы сейчас проходим в Йом-Кипур. Он нам не помогает решить этот вопрос, который как дамоклов меч висит над нами, над государством, над нашим.
0: Да.
7: Вот это очень серьезный вопрос. Вот попробуйте на него ответить.
0: Пожалуйста, Рафаэль, вопрос задан.
6: Вопрос в чем?
0: Лея, уточните тогда, пожалуйста, вопрос.
7: Вы меня разве не слышали? Согласно нашей Торе, у нас давние обиды между, между мусульманами и иудеями. Вы прекрасно знаете Тору, значит, вы прекрасно знаете корень этой обиды. И когда умер Авраам, оба брата, которые... сводные братья, да?
0: Нет, история понятна, как бы вопрос, который вы задаете.
7: Вопрос, как нам выйти из этого? Мы сейчас просим прощения друг у друга, ищем свои грехи. А как нам попросить прощения вот двум народам, чтобы был мир
0: ага.
7: между ними?
0: Ну вот, Рафари.
7: Это очень серьезный вопрос исторический, и он как дамоклов меч висит над нами. Как его разрешить? Это же тоже вопрос обиды. Это вопрос обиды одного народа на другой народ.
6: Да, это действительно исторический вопрос, очень важный, очень серьезный. Я вам скажу, что вы правы абсолютно, когда говорите, что они хоронили Авраама оба, и Ишмаэль, и Ицхак. Причем Ицхак написан до Ишмаэля. То есть Ишмаэль признал первенство Ицхака. Но каббалистическим источникам, каббалистические источники говорят, что когда придет Машиах, то, в принципе, мусульмане признают еврейский народ. то знают, что это народ Бога Всевышнего. Теперь, до тех пор мусульмане только есть обида за Ишмаэля. Мусульмане есть обида за то, что мы не признали Мухаммеда. Если мы признали бы Мухаммеда, то мы бы перестали быть еврейским народом. То, что Авраам выгнал Ишмаэля из дома, это тоже было по указанию Всевышнего. То есть Сара, которая сказала Аврааму «выгони их», он сомневался и сказал ему Всевышний «слушай ее голоса». То есть мы это сделали.

0: имущество Ицхака над ним. Так что давайте жить реально. Опять-таки я повторяю, если бы все бы заключалось в том, просить прощения мусульман, они бы нас простили, за что я, правда, не понимаю, то я бы с удовольствием просил прощения.
1: А почему Всевышний так распорядился, чтобы этот конфликт был? Вот Авраам не хотел изгонять своего первого сына, но тем
0: почему
1: не менее...
0: Всевышний сказал слушай голоса Сары, да?
2: Угу.
1: Да.
0: На это я могу вам сказать, не исповедуем пути Господни. Но второй ответ возможный заключается в том, что если бы Ишмаэль остался в доме, это возможно, что было бы влияние дурное на Ицхака было бы таким сильным, что это бы испортило Ицхака. Плюс Мидраш говорит, что он вообще ставил Ицхака и стрелял в него из лука. Он ставил яблочко на голове Ицхака и стрелял в него. То есть, в принципе, в то время он еще не сделал, он не раскаялся, он раскаялся в конце жизни. Поэтому Сара очень беспокоилась за Ицхака физически и духовно.
2: Ну что ж, я думаю, что это...
1: Все происходящее здесь, оно спущено свыше и так и запланирован этот спектакль.
0: Я думаю, что да.
1: Можно назвать театром жизни.
2: И кажется ли, вы правы? Кажется, так.
0: Я думаю, что вы правы.
2: Спасибо большое за вопрос. В любом случае, Гмар Хатиматова, с праздниками, чтобы все у вас складывалось хорошо. Спасибо, Ле. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Пока вопросов нет, возвращаемся к разговору с Равом Ариэлем. Вы испытываете какие ощущения, когда год за годом, да, когда приходит этот день? Вы переживаете, вы тревожитесь, или наоборот, этот день внушает вам какое-то близкое облегчение, потому что вы сможете попросить прощения. Чего больше в вашем ощущении этого дня?
0: Третье, то есть у меня это вызывает облегчение.
2: Угу. То есть ощущение, что вы освобождаетесь от каких-то вещей, которые да. вас мучили или там не давали вам существовать спокойно.
0: Да.
2: Наверное, можно сказать, что это психологически очень важный день.
0: Да, это психологически очень важно для любого человека. Я думаю, что если бы Йом-Кипура не было, его надо было создать.
2: Ну, наверное, хотя, с другой стороны, вы видите, это праздник уникальный, это праздник вот такой, который празднуем только мы, евреи, насколько я понимаю. Хотя, наверное, для каждого человека необходима возможность искупления, для каждого человека необходима возможность извиниться. Но, тем не менее, вот подобного праздника, значит, в других... Так, да, хорошо, я только сейчас попрошу прощения, у нас тут теракт, ну, не знаем точно, так сказать, что произошло. Вы побудьте, пожалуйста, на линии, мы буквально несколько минут подключим старшего редактора, ведущего радио Канрека Олега Клоца, он скажет несколько слов о том, что сейчас произошло, мы потом вернемся хорошо. К разговору, я надеюсь, да. Да, Олег, еще раз я тебя представил, еще раз приветствую тебя, хотя повод грустный. Что случилось, что произошло?
3: Да, некоторое время назад поступила информация о теракте с применением огнестрельного оружия неподалеку от источника, который называется Инцуф. А на настоящий момент известно о ранении молодого человека 30 лет, он получил тяжелое ранение, ему оказывается сейчас необходимая медицинская помощь. Цуф, такой, Невецуф находится, то есть источник неподалеку от Невецуфа, все это возле палестинской деревни Халамиш неподалеку, под шоссе, такой достаточно глубокий источник, он привлекает

0: приезжает туда туристов, сообщается о том, что, по-видимому, отдыхающие были обстреляны из проезжающего красного автомобиля марки Mitsubishi. Сейчас ведется поиск этого автомобиля, преследование, точнее говоря. Все это произошло в расположении бригады «Беньямин». И вот солдаты армии обороны, в этом случае армии обороны Израиля, преследуют террориста. Ряд шоссе в округе заблокирован. Молодой человек, 30 с небольшим лет, получил серьезное ранение в результате теракта с применением огнестрельного оружия. Пока такова первоначальная информация. Я думаю, что к выпуску новостей информации будет больше.
1: Спасибо большое. Олег Клоц, старший редактор, ведущий радио «Канрека», был с нами. Спасибо. А у нас вопросы. У нас вопросы, к сожалению, программа
2: имя
1: уже...
2: Имя этого человека, имя его мамы. Сообщите мне, я буду за него молиться.
1: Хорошо. Хорошо. Итак, следующий вопрос, пожалуйста.
3: Я на линии, да, добрый день, уважаемый Рав и все радиослушатели, уважаемые ведущие. Я хочу сказать следующее. Я слушала то, что говорила Таня из Арада, и я хочу сказать, что я ее прощаю. И я надеюсь, что все те, кого не может она простить, простят ее тоже. Гмар Хатиматова и Цомкаль. У меня все.
1: Спасибо большое и вам, Гмар Хатиматова и Цомкаль. Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Пока нет, или сейчас через несколько секунд будет. Как-то люди откликаются на происходящее. Итак, пожалуйста, кто с нами?
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Динахави меня звать.
1: Так.
4: У меня вот такой вопрос. Вот мы должны сами люди что-то делать, чтобы приблизить приход Машиаха, или он автоматически придет, не забить, будем мы молиться, не будем молиться, будем грешить, не будем грешить.
1: Понятно, вопрос понятен.
4: Насколько я понимаю, что мы должны что-то делать. И в договоре с палестинцами был, который, вернее, договор с Египтом, было сказано, что автономия для палестинцев, и там вопрос Иерусалима, и вопрос беженцев. Все правительства избегают этот вопрос. Можно ли, сказав пол молитвы и сказать, что я помолился наполовину, сказать там «Баруха та Ашем» и все. И все, достаточно. А не сказать полностью молитву, не сказать полностью «Ведуй» и полностью «Искор» и все, что положено. Это будет принято Всевышним или надо все делать до конца? Выгодно это премьер-министру и правительству? Невыгодно?
1: Давайте мы сейчас... Давайте мы не про премьера и правительство говорить не будем, а вот, в общем, делать, произносить ли до конца, в общем, это вопрос более общий, и насколько от нас зависит приход Машиаха, вот я думаю, что вот самое
4: да,
1: главное.
4: Да, и выполнять договоры до конца.
1: Окей. Пожалуйста, Рафаэль. Да.
2: Приход Машиаха от нас зависит напрямую. Чем больше мы будем делать добра, тем скорее он придет.
1: Угу. Но молитву нужно доводить до конца.
4: К миру. Ведь Всевышний хочет, чтобы был мир. Не хочет войны. Он не хочет войны, он хочет мира. А мы стремимся не к миру. Да, хочешь мира, готовься к войне. Но это не значит, что мы будем бить до конца. Ницахон мухла. И... Я у одного человека спросил, говорю, как ты понимаешь ницахон мухла? А чтобы у Хамаса не было оружия. А как может быть не быть оружия у Хамаса, когда у нас здесь, в нашем государстве, внутри Израиля, у арабов есть оружие, и правительство
1: давайте,
4: ничего не может сделать.
1: Понятно, ваша мысль понятна. Рав Ариль, что вы скажете?
2: Смотрите, я не отвечаю за наше правительство.
1: Естественно, да. Не с политической части, как бы, а с внутренней, моральной стороны.
2: С точки зрения религии, я сказал уже, что мы должны соблюдать Тору и заповеди, и Машиах придет.
4: Это я знаю, что Машиах придет. Меня от папы я знаю. Но дело в том, что должны мы к этому стремиться, и наше государство к этому стремится. Или там Машиах придет. Да, через там сколько там сейчас 783, через 213 лет он придет, да. Да, придет.
2: Это последний срок.
4: как народ, как государство стремится к этому. И оно придет.
1: Хорошо, я прошу прощения, мы уже об этом говорили, и не вы первый задаете этот вопрос. У нас есть еще один вопрос, который мы, очевидно, закончим. Спасибо всем, Гамар Хатиматова. Еще один вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте, это я?
1: Да, это совершенно точно вы, да.
5: Гамар Хатиматова.
1: И вам.
5: Шинатова. У меня один маленький такой, что-то хочу сказать. Вот люди много задавали вопросы, они просто не знают, что мы евреи, у каждого еврея, кому сделали брит, он в душе имеет частицу Духа Бога. Это раз. Во-вторых, была война, помните, первая война, когда была? Все государства, которые рядом были возле нас, напали на нас в Йом-Кипур. И мы выиграли. Почему выиграли? Потому что есть чудо Божье. Он никогда нас в обиду не отдаст. Я вот это хотел сказать, что надо надеяться на хорошее и получить хорошее.
1: Спасибо будь большое. Да?
5: Нехорошее, получи нехорошее. Гамар Хатиматова, Шанатова.
1: И вам.
5: И кольцо вам тоже, извините.
1: Нет, спасибо большое, вы подвели, мне кажется, очень хороший итог и очень правильный итог нашему разговору. Большое спасибо. У нас, в общем, время потихонечку исчерпывается. Вот. И...
2: Каждому человеку есть частица Бога. Написано в Торе, что Бог вдохнул в Адама душу живую. Поэтому в каждом человеке есть частица Бога.
1: Огромное спасибо Равину Ариэлю Левину, бывшему с нами на протяжении всего этого часа. Я понимаю, что вам было нелегко переключаться с одного разговора на ответы на вопросы. Тем не менее, вы замечательно это все сделали. Рав Ариэль, я желаю вам, ну и всем слушателям, всего самого лучшего. Ну и также, естественно, скажу Гамар Хатиматова и Цом Каль. Спасибо вам большое. Гамар
2: Хатиматова, Цом Каль, Бемуиль.
1: Спасибо. В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Спокойного дня нам всем. Пока.

0: В Иерусалиме 12 часов. Хаг Самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад поступила информация о теракте с применением огнестрельного оружия в округе Беньямин. Согласно первоначальным сведениям, израильтянин находится в очень тяжелом состоянии. Теракт произошел в районе Навецуф. Ведется преследование террориста. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Пострадавший был доставлен для оказания экстренной медицинской помощи в больницу Бейлинсон в Птахтикве. Подозрения на насилие со стороны еврейских поселенцев на территориях Иудеи и Самарии. 58-летний палестинец был ранен камнем, попавшим ему в голову, а второй получил ножевое ранение в колено в ходе нападения поселенцев в деревне Лубан Аш-Шаркия, которая находится между Шхемом и Рамаллой. Об этом сообщило палестинское информационное агентство Вафа. Оба пострадавших получили медицинскую помощь на месте инцидента, после чего их доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Корреспондент Кан Гай Маян передает, что палестинцы распространили видеозапись, на которой продемонстрирован соответствующий насильственный инцидент. Президент Ливана Жозеф Аун с помощью посредников пытается возобновить прямой диалог с Хизбаллой, однако пока его попытки к успеху не привели. Об этом сообщила газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с этой шиитской группировкой. Корреспондент Канрой Кейс передает, что, по словам посредников, в Хизбалле настаивают на том, чтобы в рамках готовящихся соглашений между Иерусалимом и Бейрутом были отменены решения, ставящие вне закона любые действия, направленные на сопротивление. Кроме того, в Хизбалле требуют, чтобы позиция Жозефа Ауна на переговорах учитывала мнение всех ливанских движений. Ливанская газета «Аль-Мудун», чьими владельцами являются граждане Катара, указывает, что саудовские власти создали специальную военную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств и тех причин, по которым саудовская оборона рухнула под напором йеменских повстанцев-хуситов. В результате йеменским террористам удалось взять под свой контроль, в частности, Бааль-Аль-Мандебский пролив. Поступает также информация о том, что в Эр-Рияде проходят интенсивные консультации между высокопоставленными саудовскими военными и представителями регулярной армии Йемена, которая пользуется поддержкой Саудовской Аравии и противостоит пользующимся поддержкой со стороны Ирана повстанцам-хуситам. Ливанская газета «Аль-Мудун» также отмечает, что в Эр-Рияд прибыл и один из командующих силами регулярной армии Йемена, сражавшимися с хуситами, Тарик Салах. Он руководил обороной прибрежных районов, которые в результате теперь перешли под контроль йеменских повстанцев. Как ожидается, он будет вынужден представить следственной комиссии свой ответ и свою версию случившегося. Об этом сообщает корреспондент Кан Руи Кейс. К другим темам. Как мы передавали, возле Стены Плача в Иерусалиме около 150 тысяч человек приняли минувшей ночью участие в центральной молитве «Слихот» в преддверии поста и праздника Йом-Кипур. Среди молящихся были и четверо выживших в плену Хамаса израильских заложников – Элия Коэн, Ром Брославский, Элькана Бухбут и Огед бен Ами. Кроме того, там же была и подруга Элии Коэна, Зив, которая тоже спаслась из хамасовского плена. По данным Фонда наследия Стены Плача, в общей сложности за месяц Элуль около 2 миллионов человек провели молитвы в этом месте. И о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду температура немного понизится. Возможен моросящий дождь на севере и в прибрежной полосе. Время зажигания праздничных свечей. Иерусалим 17:59, Тель-Авив 18:10, Хайфа 18:10, Бершева 18:20 и Эйлат 18:09. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, хаг самеах, вегмар хатима това, миру шалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Теракт в районе Бениамина. Умер мужчина около 40 лет, получивший огнестрельные ранения в результате нападения террориста около источник Энрия. Бригада Маген Давид Адом, пытаясь реанимировать пострадавшего, доставила его в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, где он скончался от полученных ран. Несколько минут назад поступило сообщение, что силы безопасности задержали живым террориста из деревни Биду, который застрелил мужчина, приехавшего днем искупаться в источнике неподалеку от Навецуф. Корреспонденты Кан Итай Блюменталь и Хаим Гольдич, а также корреспондент Гай Маян сообщают, что следопыт Цааль прибыл на место теракта и сумел поразить террориста. Тот, раненый, скрылся и добрался до клиники в районе Эльбиры, неподалеку от Рамалы. Туда некоторое время назад прибыли бойцы подразделения Дувдыван и задержали террориста, как уже сообщалось, живым. Тем временем рядом с поселением Ганим в районе Джинина на севере Самарии был застрелен палестинец, который пытался совершить наезд на военнослужащих Цааля. Еще один палестинец был задержан и передан для допроса силам безопасности. Пресс-служба Цааля сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал. Умер журналист Гидон Куц, ему было 78 лет. На протяжении 4 десятилетий Куц был корреспондентом «Кол Исраэль» в Париже и одним из самых узнаваемых голосов израильского общественного вещания, освещавшим события во Франции и в Европе. За свою долгую журналистскую карьеру он освещал многие события, повлиявшие на Европу и мир, среди них падение Берлинской стены, революции в Восточной Европе и переговоры по ядерной программе Ирана. Профессор Гидон Куц также был исследователем и историком еврейской и ивритской прессы в Европе. У него остались жена, журналистка и фотограф Яффа Ирон Куц, а также сын и дочь. Война между США и Ираном. Тегеран предупреждает, что если Вашингтон возобновит военные действия против него, Иран нанесет удары по всем американским базам в регионе. Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что Иран утверждает, у него есть разведывательная информация о подготовке США к возобновлению боевых действий и угрожает беспрецедентным ответом против американских объектов в регионе, которые будут сотрудничать с Вашингтоном. Уважаемые радиослушатели, в течение Йом-Кипура на радиостанциях Кан будет работать тихая волна, режим экстренных сообщений. Для слушателей Кан Морешет дополнительно будет действовать отдельная тихая волна в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 40 километров от северной границы. Тишина на этих частотах будет прерваться только в случае предварительных указаний или предупреждений службы тыла. Желаем вам хорошей записи в книгу жизни. Прогноз погоды. Завтра в Йом-Кипур ожидается небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах и внутри страны. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.

0: сумел поразить террориста. Тот раненый скрылся и добрался до клиники в районе Эльбиры неподалеку от Рамаллы. Туда некоторое время назад прибыли бойцы подразделения Дувдыван и задержали террориста, как уже сообщалось, живым. В ответ на теракт министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует применить закон о смертной казни для террориста и казнить нападавшего, совершившего теракт в районе Беньямина. Корреспондент Кан Декла Аарон сообщает, что председатель Осма Иудит также написал в своем заявлении: «Это первый случай, когда можно привести в исполнение закон о смертной казни террористов». Он заявил, что в данном случае речь идет об обязательном наказании. Закон есть закон, этот закон был принят, и сейчас появилась возможность его применить. Силы ЦАЛ ликвидировали за последнюю неделю в секторе Газа командира подразделения Нухба и еще двух боевиков Хамаса. Двое из ликвидированных участвовали в нападении на территорию Израиля 7 октября. Пресс-служба ЦАЛ сообщает, что в последнее время эти боевики планировали террористические атаки против военнослужащих и граждан Израиля, а также занимались восстановлением террористической организации, систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Умер журналист Гидон Куц, ему было 78 лет. На протяжении 4 десятилетий Куц был корреспондентом «Коль Исраэль» в Париже и одним из самых узнаваемых голосов израильского общественного вещания, освещавшим события во Франции и Европе. За свою долгую журналистскую карьеру он освещал многие события, повлиявшие на Европу и мир, среди них падение Берлинской стены, революции в Восточной Европе и переговоры по ядерной программе Ирана. Профессор Куц также был исследователем и историком еврейской и ивритской прессы в Европе. Война между США и Ираном. Тегеран предупреждает, что если Вашингтон возобновит военные действия против него, Иран нанесет удары по всем американским базам в регионе. Иран утверждает, что у него есть разведывательная информация о подготовке США к возобновлению боевых действий и угрожает беспрецедентным ответом против американских объектов в регионе, а также стран, которые будут сотрудничать с Вашингтоном. Уважаемые радиослушатели, в течение Йом-Кипура на радиостанциях КАН будет работать «Тихая волна», режим экстренных сообщений. Для слушателей КАН Морешет дополнительно будет действовать отдельная тихая волна в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 40 километров от северной границы. Тишина на этих частотах будет прерываться только в случае предварительных указаний или предупреждений службы тыла. Прогноз погоды. Завтра в Йом-Кипур ожидается небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах и внутри страны. Это был последний обзор событий в канун судного дня Тет Бетишрей Тавшин Пейзайн. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека слушайте завтра в 8 часов вечера. Желаем всем слушателям Канрека хорошей записи в книге жизни. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.